Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: findest Liebe und ich hoffe, du findest
1: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
2: Признание наших любимых слушателей.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Яркие летние хиты на Бим-Радио.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
3: Всем привет, я Ярослава.
4: А я Петр.
3: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
4: Ночь и летний бал.
3: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
4: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
3: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
4: Становитесь королем и королевой вечеринки.
3: Там будет MC Зали.
4: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
5: 18+.
2: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
0: Наслаждайся летом с Бим-радио.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: любовью от слушателей.
1: Мы, Казань и Бим-радио, 30 лет счастливы вместе.
0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Яркие летние хиты на БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
3: 0+.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Гадалка сказала, что мое будущее туманно. Поэтому в скором времени я надеюсь переехать в Лондон.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла Лукойл в сети Global Service.
2: Всем привет, я Ярослава.
3: А я Петр.
2: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
3: Ночь и летний бал.
2: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилец». Начнем ровно в 20:00.
3: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
2: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
3: Становитесь королем и королевой вечеринки.
2: Там будет MC Зали.
3: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что ежата рождаются с мягкими иголочками, спрятанными под кожу? Первые иголочки начинают появляться через час после рождения. Всего у взрослых ежей примерно 2000 иголок. И за год сменяется всего одна.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Домрф». Рассрочка застройщик без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.
0: Яркие летние хиты на Бим-радио.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Ваш бизнес начинается с деталей. Меню, визитки, наклейки, упаковка, сертификаты, таблички – все должно говорить о вас красиво. Типография «Золотой лев» создает полиграфию, которая помогает бренду выглядеть уверенно. От разработки макета до готового тиража. Для кофеен, салонов, магазинов, ресторанов, студий, мероприятий и личных проектов. «Золотой лев» – печать, которая собирает образ вашего бизнеса. Телефон 250-02-02. 12+.
3: Position number one.
4: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 9 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей 1000 растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды на сегодня. Овны, ваш мозг будет искать соперников. Проведите день, активно общаясь. Тельцы, отсутствие помощников вас, как ни странно, будет только радовать. Близнецы, небольшие ссоры с любимым человеком – это нормально. Избегайте только кардинальных решений. Раки, как всем угодить и везде успеть, не растратив свои силы. Вот основные моменты этого дня для вас. Львы, раздробите большую цель на мелкие кусочки и действуйте планомерно. Девы, вас ожидает приятный, спокойный день, подходящий для отдыха. Весы, перед вами может остро встать финансовый вопрос. Скорпионы, действия окружающих будут нелогичными, реакция коллег и близких тоже может удивить. Стрельцы, еще немного, еще чуть-чуть, и вы получите желаемое, хотя у вас и так все есть. Козероги, неважно, чем вы будете заняты, буквально все принесет вам удовольствие и моральное удовлетворение. Водолеи, неоднозначный день, который потребует внутреннего стержня и самоконтроля. Рыбы, если с утра вы еще будете клевать носом, то уже к обеду ваша внутренняя энергия начнет буквально фонтанировать. Всем знакам зодиака желаем незабываемых моментов в жизни.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. С 2026 года в рамках госпрограммы гарантии бесплатной медпомощи в России могут задействовать беспилотную доставку лекарств и биоматериалов между медицинскими учреждениями, если в этом есть потребность. Пилотные испытания такой доставки уже идут в 6 субъектах России. Минтруд выступил с инициативой ограничить способы использования маткапитала. Предлагается исключить возможность направлять его на ежемесячные выплаты, оплату обучения и накопительную пенсию. Основным и приоритетным направлением должна остаться покупка жилья. Занимательный факт. Гориллы проявляют изобретательность в общении. Оказавшись в зоопарках или центрах реабилитации, они вырабатывают индивидуальные сигналы для диалога с окружающими. Так, чтобы сказать «пойдем», они могут хлопнуть ладонью или показать подошву стопы. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
0: Шоу «Утромены» на Бимрадио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Спонсор шоу «Утромены» – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
4: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей. Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
5: Вот оно, друзья мои. Андрей, сегодня среда, ты знаешь?
6: Уже середина недели, хотя какая середина-то на этой неделе?
5: Вот это все уже, завтра уже все, пятница, считай. Ну, как бы четверг, просто выходные получается. Это что означает, что скоро отдыхать будем?
6: Это
5: конечно!
6: Значит... Еще и три дня.
5: Не надо, не все, нет трех дней. Все, видишь, я отдыхаю, все, не надо.
6: А, ты уже начал?
5: Все, отойди от своей работы. Конечно, отдыхать надо, все. День России у нас.
7: Я бы, конечно, что-нибудь более поставил бы, конечно, ну, так сказать, патриотичное.
6: Но, подходящее к празднику.
7: Понимаете, такого нет пока, поэтому... Хотя почему мы с африканскими странами тоже дружим? А это вообще африканские ребята, нет? Я не в курсе просто.
6: Ну, как минимум, энергия у них есть. И веселая такая.
7: Вы просто не видите, как Андрей на меня смотрит. Андрей говорит, что-то это бахнул, что ли, с утра. Нет, просто настроение хорошее, представляете? Просто длинные выходные, я высплюсь наконец-то. Я вот что понял.
6: А ты заранее радуешься просто.
7: Слушайте, я не могу. Это какое-то... это. В общем, друзья мои, давайте сначала представимся. С вами лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием...
5: Утро, мэны! Так вот, друзья мои, ну я не знаю, это какое... Ну я не могу сказать, что это прям проклятие. Но я, вот вчера я лег.
6: Ну?
5: Лег прям. Ну, без 20-10 вечер. Ну все, думаю, в 10 сейчас со всеми там засыпаниями пройдет. Ну и что ты думаешь? Все, часы показывают опять вместо 8 часов 6 спал. Ну как это работает? Я же лег же.
6: Куда еще делись часы? Я тоже не понимаю. Они там куда-то воруются.
7: Вот, кстати, куда делись часы? Именно таким вопросом задалась пресс-секретарь Рустам Мургалевич Миниханов. Мы сегодня об этом обязательно поговорим. Вот, у них там немножечко кража случилась, оказывается. Да, и от кого тоже? Вы бы знали? Вообще неожиданно. В общем, это мы сегодня много другое расскажем. Сегодня у нас с вами огромное количество всякого разного. В этом часе уже будут подарки, потому что в этом часе мы с вами разыграем билетики на вечеринку, которая пройдет завтра, которая называется очень мощно. Это ночь и летний бал.
6: Ой, уже даже по названию становится интересно.
7: Выпускной по-взрослому, конечно. Все это сегодня разыграем. У нас сегодня будет интервью с Уфанет. У нас сегодня будет обязательно интервью, между прочим, и мы поговорим с Альбиной Имамутдиновой. Мы с директором Московского международного колледжа цифровых технологий Академия ТОП поговорим сегодня об образовании, вообще, что надо делать и куда идти. Про IT с ней же поговорим. В общем, это интересно на самом деле. И кроме всего этого великолепия, к нам сегодня на утро Оки заглянет Динар.
6: Это который MC Зали?
7: Верно, MC Зали сегодня, поэтому слушайте до конца, кто до конца не послушал, тот кто, Андрей?
6: Тот, ну, не послушал до конца, но вот надо было слушать.
7: Вот Андрей добрый, вот видите, он вот любит вас. Я бы уже сказанул бы что-нибудь дурацкое, потом жалел бы, извинялся, но ничего. Дамы и господа, самое главное, что мы рядом, что мы здесь. Так, в этом части в целом, что нас ожидает с вами? Конечно же, это утромани в конце часа. В самое ближайшее время историческая справка или, не знаю, вот уже хочется сказать, сказать, исторические факты, хочется назвать рубрику. Когда-нибудь я переименую в «Истфакты», наверное.
6: Да?
7: Ну, когда-нибудь мы это все обсудим, конечно.
6: Потихоньку начал, получается.
7: Вот, ну, потихонечку закидываю удочку, понимаешь? Надо же людям что-то такое рассказать. А, друзья, самое главное интересное, что забыл рассказать. Прямо напротив меня находится человек, которого, оказывается, мы выяснили, что все еще люди не в курсе, что Андрей Дмитриев-то вернулся, и вот он здесь напротив меня находится. Вернулся он, правда, давно, но на всякий случай поясняем.
6: Уж месяц как, ну.
7: Вот-вот.
6: А люди еще не вспоминаешь и вспоминаешь. Всем доброе утро. Альберт Хузиахметов, как всегда, рядышком.
7: Здравствуйте, Андрей. Ну, вот видите, пока у Андрея был перерыв, немножко говорить разучился. Ну, если честно, тут нет-нет, и я тоже не умею говорить. Поэтому это нас и объединяет, друзья мои. Дислексия. Ну что ж. Я вот понял, что он сказал. А вот напишите, плюс 7-927-24. Вот, Андрей, еще расскажи, пожалуйста.
6: Я не смогу это повторить. Ну, просто это вот... просто от души шволопа.
7: Вот, что сказал Андрей? Плюс 7-927-24-2128. Все, историческая справка через пару минут. Доброе утро! Погнали!
8: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
9: Реклама на Бим-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
10: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
11: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
12: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
14: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
13: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
15: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
16: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
17: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
18: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.

0: Звони 574-174.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Официанты, будьте добры, подойдите, пожалуйста.
2: Да, слушаю вас.
1: Вы знаете, мне кажется, что у вас порции стали как-то меньше, чем раньше.
2: О, не волнуйтесь, это оптическая иллюзия.
1: Оптическая?
2: Да, оптическая иллюзия. Мы просто расширили зал ресторана, поэтому порции кажутся меньше.
3: Сипелявых соу-соу, сипелявых соу-соу, соу сипелявых.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
6: Историческая справка.
7: Итак, друзья, 10 июня сегодня, и хочу еще раз напомнить, что мы с вами буквально сегодня-завтра работаем, потом отдыхаем. 3 дня отдохнем, 1 день отпразднуем День России. Кстати, Андрей, какие у вас планы на День России?
8: О, я даже не знаю такого, знаешь, федерального масштаба планы, наверное, будут.
7: Ничего себе, вы что там планируете, какой-то федеральный кредит взять?
8: Нет, надо просто придумать еще пока.
7: А, все, я понял. Ну, хоть как истинный политик, вроде ответил, что сказал вообще, никакого смысла не было. Ну да ладно, на самом деле, я тебя спросил, у меня у самого никаких планов нет, вот только-только буду выстраивать.
8: Ты как будто намекаешь. Сейчас, а может быть, объединим наши планы?
7: Объединим наш план и будем спать часов 13, Андрей. Как
8: шикарно,
7: вам
8: мне нравится все. Записываем и так действуем.
7: Берем, так сказать. Окей, ну а про 10 июня поговорим прямо сейчас. Начнем с праздничной его стороны. И сегодня мы отмечаем первый праздник. Точнее, отмечаем его не мы, отмечаем его те, кто занимается модерном. Всемирный день модерна сегодня. Я думаю, что стоит позвонить двум актерам кое-каким. Ну, помните, такая передача была «Осторожно, модерн».
8: Да, осторожно, им надо звонить обязательно.
7: Да, как будто бы им... А, тут, оказывается, про архитектуру речь. Ну, ничего страшного. Давайте расскажем, что такое модерн.
8: Не про передачу, что ли, это?
7: К сожалению, нет. 19 век Европы родился причудливый стиль архитектуры. Модерн, то есть современный с французского. Модерне. Его фирменные черты – это плавные такие текучие линии, асимметрия, природные мотивы. Ну и, конечно, испанский архитектор Антонио Гауди, самый яркий их представитель. В общем, дамы и господа, в честь него вот это вот, ну, не только в честь него, а в честь самого искусства вот этого стиля архитектуры и назван сегодняшний праздник. Кстати говоря, если были в Санкт-Петербурге, там есть такое здание компании «Зингер». Это, например, это модерн. Как и в Москве, особняк Рябушинского. Его делал Федор Шехтель. Я просто люблю... Вот, не нужно мне абсолютно фактами сыпать. Вот это в данный момент про меня,
8: конечно. Интересно, в Москве и в Питере будем, обязательно посмотрим и скажем, о, это модерн.
7: Ну, в Москве уж гостиницу «Метрополь» то все, наверное, видели.
8: Это тоже модерн.
7: Это тоже, если что, модерн. Так что будьте осторожны.
8: Смотри, тут всего 3 здания на всю Россию, это модерн.
7: Это верно. Международный день диалога между цивилизациями сегодня. Вот. ООН учредили. Самая главная задача праздника – напомнить о том, что разногласия можно и нужно решать с помощью диалога, а не вооруженных конфликтов. Правда, у нас так не работает, к сожалению, на планете. Но ничего страшного. Когда-нибудь это, надеюсь, изменится. Международный день геральдики.
8: Геральдики?
7: Ну, know, что такое геральдика вообще?
8: Что-то очень знакомое. Что-то это на елку в Новый год вешаем мы?
7: Нет? Ну, практически. Это такая древняя наука о гербах. Понимаешь, то есть раньше, вот когда вот были такие вот рода, семьи, у них у всех были гербы, и вот те, кто занимается геральдикой, они знали, вообще все знали. Там были глашатые, которые, например, выходили и говорили, к нам выходит Геральт из Ривии, например, говорили. Да, сейчас фанаты Ведьмака 3, вот такие, о, ничего себе, отсылочки пошли, вот так сказали, надеюсь. Ну, 18+, игра. Ну, а в целом, то есть это, на самом деле, геральдический язык даже целый есть, да, например, какие цвета, что означают, например, лилия, что означает лев, что означает на гербе. Там очень много всего интересного, даже историю отдельных людей, родов или обществ можно было по одному лишь гербу понять. Это вообще очень круто. Но мы этого языка, к сожалению, не знаем. А может быть, и к счастью.
8: Но зато мы просто наблюдаем в фильмах эти гербы и такие восхищаемся. О, это львы, это драконы. О, смотри, петушки.
7: Опа! Вот это в нашей стране точно нельзя. Но это какие-то французские уже движения. Там, Le Coq Sportif, так сказать. Всемирный день мороженого сегодня. Поздравляю всех, друзья мои. Лето, сейчас все пьют холодное. Все под кондиционерами сидят, мороженое едят. Мы уже с вами не маленькие, к сожалению, поэтому, пожалуйста, берегите себя, не заболевайте ни в коем случае. Ну, а в целом, вообще, мороженое еще в Древнем Китае, Персии и даже Риме появились. Там смешивали крошку льда с фруктами. Вот такой фруктовый лед, как бы, получался. Вот. Так что не одно десятилетие мороженое. мороженому, на самом деле. Ну, не тому конкретно, которого купили. Скорее всего, ему уже все. Но в целом очень вкусно. Напишите ваше любимое мороженое. Плюс 792-724.
8: Обязательно тоже какое-нибудь мороженое скушаю.
7: Обязательно надо. Да, Всемирный день ремесленничества сегодня. Поздравляем всех ремесленников. У нас целый центр теперь есть в Казани, красивейший.
8: Ну.
7: Можно исходить.
8: Там центр.
7: О, я там был там. Ты был там?
8: Нет.
7: Советую. Очень советую.
8: Я до того, как там он был.
7: Да, я там тоже был, когда он еще не был. Ну, понял, да? День рождения Союза мультфильма сегодня. Я вот, вы не поверите, на протяжении последних трех дней занимаюсь тем, что пересматриваю советскую классику. Вчера «Аленький цветочек» смотрел, например.
8: Именно мультфильм.
7: Именно мультфильм. До этого «Остров», что там, «Невыученных уроков» или «Остров ошибок», как-то так он назывался.
8: В общем, к празднику ты готовый пришел.
7: Очень, вообще. Он мне очень понравился. Советские мультики топ вообще. Мне еще понравилось название мультиков, я вчера помню, «Говорящие руки Траванкора», например, мультик есть. Я прям представляю, как дети советские такие, давайте смотреть, может, Микки Мауса, может, Дональд Дак, может быть, что-то такое. Нет, будем смотреть «Говорящие руки Траванкор». Я понимаю, что это, конечно, мощный, классный, наверное, мультик.
8: Название такое, как будто это аниме какое-то, если честно.
7: Поверь мне, там это про Индию, судя по всему, но надо посмотреть. И день пресс-служб в системе МВД РФ сегодня. Поздравляем всех, на самом деле, это очень важно. Это очень важно, без вас никуда. Праздники в различных странах. Португалия. День Камоэнса. Простите, я не португальский.
8: Камоэнса? Да,
7: португальский.
8: Это человек, который камон делает все время.
7: Скорее всего. Был поэт Луис Камоэнс, автор эпической поэмы «Лузиада». Вот. Воспевал героические деяния португальских мореплавателей и истории страны. Вот в честь него, собственно говоря. В США день чая со льдом. У нас, ну, мы как татары, и как житель Татарстана вообще, ну, только из-за этого может начаться война. Вы аккуратно.
8: Как минимум война горячего чая и кубиков льда. Конечно.
7: Да, Гаити, день детей, потому что в 1792 году в этот день на Гаити официально отменили рабство, но на официальном, точнее, на неофициальном уровне оно до сих пор не искоренено. Не искоренено, вот так вот скажу. Вот, поэтому надо, об этом, конечно, постоянно говорят. Бедный Гаити. Ну, а мы переходим к нашему любимому народному, невероятному народному календарю, собственно, простите за тавтологию. Никита Гусятник сегодня у нас. Значит, Никита Халкидонский. Угу. Был такой преподобный, он же исповедник. И в народе часто к нему обращались о защите домашней птицы от хищников. Поэтому и гусятник, собственно говоря. Ну, покровительствует он маленьким гусятам. Им сегодня очень сильно повезло. Ну, а второе название этого дня – полудницы. Что это такое? Мифология славянская начинается. В это время считалось, в полях летают духи, внешне напоминающие земных женщин. То есть они такие красавицы, белоснежные одежды. Это хранительницы урожая были такие. А вот злые полудницы, напротив, они могли высушить как бы урожай. Такая старуха с клюкой, она вот там ходила такая. Вот такая страшная была. Верили, что в этот день по полю нужно ходить аккуратно, чтобы не примять посевы. Надо поле притоптать, говорили в народе, но потом немножечко отходили от этого. Ну и, конечно, из примет, которые доступны каждому, если муравьи высыпали на землю, к теплому и сухому лету. Вот, пожалуйста.
8: Если подбирать своих муравьев, что вы их высыпали-то?
7: И такой, ящерицы резвятся на солнце, скоро пойдет дождь. Хорошо.
8: Не будем ловить ящериц.
7: Утром в воздухе витает яркий аромат травы. Это к тому, что сосед лет на 10 пропадет.
8: Там скошенный, не говорится?
7: А, скошенный, оказывается, скошенный. Да, все. Да. Ну, просто сосед косит, ну, не в положенном месте. И вот просто, а потом он жизнь поменял.
8: С утра пораньше-то триммер-то у него громкий.
7: Ух, триммер, да, он еще и бреется. А какие исторические события произошли 10 июня, рассказываем прямо сейчас и переместимся в 1610 год. Именно тогда на острове Манхэттен в Северной Америке прибыли первые голландские поселенцы. Там, ну, вообще, очень много же, на самом деле, до сих пор, вот, если посмотреть, там, Новая Голландия есть, там, да, различные названия, которые остаются, буквально, там, пришли англичане, что-то свое назвали, там, Новый Уэльс, например, там, еще что-то, именно в Америке, имею в виду, повторяющиеся названия, обычная приписка, там, Новый или, там, еще какой-нибудь, ну, это вот все оттуда, на самом деле. Голландцы первые прибыли, и там, кого только не было, испанцы, англичане, там все, в общем, здесь все, Стас, Дюш, Метелка, ну, вот это все. В 1692 году в Салеме охота на ведьм, в кавычках, повлекла за собой первые жертвы. Тогда начали очень сильно верить, что вот эти вот женщины, которые одиноко живут и никого не трогают, и у них 40 кошек, и у них нет ни мужей, ни детей. Вот, и они такие, ха, ведьма! Сжечь. Очень по-доброму делали.
8: Ну и догнали в этот раз, видимо, ее.
7: Ну, да. Очень по-доброму, потому что в Бога верили. Молодцы какие. 1846 год. Шотландец Роберт Уильям Томпсон запатентовал в Лондоне пневматические шины, которые накачивались воздухом, получается. Ну, до этого, потому что были просто деревянные, железный обод. Ну, как на телегах, собственно говоря. Жестковато, подумал Роберт Уильям Томпсон. Говорит, а давай-ка сделаем пневматические шины. А потом зима, надо зимние пневматические шины сделать.
8: Потом такие, а что менять? Давай еще сделаем межсезонные пневматические шины.
7: Потом слики для гонок сделаем. И сделаем их очень дорогими. И чем шире, тем дороже. Представляете, как здорово? Ну, в общем, интересный человек был. В 1921 году в Тульской области основан государственный музей усадьба Льва Толстого «Ясная поляна». Вот. Ну, он такая... Поляне говорит, что-то нормально? Говорит, нормально. И поляна говорит, ну, ясно тогда. Ясная поляна.
8: Да.
7: Ну и на этом... А, вот, в 1935 году основано общество «Анонимные алкоголики».
8: Это где? Везде, что ли, оно?
7: Ну, оно в США вообще основано изначально. То есть вот эта вся система, по которой люди приходят, садятся в, ну, то есть, общим кругом, стараются победить этот недуг. Это даже не недуг, это больше зависимость. И когда вот вы делитесь проблемами внутри, в кругу, плюс у вас есть такой человечек, который как бы вас обучает, психологически поддерживает, и вы там друг друга поддерживаете, там значки дают, там, например, за 5 лет там трезвости, там 10, 50, 15, там, и так далее, там подобное. Все это там есть, и все это проработано, и все это с 1935 года начинается. Ну, это знаменитая фраза, здравствуйте, меня зовут так-то, так-то, я алкоголик, и все аплодируют. Это, собственно говоря, все оттуда. Вот, видишь, когда один человек аплодирует, очень плохо звучит.
8: Так себе поддержка получилась.
7: Даже не знаю, когда вот так вот так слышишь, это человек, что это, он аплодирует, или его надо поздравлять с тем, что у него там все хорошо. Вот, в общем, все хорошо на любовном фронте, так сказать. Поэтому, дорогие мои, мы перейдем сейчас от знаменательных событий к дням рождения. Кто родился из великих в этот день, давайте посмотрим. Начнем, пожалуй, мы с Николауса Отто. Это немецкий инженер, изобретатель четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. На секундочку. Очень
8: это
7: важно.
8: Это не так-так-так, это так-так-так-так уже получается.
7: Так-так-так-так. Да, 4 раза получается, да. А V8 уже так-так-так-так-так-так-так-так получается. 8 раз.
8: Ритм так немножко.
7: А у Бугатти сдвоенный V8 с 4 турбинами, то есть он 16 раз делал. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Понимаете?
8: Все об автомобилях знаем.
7: Вот, ребята.
8: На пальцах объясняю.
7: Обращайтесь, если честно. Вот. И иногда, знаете, настолько плохо работает автомобиль, что хочется из него свечу вынуть и в церковь ее отнести. Потому что иногда, ну, ты думаешь, пожалуйста, может, здесь мне помогут.
8: Все же поменял же ты такой автомобиль.
7: Да, ну я прям автомобиль менял, видишь, это... Ой, далее, значит, 1870 год. Родился Сергей Спасок... простите, Сергей Спасо-Кукоцкий. Чьи-то кукоцы были спасены, видимо. Русский ученый, хирург, создатель советской клинической школы. В общем, величайший. Так, далее, продолжаем. Значит, Борис Брунов, или Брунов, Брунов, скорее всего, руководитель Московского театра эстрады. Конечно, Брунов. И так вот, тоже великий. Людмила Зыкина, певица, народная артистка СССР.
8: Знаем такое.
7: Илья Глазунов, это народный художник СССР, родился в 30-х годах, 1900, естественно. Ну, а те, кто отмечает сегодня дни рождения, кто все еще с нами находится на одной планете, мы расскажем тоже прямо сейчас. Ну, начнем, пожалуй, с Давида Голощекина. Это джазовый музыкант, мультиинструменталист, народный артист России. 82 года, представляешь? Это невероятно, конечно. Андрей Букин. И вот тут хочется сказать, опа, это что, финалист турнира «Кожаный мяч», который хэт-трик сделал? А нет, друзья мои, 69 лет исполняется советскому фигуристу, внимание, танцы на льду. Это у него направление. Олимпийский чемпион 88 года, 4-кратный чемпион мира. На секундочку. Андрей Букин, великий.
8: Мощно.
7: Сергей Урсуляк, российский кинорежиссер, сценарист и продюсер, 68 лет. Он тоже много чего снимал. Ну и быстренько перемещу. Ой, какая красота, конечно же. Сегодня 61 год. Исполняется Элизабет Херли, английская актриса. Хели. Херли, непонятно. Не через Е написано просто.
8: Ну, на возраст мой смотрит, так и говорит как раз.
7: Ну, так и говорят. Херли Элизабет, вот так говорят. Ну, это фамилия ее, фамилии не надо. Или Херли Элизабет. Ну, у нас же так сначала фамилия, потом.
8: То есть, получается, там Херли Элизабет приехала.
7: Ну, такое тоже, да, да, да, тоже говорили. Ну, вы просто посмотрите, как она в 61 год выглядит. Если честно, ну, сумасшествие, конечно, невероятно. Евгению Стычкину, российскому актеру театра и кино, 52 года. Светлане Захаровой, премия балерине Большого театра, народной артистки России, 47 лет. Ну, и в завершении 43 года исполняется Марине Абросимовой, российской певице, которая карьеру свою начинала на Бим-радио, а знаем мы ее как певицу Максим А так вот, пожалуйста.
8: Мы ее не просто знаем, мы ее еще и любим.
7: Конечно, это обязательно. Ну и, дамы и господа, в завершении исторической справки на этом все. Скажем вам, как и всегда, сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории и человечества. А мы об этом с удовольствием расскажем.
8: Ну и доброго утра!
7: Или Херли, Элизабет. Ну, у нас же так сначала фамилия, потом...
8: То есть, получается, там Херли, Элизабет приехала.
7: Ну, такое тоже, да. Да, да, тоже говорили. Ну, вы просто посмотрите, как она в

0: Так вот, пожалуйста.
1: Мы ее не просто знаем, мы ее еще и любим.
0: Конечно, это обязательно. Ну и, дамы и господа, в завершении исторической справки на этом все. Скажем вам, как и всегда, сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. А мы об этом с удовольствием расскажем.
1: Ну и доброго утра!
2: Историческая справка.
0: Информация на правах рекламы. Бимрадио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал. Выпускной по-взрослому». Все это пройдет уже завтра, 11 июня. Ведущий бала Петр Ярослава, за пультом диджей Айон и хедлайнер ночи МС Зали. Ресторан «Максимилиан», сбор гостей в 20.00. Вас ждут живые эмоции, смелый флирт, танцы, конечно же, аттестации, коронации, награждение короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Будет мощно. Сбор гостей в 20.00. Ресторан «Максимилиан» завтра, 11 июня. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Строго 18+. Подробности на maximilians.ru.
3: Реклама на Бим-радио.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.
5: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лук репчатый 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
9: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
10: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: в продаже. Ограничение 6+. Спонсор дневного шоу – рабочий полдник ООО «Кузляр».
1: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Всем привет, я Ярослава.
4: А я Петр.
3: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
4: Ночь и летний бал.
3: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
4: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
3: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
4: Становитесь королем и королевой вечеринки.
3: Там будет MC Зали.
4: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
5: 18+.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды на сегодня. Овны, ваш мозг будет искать соперников, проведите день, активно общаясь. Тельцы, отсутствие помощников вас, как ни странно, будет только радовать. Близнецы, небольшие ссоры с любимым человеком – это нормально, избегайте только кардинальных решений. Раки, как всем угодить и везде успеть, не растратив свои силы? Вот основные моменты этого дня для вас. Львы, раздробите большую цель на мелкие кусочки и действуйте планомерно. Девы, вас ожидает приятный, спокойный день, подходящий для отдыха. Весы, перед вами может остро встать финансовый вопрос. Скорпионы, действия окружающих будут нелогичными, реакция коллег и близких тоже может удивить. Стрельцы, еще немного, еще чуть-чуть, и вы получите желаемое, хотя у вас и так все есть. Козероги, неважно, чем вы будете заняты, буквально все принесет вам удовольствие и моральное удовлетворение. Водолеи, неоднозначный день, который потребует внутреннего стержня и самоконтроля. Рыбы, если с утра вы еще будете клевать носом, то уже к обеду ваша внутренняя энергия начнет буквально фонтанировать. Всем знакам зодиака желаем незабываемых моментов в жизни.
4: Прогноз погоды на БИМ-радио.
5: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Самый точный прогноз погоды. Как и всегда, только на Бим-радио рассказываем все подробности. Пожалуйста, Андрей.
2: Ну что, в Казани уже плюс 19, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. То есть, если даже кто-то что-то вам не очень хорошее сделает, то вот обычно бы остался осадочек какой-то, да? А сегодня не будет, потому что вот сегодня без осадков, собственно. Днем плюс 26 будет, солнышко. Завтра еще теплее, плюс 27. Но есть уже завтра вероятность небольших осадков. Ночная температура тоже, так знаешь, потихонечку набирается. Плюс 14 сегодня, завтра плюс 15. В пятницу вообще плюс 17 уже. Ну, в общем, довольно теплые денечки пока с нами. Ну, там, за 30 такой вот тоже бешеной жары тоже пока вроде нет. То есть такая хорошая, стабильная июньская погода.
3: А за 30 не бывает особо сильно жары, если честно. Вот нет? Она где-то после 20 бывает, а после 30 это уже не жара, это так. Остатки было роскоши. И спать хочется в 10 вечера. Боже, мы стареем!
4: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но Бим все исправит.
5: Ночь и летний бал. Выпускной по-взрослому.
1: Ну, а несмотря на то, что возраст, конечно, это цифра, и мы вас приглашаем на вечеринку, чтобы это доказать абсолютно всем, Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал».
3: Yeah.
1: Выпускной по-взрослому. Окунуться в атмосферу, где уже можно все. Можете с нами завтра, 11 июня, ресторан «Максимилиан», сбор гостей в 20:00. Что вас ожидает? Мы будем выбирать и награждать короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ну, как мы, ведущие баллы Петр и Ярослава, они вдвоем и, возможно, их СДВГ тоже там будет. На пульте диджей Айон, хедлайнер ночи MC Зали. Сегодня, кстати, к нам придет в утроводке, не пропустите. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru 18+. Но это не все. Андрей, ты сидишь довольный. Я же с подарками же явно пришел. Сидишь такой.
2: Да, конечно, не с одним даже, а с тремя подарками.
1: Сейчас разыграем, друзья мои, зададим вопрос. Он сегодня не музыкальный, сегодня текстовый, плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Это, значит, номер наших сообщений во всех мессенджерах. Но сегодня мы принимаем только в Максе. Какой номер сегодня победит? Вот три номера. Какие?
2: Давай вот сегодня 10 число, пусть 10. И еще, знаешь, вот 5 и 15, к примеру. 5, 10, 15.
1: 5, 10, 15. Супер. Руслан нас спрашивает, как будет хедлайнер? А на русском будет голова линейка. Ну что ж, а теперь давайте к вопросу. Дамы и господа, сегодня нас с вами предлагаем окунуться в фильм 1978 года «Д'Артаньян и три мушкетера».
2: Вообще,
1: потому что вот не знаю, как у вас, а мы на выпускном только этот фильм и смотрели.
2: Абрамов прислал вопрос?
1: Скорее всего, я думаю, да. Видимо, он. Есть, значит, в «Д'Артаньяне и трех мушкетерах» знаменитая сцена. Ну, на самом деле, тут речь о танце идет, поэтому у нас же все-таки бал, как-никак.
2: Вот так подходящий вопрос получается.
1: Дело в том, что в «Д'Артаньяне и три мушкетера» знаменитая сцена, где на придворном балу распорядитель громко объявляет хореографический номер, то есть танцевальный номер. И это название стало нарицательным. У нас есть три варианта ответа, Андрей. Ну давайте, что там за варианты, знаете вы или...
2: Знаем, знаем, конечно.
1: Есть и знаете. В общем, надо присылать 1, 2 или 3, или название, ну, 1, 2 или 3 будет быстрее. Ну, собственно, кто правильно ответит, тот и победит. 5, 10, 15. Итак, Андрей, ну, ваши варианты, ожидаем, пожалуйста.
2: Значит, еще раз он там громко объявляет хореографический номер, и это название стало нарицательным. Варианты ответа. Первый, первая часть полонеза. Второй вариант, это вторая часть марлезонского балета. И третий, танец гвардейцев кардинала.
1: Все, спасибо, друзья мои. 5, 10, 15 прямо сейчас. Пишите обязательно. Мы пойдем посчитаем, вернемся, обязательно расскажем, кто победит. И правильный ответ, конечно же, скажем.
6: Всем привет, я Ярослава.
7: А я Петр.
6: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
7: Ночь и летний бал.
6: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
7: За пультом крутой диджей Айон. А не ваш старшеклассник в спортивке.
6: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
7: Становитесь королем и королевой вечеринки.
6: Там будет MC-зали.
7: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru 18+.
5: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
8: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКнафта».
9: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
10: Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: вернется.
1: Это же Андрей, это же сериал «Дальнобойщики».
2: Да-да-да.
1: Тут вот мы едем сейчас с тобой в кабине. И вот это вот, значит, как там звали-то? Санек? Санек был? Иваныч был. Санек Иваныч.
2: Ты
1: Иваныч,
2: прям вспомнил имена, да. Ну ты даешь.
1: И Санек еще говорил: понял, не дурак, дурак бы не понял. Владислав Галкин его играл. А Санька играл мужик, который кричал: ёкарный бабай, Санек, кони, кони, кони, кони. Вот так он.
2: Нет, гнать захотелось.
1: Ну что ж, а гнать не будем, не будем. Немножко я это...
2: Все правильно сказал?
1: Я учил сам ГИМУ.
3: Это вообще сейчас ужасно было.
1: Простите, пожалуйста. Во-первых, не МГИМО, а Дружба народов университет. Это раз. Во-вторых, давайте-ка мы с вами пойдем в правильный ответ и расскажем, что там с ночью и летним балом. Забыл немножко вообще русский язык, простите. Ну что ж, ночь и летний бал. Мы сейчас расскажем вам правильный ответ и троих определим, кому по одному пригласительному достанется на нашу вечеринку, которая пройдет уже завтра в Максимилианце в 20.00 сбора, 18+. Итак, друзья мои, правильный ответ, конечно же, как написали все за долю секунды, это начинается второй акт Марлезонского балета. Я же правильно все говорю?
2: Все правильно говоришь.
1: Замечательно. Да. То я очень уверенно могу иногда говорить, возможно, неправда. Ну, мы поздравляем всех, кто написал, в общем, вариант под номером 2, друзья мои. Марлезонский балет. Действительно, это правильный ответ. И три человека, которые у нас в итоге победили, это Альбина, это Ильяр. У нас так написано. И, возможно, ошибочка произошла. Мы сейчас уточним. И Оксана. Сегодня что? Три девушки, что ли, получается, победили? Ничего себе. И вас... Либо это просто на аватарке здесь фотосниках, поэтому я могу понять, вот Ильяр это мужчина или это девушка.
2: А ты когда сказал, что три девушки, я такой, да?
1: Да, ну вот
2: возможно. А я думал, что один мужчина из них.
1: Тогда простите, ради бога простите. Ну вот, Гузель пишет, ну когда же я буду побеждать? Все получится завтра, тоже есть все возможности, поэтому, дорогие мои, участвуйте обязательно. Это мужчина, Ильяр, простите, ради бога. Ильяр красавчик вообще, поздравляем. Вам достается обязательно все. Мы вам напишем всю необходимую информацию. Дождитесь, поздравляем от всей души. Лучше, вот он, Андрей уже пандочки вам отправляет.
2: Пандочки. Да, чтобы было понятно, что вы победили, вам панда пришла, да.
1: Да, ну а мы что, к новостям. Так вот, я же вам хотел рассказать, что вообще произошло, что случилось у некоторых наших, ну, так сказать, чиновников. Можно же так сказать?
2: Ну,
1: наверное, можно.
2: Тихонечко можно, да.
1: Дело в том, что пресс-секретарь Рустам Рогалич Миниханова, Гульнара Галимова, поделилась и рассказала, что у них вынесли полквартиры.
2: Mm-hmm.
1: И знаете, из-за чего это произошло вообще, как это произошло? Оказывается, няня потихонечку выносила. Значит, Гульнара рассказала о том, что няня работала в их семье много лет. Вот mm-hmm. это самое вообще...
2: То есть вроде уже доверяешь, да, человеку, привыкли.
1: И из-за того, что Гульнара постоянно в разъездах, да, вот пропажу вещей мы, говорит, заметили только когда пропали уже дорогие часы. Тогда, естественно, во-первых, были подняты камеры. Они увидели кое-какие движения.
2: Няни как раз.
1: Рядом с, да, с дорогостоящим имуществом. И полиция в итоге написали заявление. Полиция прямо к няне домой приехала, провели обыск, нашли детские, во-первых, одежду, обувь нашли, которую она потихонечку выносила, детские игрушки, валюту, еду, книги и средства личной гигиены.
2: А часы-то нашли?
1: И часы, вот, ну, не видно, но, наверное, нашли, я думаю. Вот.
2: Но подарить она их никому не могла. Часы не дарят все-таки.
1: Ну, как минимум, да. Мне просто очень всегда в таких вопросах всегда очень интересно, что в голове у человека, который грабит пресс-секретаря Раиса Республики Татарстан. Там что у человека в голове?
2: Это может быть черный пиар, она вот таким образом пиарится. Ой, смотрите.
1: может быть, дорогие мои.
4: Утромены сделают твое утро.
1: Подождите, пиариться, конечно, хорошо, но не такими же способами. Если хотите пиариться, то приходите к нам сюда, на БИМ-радио, потому что мы говорим вам хорошую, полезную, замечательную информацию.
2: У тебя, видимо, есть как раз такая.
1: На правах рекламы информация от спонсора шоу «Утромены» юристы и финансовые эксперты Халиуллина Регина Рафаиловна. Долги давят. Юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18. 212-13-18. Первичная консультация бесплатно. Подписывайтесь на канал «Просто в законе» в МАКС 12+. Ну а у нас скоро утро мани.
5: Реклама на БИМ-радио. Станет

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-329-44-741, 16+.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
7: Где встречается такое, что земля над головой?
8: Не знаю. Где?
7: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
8: Где?
7: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
8: О, это я знаю. В автокресле.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
11: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
12: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе «Академии ТОП». Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
13: 211-00-73-0+.
14: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: В данный момент 3 балла. Ого, даже не 4, это круто. Местами затруднения, тем не менее, есть. Например, на Беломорской. От Дениса Давыдова до Гудаванцева 24 минуты. Проспект Победы от Зоргина до Мавлютова 10 минут. Мамадышский тракт от Интернациональной до Натана Рахлина 6 минут. И Гвардейская от Кутуя до Ершова 5 минут. Мосты и дамбы сегодня посвободнее. Даже Кировская, а вот Миллениум что-то подкачал. В центре 4 балла. В сторону центра, имейте в виду. Ну, а там ДТП, потому что поэтому и немножечко сбоит система, и все немножко притормаживают там. Будьте внимательны, осторожны. Правый ряд ДТП в сторону центра. Больше ДТП как будто я не наблюдаю.
6: Как раз на Беломорской есть, да.
5: Вот Беломорская как раз-таки, да. Вот, пожалуйста, перед Гудаванцево. Если вы двигаетесь там, получается, в сторону Химиков, пожалуйста, две отметки даже стоят. Одна на самом перекрестке, другая немножечко до. Правый ряд до и левый ряд, и правый ряд прямо на самом перекрестке. Имейте в виду, будьте внимательны, осторожны. Мы же с вами пойдем сейчас поиграем немножечко.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
5: Спонсор игры «Утромани» ИП «Смолин» Алексей Игоревич «Бани Деревенька». Деревеньки — новое расписание коллективных паров. Теперь каждый час не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3. Ну, а мы с огромным удовольствием, дорогие мои, хотим с вами познакомить нашу участницу. Это Ксения Корсакова. Сегодня, Ксения, доброе утро.
7: Доброе утро.
5: Вы сегодня не одна. Расскажите, пожалуйста, у нас сегодня полная студия вообще. Детишки классные, невероятные. Расскажите, кто это, как зовут, сколько лет?
7: Так, это мои дочки, Камила.
5: Так.
7: Ей 9 лет, и Каролина, ей 4 месяца.
5: О, ну неплохо, слушайте. Во-первых, приятно познакомиться. Вот такие вообще чудесные, чудесные. Я все, я поплыл. Я поплыл, если честно. А, Ксюша, сколько нас слушаешь?
7: Ну, довольно-таки давно.
5: Ну, так,
7: лет 10.
5: О, хорош вообще. Ты у нас первый раз?
7: В студии, да.
5: Расскажи, пожалуйста, вот как ты приняла решение? Как это было вообще? Ну, сюда прийти, я имею в виду, в «Утромани».
7: Деньги нужны.
5: Понял тебя. Ну что ж, наконец-то честные ответы на вопрос, который мы задаем. Мы очень рады, что ты пришла. И сейчас попробуем воплотить все твои желания и мечты. У нас 5 вопросов для этого впереди. На 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей. Соответственно, 100 рублей сумма несгораемая. После правильного ответа можно забрать заработанные деньги, пока я не задам следующий вопрос. Поэтому мы пожелаем тебе удачи. Слушатели наши тоже, пожалуйста, подключайтесь к прямой трансляции ВКонтакте. Специально для вас можете наблюдать за игрой. И мы начинаем, собственно говоря, прямо сейчас. Первый вопрос, 100 рублей, погнали!
0: Утромани.
5: Вопрос. Вопрос серьезный. Итак, как называется пауза в театре во время спектакля?
7: Антракт.
5: И это абсолютно верно!
0: Утромены утроманят.
5: Конечно, тебе, конечно же, достается 100 рублей, они уже твои, это у нас будет необычные 100 рублей, это будет у нас очень красивые, памятные из шкатулки, мы их будем доставать, это прекрасные, замечательные купюры, нами подписаны, печать поставлена, в общем, сувенирная продукция потрясающая, но денежки, кстати, настоящие. Ну, а мы, собственно, переходим тогда к следующему вопросу на 500 рублей, и вопрос этот звучит вот так. Какой фрукт послужил причиной ссоры трех богинь согласно греческой мифологии? Три богини. И этот же, ну, она, этот фрукт встречается нам в другой, даже не знаю, не мифологии, наверное, уже.
6: Оно бывает раздора, так скажем.
5: Да. Итак.
7: Яблоко.
5: Яблок. Мы принимаем этот вариант ответ. Ну и, конечно же, радуемся вместе с тобой. Это верный ответ, конечно.
0: Утромены. Утроманят.
5: Яблоко раздора, собственно говоря, возможно, перекочевало. Кто ж его знает-то? Но мы двигаемся дальше. У нас следующий вопрос на 1000 рублей. Вопрос этот специальный. Вопрос этот посвящен нашей вечеринке ночи «Летний бал», которая состоится уже на этой неделе, 11 июня, 18+. Андрей, будьте любезны.
6: Итак, вопрос тот самый специальный. Как называется знаменитый фрагмент из балета «Чайковское лебединое озеро», где танцовщицы синхронно двигаются на пуантах, изображая лебедей.
5: Тан-тан-тан-тан,
6: танец еще тоже показывать, нет?
5: Вот.
6: Мелодия, подсказка
7: я
6: была.
7: Знаю, еще
5: танец. Этот еще танец показывали в сериале «Бригада», когда по телевизору целый день по всем каналам шло оно. И он такой: все, алло, кабан, Горбача скинули. И все. И он потом в Майами поехал с братвой делить Россию.
6: Все, сейчас все расскажешь. Вдруг кто-то еще не смотрел. Это как же называется знаменитый фрагмент из балета «Чайковское лебединое озеро», где танцовщицы синхронно двигаются на пуантах, изображая лебедей?
5: Слово «лебедей» там есть, кстати, в правильном ответе. Надо только вспомнить конкретных лебедей. Да, такой вопросик интересный, да? Умеем, конечно.
6: Я знаю, как подсказку сделать.
5: Да ты че?
6: Ну, она такая, прям будет подсказка, конечно.
7: Давайте.
6: Давайте. Уговорил подсказку?
5: Ну, пожалуйста, если хотите.
6: Танец каких лебедей это был?
5: Вот так вот, вот так верно. Все подсказки дали. Все есть. Вопрос.
6: Лебединых лебедей.
5: Лебединые лебеди. Знаменитые.
6: Блин.
5: Лебеди бывают разные. Какие-то вот особенные. К сожалению, больше у нас нет времени на размышления. Мне нужен ваш ответ. Какой-нибудь любой мне нужен прямо сейчас, ну, чтобы получить его. Итак.
7: Танец белых лебедей.
5: Танец белых лебедей. Я принимаю этот вариант ответа. И сейчас мы, собственно говоря, давайте-ка попробуем вместе с вами разобраться в правильном ответе. Внимание. Вообще, известнейший балет, если честно. Такой танец есть... И в детском садике, на самом деле.
6: Так там не лебедей, да?
5: Да, конечно, конечно. Вот как раз к этому и подводил, если честно. В 1876 году написано «В четырех актах лебединое озеро». И, естественно, там и рассказывается история серьезнейшая. И очень все это дело интересно. Фольклорные мотивы. И вот в один момент появляются такие вот миленькие, такие вот, такие замечательные, такие тоже белые, конечно же, невероятно.
7: Замечательно.
5: Не сразу они появляются. Это четыре девушки-лебеди танцуют. Они обычно за руки через одну берутся. То есть это вообще является символом балета как искусства, потому что популярность этого отрывка, это очень много мемов, пародий. Да нет-нет, мы и на всяких конкурсах так делали для веселья. А называется этот отрывок «Танец маленьких лебедей».
0: Утромены утроманят.
5: Ничего. Для первого-то раза ничего себе. До 1000 дошли, как легко. Это хорошо. Будем ждать за десяточки. Ну что ж, мы с вами сейчас перейдем к части, где мы передаем привет. Поэтому, Ксюш, тебе вот, пожалуйста, слово.
7: Передаю привет своему мужу Руслану, своему сыну Артуру, своей подруге Ане, соседке Наталье и всем, кто меня узнал, а также моей компании, в которой я работаю, «Трубка мира». Всем привет.
5: Ничего себе.
7: Была рада побывать у вас в студии.
5: Надеюсь, это не последний раз. Спасибо вам огромное. Спасибо, что пришли все вместе. Спасибо зрителям прямой трансляции. Спасибо слушателям. Друзья, уважаемые слушатели и зрители прямой трансляции, приходите к нам, оставляйте заявку, мы вас позовем, поотвечайте на вопросы, посидим, похихикаем, получим невероятный заряд бодрости и, возможно, заработаем даже 10 тысяч рублей. Мы вас ждем.
0: Утро мании. Никаких шуток. Только реальные деньги. Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
8: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Казанское метро обновит правила для пассажиров. Самокаты и велосипеды допустят к провозу только в защитном чехле и через неавтоматические пропускные пункты. Использовать их для передвижения по станциям и переходам не разрешат. Также под запретом окажутся оставление подобных предметов без присмотра и любые коммерческие действия. В сентябре, параллельно с выборами в Госдуму, могут провести голосование по вопросу смены часового пояса в Татарстане. По мнению инициаторов, это не потребует существенных расходов. Для этого достаточно одной анкеты, где люди смогут указать, поддерживают ли они смену времени или выступают против. В России выдвинули инициативу вернуть в школы устные переходные экзамены. Отмечается, что на фоне активного развития искусственного интеллекта особенно важно возродить живую беседу педагога с учеником. Для этого предлагается определить перечень ключевых предметов, которые формируют мировоззрение школьника, и ввести по ним устную форму аттестации при переходе из класса в класс. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
9: Утромены сделают твое утро.
5: Итак, мы с вами, дамы и господа, вошли в новый час. Он будет полон общением, потому что у нас впереди аж два интервью. Обязательно пообщаемся с Уфанет. Ну а в самое ближайшее время поговорим с директором Московского международного колледжа цифровых технологий Академии ТОП с Альбиной Имамутдиновой, дорогие мои. И даже поговорим с директором компьютерной компании ТОП в Казани. Ну, в общем, поговорим об образовании, об IT и куда же отдать наших детей и, значит, чему им их обучать. Так что, дорогие мои, не пропустите. Андрей, вы уже решили, вот ваш сын, он где будет учиться? Еще непонятно.
6: Он немножко, знаешь, такой по ступенькам IT уже вверх шагает. Ох. Где-то этаж уже прошел. Да. Ну, забыл ключи, надо вниз спуститься еще.
5: Чуть-чуть, пусть все так и будет, Андрей.
9: Мама на Бим-радио.
0: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
9: ТТС.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
10: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
13: Мне все удобно.
12: Вы хотели сказать «удобно».
13: Нет.
14: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
15: Застройщик УОС СЗП С-32. Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на nas.dom.rf.
16: 4 июля на летней площадке Roof Place. Большой сольный концерт певицы Светы. «Дорога в аэропорт», «Хватит довольно», «Ты не мой» и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19.00. Билеты в продаже. 12+.
17: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
18: 18+.

0: всем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Какой красивый ремонт ванны. Где все это купили?
4: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
5: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
8: 0+.
9: Ваш бизнес начинается с деталей. Меню, визитки, наклейки, упаковка, сертификаты, таблички – все должно говорить о вас красиво. Типография «Золотой лев» создает полиграфию, которая помогает бренду выглядеть уверенно. От разработки макета до готового тиража. Для кофеен, салонов, магазинов, ресторанов, студий, мероприятий и личных проектов. «Золотой лев» – печать, которая собирает образ вашего бизнеса. Телефон 250-02-02. 12+.
10: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на Beam Radio. 2-930-800. Beam Radio. Первое в Казани.

0: Рубрика «Топ Тайм» с Альбиной Имамутдиновой.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Великолепный парфюм, мадам.
1: Спасибо, спасибо.
0: Жаль, что все впечатление портит перегар.
2: Сипелявых шоу, соус, сипелявых шоу, соус.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Рубрика «Топ-тайм» с Альбиной Имамутдиновой.
6: И, как я и обещал, огромное количество разговоров у нас будет сегодня. И первый из них случится прямо сейчас. И, конечно же, уже представил вот этот шикарнейший голос Альбину Имамутдинову. Мы просто дополним, что это директор Московского международного колледжа цифровых технологий Академия ТОП, заместитель руководителя комитета по развитию женского предпринимательства. Напомните, пожалуйста, ТППРТ у нас как расшифровывается?
7: Доброе утро. Торгово-промышленная палата Республики Татарстан.
6: Именно, Торгово-промышленная палата. Спасибо большое. В тот раз причем вспомнил, а в этот раз почему-то, ну, видимо, кофе не попил. Но сегодня у нас Альбина не одна. Сегодня она пришла с Кириллом Артамоновым. Кирилл, доброе утро.
8: Доброе утро.
6: Директор компьютерной академии ТОП в Казани, практикующий дизайнер и преподаватель. Очень рада вас видеть. Добро пожаловать. Сегодня будем говорить о детях цифрового поколения. Собственно говоря, то, что мы видим каждый день. Как с ними общаться, как учить, во что они играют. Ну, конечно, главный вопрос, я думаю, абсолютно на сегодняшний день актуальный. Правда ли, что современные дети, они вот эти технологии воспринимают как уже часть себя?
7: Ну, я думаю, что да, поскольку для них, наверное, гаджеты – это такая естественная среда, и фактически они не делят мир на реальный и виртуальный, и начинают уже свой путь, даже в детском возрасте, уже находясь вместе с гаджетами. И вот в прошлый раз мы как раз говорили уже о студентах колледжа, о студентах университета, и вот очень значимо и то, что сейчас мы переходим к детям более раннего возраста. И как раз не случайно со мной сегодня Кирилл, который напрямую с ними взаимодействует. Он действительно практикующий преподаватель и точно знает, чего они хотят.
8: Да, на самом деле очень знаю, прекрасно. Для них это на самом деле сейчас как попить воды. Без этого они просто быть не могут. Вот, и, соответственно, наша задача показать, что компьютер — это не игрушка, это полезная вещь, через которую они развиваются, показывают свой потенциал и могут творить и делать многие разные вещи.
6: Вот, кстати, то, чего нам не хватало в детстве абсолютно, потому да. что вот у нас зачастую многие вот знания в IT, вот переставить Windows, откуда появилось, то, что игра не пошла, что-то удалил, надо срочно что-то делать, оно так и происходило. Но у нас не было обучения, а тут, смотрите-ка, сразу же все предлагается. Мне тогда такой вопрос, ну, в современном веке тогда, школьные уроки для таких детей, это получается уже не их формат?
7: Ну, я думаю, что школьный формат и школьных обычных уроков, разумеется, он присутствовать должен. Но действительно, наверное, это не совсем их формат, потому что ребята сейчас больше за интерактив. И студенты колледжа, студенты университета, студенты академии, где обучаются доп. Образованию, они, конечно же, за то, чтобы максимально тесно взаимодействовать с преподавательским составом и все-таки выходить за рамки привычных уроков, которые в основном присутствуют в нашей школьной системе образования. И все-таки я думаю, что большинство ребят, которые сейчас обучаются на программах и высшего образования, и среднепрофессионального образования, и на программах дополнительного профессионального образования, они приходят как раз за теми знаниями, которые можно получить сразу же на практике. То есть взаимодействовать с педагогом таким образом, чтобы он учил их своим примером. То есть что-то кодить, что-то программировать, что-то создавать, новые видео. И вот здесь, вот, Кирилл, помнишь, наши студенты как раз учились у тебя видеокурсом, как правильно создавать видео, моушн-дизайнер на самом деле.
8: Да.
7: Вот. И я думаю, что было бы интересно тоже, наверное, про это рассказать.
6: Да, с первых уст, как говорится.
8: Да. Работает, да. Вот на самом деле, если говорить про детей, им нужна такая среда, где они приходят, реально, они видят преподавателя, да, с ним общаются на одной волне, в дружелюбном формате. Преподаватель, можно сказать, шарит за все, за их мемы и так далее. И тогда они могут раскрыться и показать свой истинный потенциал. А если говорить про моушн-дизайн, своими ребятами мы всегда тоже так же взаимодействуем, также делаем проекты, а самое главное, современные, которые нужны для рынка труда.
6: Слушайте, ну, это очень интересно. Вот у нас, кстати, у Андрея есть из нас двоих, вот, у него есть ребенок, в отличие от меня, вот, но не надо на меня осуждающе смотреть, когда-нибудь у меня будет. А, Андрей, не хотите что-нибудь спросить, например, что-нибудь о детях?
9: Ну, у меня как раз сын тоже занимается подобными вещами, но он еще помладше, наверное, чуть-чуть не дорос, но в целом начало пути тоже уже есть. Вот, ну, мой вроде как занимается, нравится, да, но просто слышу от других, что зачастую, как-то, я не знаю, через несколько месяцев, буквально через парочку, дети бросают подобные кружки. Что с этим? Как с этим быть?
6: Проблема, кстати, да.
8: Ну, на самом деле, они бросают зачастую, потому что они, можно сказать, плавают в одном. А когда их направлять в разные вещи, допустим, там, программирование, дизайн, робототехника, чтобы они не стояли на месте, а пробовали все и проходили такую профориентацию. Тогда они будут, можно сказать, не уставать от одного, да, а двигаться по разным вещам. И, соответственно, интерес будет расти. А когда еще подача со стороны преподавателя, такая среда, атмосфера, где ребенок просто кайфует, самое главное, потому что, ну, он не хочет не приходить, он, наоборот, хочет бежать к нам. Вот, можно так сказать.
9: Ну, кстати, про смену. У меня сын тоже недавно робототехнику такой говорит, все, здесь достаточно, давайте в программирование идем. Ушел другой кружок и пока счастлив прям, очень нравится ему.
6: Ну, это круто, что у него есть возможности, что вы даете ему вот так вот выбирать, потому что, ну, я не... Вот, как будто бы вот на занятиях как раз-таки вот контакт с педагогом, с преподавателем, с ментором, я не знаю, как это сейчас называть, если честно, то это вообще основа на самом деле. Если есть контакт, все есть. У меня вот другой вопрос, да, потому что зачастую же, ну вот, например, наши родители еще боялись, да, когда вот компьютеры только появились, когда это была вообще непонятная история. Вот мы гуляли на улице, по стройкам бегали в один момент, все это закончилось, как только дом компьютер появился. Мы пришли, сели, и все. И вот мы тут сидим. Соответственно, вопрос в таком случае, да, многие боятся, что спорт там или музыка, она как-то где-то вот рядышком будет находиться. Поэтому у меня вот вопрос. Спорт и музыка вот в этом случае, это конкуренты или это друзья?
7: Я думаю, что это друзья, никак не конкуренты. Почему? Потому что IT-сфера, она присутствует в нашем мире, в нашей жизни, ну, фактически повсеместно. И ребенок, начиная взрослеть, он зачастую находится постоянно с гаджетами, с планшетами, с телефонами, с компьютером, играет во что-то. Но спорт, музыка, возможно, рисование – это зачастую друзья не только для самого ребенка, но еще и для родителя. Ведь очень важно, чтобы ребенок, он рос разносторонним человеком. И погружаться только в одну сферу не рекомендуется. Все-таки нужно уделять время всему. Но и стоит отметить, что сейчас активно развивается и киберспортивное направление. Это тоже спорт. И в нашем колледже вот мы регулярно проводим чемпионаты по дисциплинам Dota, GTA, то есть, ну, CS-ка. И это очень здорово, что наши студенты активно принимают в этом участие. И я думаю, что молодое поколение, более раннее поколение, вот которым как раз занимается Кирилл, они зачастую ведь очень много чем занимаются помимо спорта, помимо рисования и помимо кодинга. Есть различные игры.
8: Конечно.
7: Какие ты можешь привести в пример?
8: Ну, на самом деле, вообще, если говорить про игру, через игру мы познаем новую структуру, особенно вот если говорить про программирование. Да, разные циклы, алгоритмы, если давать их детям, они просто такие скажут, это что? А мы как раз-таки через подачу игры даем новые познания, чтобы в дальнейшем они переросли вот этот этап, да, и перешли к этим циклам и алгоритмам, да, и изучали программирование. Но игры — это основа. По-любому, через игру они как раз-таки могут это все познавать.
9: Ну, завлечь проще, наверное.
8: Да.
7: Вот в этой связи очень здорово проводить различные мастер-классы, кстати.
8: Да.
7: То есть не просто занятия обычные, а вот именно мастер-класс, как это правильно делать, и напрямую преподаватель подходит к твоему компьютеру и показывает, как это делать нужно, и как, допустим, делать не рекомендуется. Это очень здорово, такая вот тесная взаимосвязь с преподавательским составом, как вот вы мне сказали, что очень много сейчас различных названий этому. Это может быть ментор, это может быть наставник, тьютор, куратор, все что угодно. Но преподаватель, он здесь выступает действительно как старший товарищ, который может наладить, отладить всю эту работу и привнести что-то новое в твою игру, в твой кодинг, в твое программирование чего-либо. Это очень здорово. Это дает и новые знания, и плюс заряд на то, чтобы это не бросать. Ведь очень важна именно, наверное, подача со стороны преподавательского состава, а плюс еще очень важно то окружение, которые вокруг тебя. Если с тобой те люди, которые, взаимодействуя с педагогом, с тобой чего-то нового добиваются, чему-то новому учатся, это замечательно. И вот в это хочется погружаться, в этом хочется расти, в том числе и профессионально.
6: Ну, и я думаю, что внутри семьи тоже, наверное, очень важно, да, то есть многие же, вот, предположим, к играм относятся, как будто бы это что-то там пустое, непонятное, хотя в некоторых играх, ну, например, в тех же самых там стратегических, например, играх, где надо прямо действительно подумать, где, как распределить то, что ты добыл, там, и так далее, и как будто это даже новые нейронные связи. Ну, в общем, это очень полезная история, но когда вы вместе с ребенком как будто это делаете, совсем другая история, потому что многие игры, они наравне с книгой, как по мне, ну, то есть по истории вообще ничем не уступают, когда у тебя есть интереснейшие там, да, какие-то моральные дилеммы, например, которые полезны, когда ребенок видит, что жизнь оказывается непростая. Тут просто через игру эта подача-то совсем другая, опять-таки. Детям это очень сильно нравится. Ну, а в завершении я нам с вами предлагаю тогда вот таких три простых шага, наверное, для общения вот с цифровым ребенком в современном мире, потому что, опять-таки, нам, родителям, ну, вот нам с Андреем уже будет попроще, вот есть ребята постарше, у которых компьютеры вообще поздно появились, нашим родителям вообще это непонятная история абсолютно. Как с ними взаимодействовать с цифровым ребенком? Три простых шага от вас, пожалуйста, хотелось бы услышать.
7: Давай, Кирилл, жги.
8: Ну, на самом деле, важно, конечно же, интересоваться, чем занимается ребенок, что он делает, особенно в тех же самых играх. Вы можете увидеть разные вещи. Если он там играет тот же самый Майнкрафт, он будет показывать свой мир, свою вот эту всю локацию. И там, на самом деле, очень интересно. Ну и самое главное, сильно не запрещать. Все-таки компьютер, гаджеты — это сейчас нынешнее время, цифровое поколение, оно реально в этом растет. И, ну, если будут запреты, ну, не будет вот это вот, можно сказать, раскрытие ребенка. Ну,
9: поколение уже будет не такое цифровое.
8: Да, да, да. По-любому он будет все равно дальше сидеть, если даже будете запрещать. Он все равно найдет способ, выход, как к этому прийти. Вот. Ну, а самое главное, это направлять его в правильное русло, чтобы он понимал, что вот эти гаджеты, это реально крутой инструмент. Сейчас, как видите, технологии развиваются, но давайте и дети тоже будут развиваться. Почему нет? Ну,
7: еще я хотела бы добавить, тоже присоединяюсь к Кириллу. Действительно, очень важно здесь наличие такого семейного очага. В каждом доме это будет замечательно, если семья вместе с ребенком будет заниматься какими-то IT-проектами, какими-то инструментами, которые помогут ему реализоваться в жизни. И очень здорово, если родители берут, допустим, снимать какой-то видеоролик совместный, вместе его монтируют, вместе чем-то занимаются, и в дальнейшем это получается, ну, действительно очень крутой реальный продукт, который, кстати, можно в дальнейшем и монетизировать. Сейчас очень многие студенты вот, хотят этим заниматься. Поэтому я думаю, что это очень-очень важный аспект, чтобы семья действительно поддерживала.
6: Ну и последнее. IT-образование сегодня может ли заменить живое общение?
7: Нет. Нет. Технология, вот как Кирилл правильно сказал, это все-таки инструмент, он нам помогает развиваться, помогает чего-то нового достигать, но я думаю, что не сможет заменить.
8: Да, да, я согласен, он не сможет заменить, а наоборот даст прорыв, если ребенок ходит куда-то, да, он найдет свое комьюнити ребят, где они будут вместе создавать совместные проекты, будут наоборот гореть, и вот как раз-таки наоборот, общаться, да, коммуникация, настрой, это все очень важно. А вот если говорить про академию, там все-таки дети еще и защищают публично свои проекты, развивают навыки публичных выступлений. Ну, представьте, там, в доске выйти, дрожать, страшно, а там он выходит и радостно рассказывает. Ну, по-моему, это кайф.
6: Совсем другое ощущение, да, действительно. Ну, в общем, на сегодняшний день цифра, давайте ее называть так, это скорее просто как дополнительная часть нашей жизни, новое окошко, куда мы с вами заглядываем, а все остальное — живое общение, общение внутри семьи. Все остается, друзья мои. Так что бояться не надо, надо нырять, потому что это наше будущее, и оно действительно прекрасно, если, конечно, вы дали правильный толчок сами и дали грамотное образование на правах рекламы. Хочешь вырваться, войти раньше сверстников? Действуй. Московский международный колледж цифровых технологий «Академия ТОП» приглашает после 9 и 11 класса. Выбирайте: разработка программного обеспечения, дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг, искусственный интеллект или цифровой юрист. Дипломы государственного образца и старт карьеры в ведущих IT-компаниях. Регистрируйтесь на консультацию прямо сейчас. Звоните 211-0073. 211-0073. Твое будущее в IT начинается в Академии ТОП.
10: Не упоминай так, это скорее просто как дополнительная часть нашей жизни, новое окошко, куда мы с вами заглядываем, а все остальное — живое общение, общение внутри семьи, все остается.

0: цифровой юрист. Дипломы государственного образца и старт карьеры в ведущих IT-компаниях. Регистрируйтесь на консультацию прямо сейчас. Звоните 211-0073. 211-0073. Твое будущее в IT начинается в Академии ТОП. Не упустите шанс. 12+. Спасибо огромное. Было безумно интересно, на самом деле. Ждем еще. Спасибо большое, Альбине. Спасибо большое,
1: спасибо
0: Кирилл.
1: Вам.
0: До новых встреч, друзья мои. И всяческих удач. До свидания.
1: Встречи.
0: Пока.
2: Рубрика «Топ Тайм» с Альбиной Имамутдиновой.
0: На правах рекламы информация о спонсорах шоу «Утромены» – юристы и финансового эксперта Халиуллина Регина Рафаильевна. Долги давят. Юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18, 212-13-18. Первичная консультация бесплатна. Подписывайтесь в канал «Просто в законе» в МАКС 12+.
2: Реклама на БИМ-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Спонсор дневного шоу – рабочий полдник ООО «Кузляр».
4: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Люксюм, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
7: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» – это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
8: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди – 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
7: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
9: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
10: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
11: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Оказавшись рядом со Стерлитамаком, я не мог проехать мимо известных терм в Громаде. Отдых в термах получился просто великолепным. Я уезжаю отдохнувшим и с отличным настроением. Благодарю термы в Громаде за такой теплый прием. Спасибо большое.
14: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
15: 211-00-73. 0+.
16: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: «Татнефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Ограничение 6+.
2: Всем привет, я Ярослава.
3: А я Петр.
2: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
3: Ночь и летний бал.
2: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
3: За пультом крутой диджей Орион, а не ваш старшеклассник в спортивке.
2: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
3: Становитесь королем и королевой вечеринки.
2: Там будет MC Зали.
3: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Самый точный прогноз погоды быстро, Андрей, максимально, прошу вас.
2: +22 в Казани, малооблачно, сегодня осадков не ожидается, максимальная температура воздуха днем будет +26.
1: Вот так вдыхаем, следующее интервью ныряем, поехали.
3: Синоптики не ошибаются, ошибается погода. Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
1: И вновь у нас гости в эфире, но здесь гости уже тоже стали, ну, постоянные наши уже, можно сказать, наши коллеги, радиоведущие, потому что вы так часто приходите, это на самом деле очень радует. Сегодня в гостях представитель оператора связи и умных решений для дома и бизнеса Уфанет, а именно, вот сейчас поправите, Никола Кадич, я правильно все сказал, Никола?
4: Да, все верно.
1: Все супер, это менеджер отдела продаж юридическим лицам Казанского филиала АО Уфанет. И Дарина Мастерова, верно?
5: Нет,
1: Мастерова. Мастерова все-таки. Вот каждый раз в таких прекрасных фамилиях, вот, либо это как фамилия на О в конце, либо Мастерова Дарина. На Дарина, ну, у тебя, во-первых, идеальная фамилия для того, чтобы заниматься музыкой. Сведение, мастеринг, слышал такой? Вот, просто поверь мне, это у тебя ждет успех. Тем более Дарина пиар-менеджер казанского филиала АО Уфанет. И сегодня с прекрасными ребятами мы поговорим о услуге компании Уфанет, об умных экранах в новых жилых комплексах Казани. Видим. Развивайтесь, очень нравится, если честно, что это вот так вот расходится, потому что идея классная, но, возможно, многие еще до кого пока не дошла данная услуга, такие, а что это, расскажите поподробнее, поэтому давайте этим и займемся. Что это такое, давайте чуть подробностей.
4: Давайте я начну. Мы устанавливаем умные экраны в холлах и в лифтах в жилых комплексах города Казани. Впрочем, как и в прошлый раз, я бы хотел рассказать про изменения, что произошли с прошлого раза, на кого это нацелено и как это работает.
1: Так.
4: Сейчас мы ставим умные экраны под предлогом не, ну, как раз-таки рекламного носителя, а мы заменяем старые информационные доски, где, ну, вы, может, видели, там постят бумажные объявления, там снег во дворе почистить.
2: Или, да, конечно, видели.
1: Классика.
4: Сейчас эту информацию мы хотим выводить на эти экраны, как бы с управляющими компаниями мы все это тоже обговариваем, и там находится уже место для потенциального рекламодателя. Также мы немножко поменяли формат, некоторые экраны сейчас расположены в вертикальном формате, потому что, ну, мы замеряли, то есть вертикальный формат, он похож на телефон, многие люди вглядываются в телефон, едут в лифте и залипают.
2: Сейчас уже привычнее, как будто такой формат чаще.
1: Вот, понимаете, до чего мы дошли вообще, да, что мы уже вообще горизонтальный формат скоро. Я удивлен, что кинотеатры до сих пор не вертикальные, если честно, потому что какие-то моменты, мне кажется, уже человек просто вот так будет смотреть.
2: Ведь, я тоже нет-нет, подумываю телек уже перевернуть просто.
1: Да, так я, конечно, рилсы удобно смотреть.
2: Да-да-да.
1: Ой, ну ладно, значит, а тут мы говорим, но это действительно так, ну и как будто бы, если по чесноку говорить, то и у телефона, вот не зря же, вот и вы тоже с экранами, я так понял, заморочились в вертикальном формате не зря, потому что как будто так и больше информации влезает, и нам привычнее просто это все дело читать сверху вниз, потому что, ну просто как бы, ну у нас вот так принято, столбцом читать сейчас нынче удобнее.
4: Да-да-да, сверху вниз, как раз не слева направо, сверху вниз располагается вот информация, как вот вы сейчас сказали тоже о погоде, дальше информация, что происходит в городе, и внизу как раз-таки уже рекламный блок для жителей. Мы немножко расширили также сферу покрытия по городу. Сейчас экраны так или иначе есть во всех районах города Казань. С общим количеством охвата до 62 тысяч жителей. Как бы идем в каком-то направлении в зависимости от потребностей рекламодателя. Ну и сейчас мы как бы начали раскручиваться в тему и среднего, и малого бизнеса. И в потенциале запустить наружную вот рекламу имиджевую. Можно в пределах, по-моему, 3-5 тысяч, там, в зависимости тоже от района.
1: Ну ничего себе, это огромное количество на самом деле жителей, то, что все наблюдают и смотрят, но мне лично еще в том числе нравится, что тут совпало, что это и красиво, и технологично, и очень полезно получается, потому что информация дается там, ну это как-то по-современному, что ли, вот честно хочу сказать. Вообще во все новые ЖК, я считаю, надо ставить умные экраны, почему бы и нет. Уфанет этим займется, друзья мои, обязательно. Ну, а в целом, можете ли что-то нового рассказать, что у вас в компании, какие планы? Просто, например, да, из такого, вот буквально недавно слышали про социальный проект у вас, да, насколько я знаю, есть тоже чуть поподробнее хочется. «Танец душа народа», по-моему, называется, если я все правильно помню.
5: Да, все верно. 30 июня у нас будет большой концерт под открытым небом в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. «Танец душа народа». На самом деле для нас это не просто концерт, это праздник народной культуры, потому что туда приедут два легендарных танцевальных коллектива. Это государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан и государственный академический ансамбль народного танца имени Фази Гаскарова Республики Башкортостан. На самом деле большая редкость увидеть два этих коллектива на одной сцене. Вот, мы также хотим сделать этот вечер очень атмосферным, очень семейным, поэтому старт программы у нас будет в 18.00. Там открываются интерактивные площадки, детские площадки, а также фотозоны. А в 19.00, собственно, стартует уже сам большой концерт. Вот, что забыла сказать? Забыла сказать самое главное, что вход абсолютно бесплатный. Мы ждем всех жителей Казани и гостей города. Вот, проведите этот вечер вместе с нами.
1: 30 июня же, по-моему, да, у вас он пройдет, если я все правильно помню?
5: Да, 30 июня.
1: Все, пожалуйста, с удовольствием можно прийти. Кстати говоря, сообщение вот Артур нам прислал. Доброе утро, Уфанет красавцы. Пользуюсь сам интернет и ТВ, все качественно, сотрудники молодцы. Представляете, вот, пожалуйста, вам.
5: Спасибо.
1: Передайте коллегам, пожалуйста, в том числе, и вам тоже большое спасибо. Кстати, вот по умным рекламам еще в тот раз, по-моему, говорили, вот тоже хочется сказать. Для кого будет это полезно внутри ЖК? Вот мы говорили, что там же можно и рекламу услуги какой-то дать, наверное, да, и городские, наверное, площадки тоже используют вас как рекламу, ну, в таком формате, то есть насколько там, кто может прийти к вам в целом? Любой человек же, получается.
4: Ну, вообще любой упор, в первую очередь, да, это на жителей, которые могут посмотреть, что вообще происходит в городе, что есть поблизости, есть упоры для среднего бизнеса и для малого, там, для ИПшников, там, для компаний каких-нибудь крупных, федералов, которые чем-то занимаются. Тут вот главный тоже вопрос, мы предоставляем эту площадку больше как элемент прокачки имиджа компании, их бренда, там, логотипов, то есть это не прямой источник, как бы, заявки, где человек взял, увидел, тыкнул, и его сразу там перебросило на какой-то сайт. Он это, то есть, видит и может раскручивать, выделяться среди, допустим, тех же компаний, которые занимаются тем же самым, и, соответственно, как бы он может бить в разную аудиторию. Тут, как бы, у нас менеджеры могут и подсказать, как все это делать, могут проконсультировать по этим вопросам. Самое главное, ну, как бы, спрос тоже человека.
1: Ну, то есть, да, можно вообще вот пока пользоваться с удовольствием и потом пользоваться с удовольствием. В общем, друзья мои, не теряйте такую уникальную возможность. Это по факту, вот как для меня, это такая новая веха, потому что есть, понятное дело, что есть там соцсети, понятное дело, что есть интернет, но здесь вообще история такова, что я как житель, я это вижу, захожу, вижу эту информацию, и это больше, ну, у меня такое ощущение, по крайней мере, вот складывается, когда я видел, что это больше как будто вот в меня, как будто вот как для жителя, ну, мне доносит эту информацию. У меня тут рядом, у меня тут где-то что-то. И в городе тоже. Вот смотри, в городе тоже какие-то есть прекрасные там, например, как афиши, например, если использовать. Я тоже такой, это все мне все приносит домой. Как же приятно. Вот такая история.
2: Ну, кстати, я как житель последнего этажа, я довольно долго еду на лифте, дольше, чем кто-либо.
1: Да.
2: Знаешь ли, там, где телефон не ловит, что-нибудь почитать, посмотреть, а если еще это видеоконтент какой-то яркий, светится, ну, все, я буду даже до подземной парковки спускаться тогда и оттуда подниматься.
1: Да, в общем, мы вам, да, и предлагаем, и в дальнейшем потом можно будет, смотрите, можно же сделать блогеров умных экранов, представляете, они будут контент вам снимать. Ничего себе, вообще, мы с Андреем готовы, вот, номер знаете, мы с удовольствием вообще. Ну, а так, почему бы и нет, слушайте, каждый день жители Казани вот могут увидеть, многие уже могут увидеть умные экраны от Уфанет, вот, теперь знайте, что это все сделано для того, чтобы, друзья мои, наша жизнь с вами стало лучше, конечно же. Ну и, друзья мои, если вдруг мы заинтересовали, как вот сегодня Никола очень верно сказал, ИПшники, самозанятые, малый, средний бизнес, все, друзья мои, специально для вас информация на правах рекламы. Если хотите разместить рекламу своего товара или услуги, звоните прямо сейчас по телефону 09388 или 09388. Вот такой вот номерочек приятный. 09388. Ну или можно подавать заявку на reklama.ufanet.ru. И вам обязательно расскажут все о преимуществах предложения. 12+. Ребят, спасибо вам большое. Мы вам, как всегда, пожелаем только всего самого наилучшего. Вот. Мы, друзья мои, я вот, ну, серьезно говорю, сообщение еще приходит. Доброе утро, фанета. Красавцы, живу в ЖК МЧС. Висит планшет, но, видимо, имеется в виду как раз-таки умный экран. Перед лифтом очень нужна информация. Вот, пожалуйста, это прямо, ну, я не придумываю. Это я все покажу вам, все передам обязательно. Поэтому люди тоже довольны. Спасибо большое, что пишете сообщения. Ну и до новых встреч. У нас сегодня в гостях были Никол Кадич, менеджер отдела продаж юридическим лицам казанского филиала АО «Уфанет», и Дарина Мастерова, пиар-менеджер казанского филиала АО «Уфанет». Ребят, спасибо.
5: Спасибо вам.
4: Спасибо.
1: Успехов и до новых встреч. До свидания. Пока-пока.
6: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Озарина. Ближе, чем кажется.
3: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
4: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
5: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня сыр легкий Агросила 99 рублей 99 копеек за 180 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.

0: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-4741, 16+.
2: Position number one.
3: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Ассаламу алейкум, кадрлар, здравствуйте, Анна Шананасович, студия Бим-радио, всех рад приветствовать, Андрей рад приветствовать.
6: Доброе утро, Анна Шананасович.
5: Пробки, 3 балла местами затруднения. Ничего себе вы, наконец-то, 3 балла, это 4 обычно же много давали, а сейчас 3 балла. Крупнейшая пробка есть, Обжалилова от Шмидта до Ершова 14 минут, журналистов от Вещевого рынка до Сибирского тракта 9 минут, Мамада. Мамадышский тракт от Интернациональной улицы до улицы Натана Раклина 6 минут. Космонавтов от Патриса Лумумбы до Советской площади и Советской улицы от АЗС до Шоссейной. 3 минуты, даже такие пробки, говорю вам, нет, потому что больше ничего. Все остальное, мосты, дамбы по нолям, значит, молодцы. Есть дорожные транспортные происшествия. Миллениум в сторону центра, раз. А потом перед журналистов Арбузова, это когда вы к компрессорному в сторону квартала уже едете, проезжайте компрессорный средний ряд, нам на журналистов 2.
6: На Беломорской все еще стоит отметочка, это 3.
5: Это 3 и 4 есть, оказывается. Новодавликеевская, поселок Мирный, всем большой привет передаем там. Пересечение Новодавликеевской и между Черниговской, получается, и Тобольской, там ДТП. Причем она задерживает как в сторону города, как из города. В общем, везде задерживают эти ДТПшки. Давайте не будем, а? Ну, давай, ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, давайте это самое. Не будем нарушать, а? Пожалуйста. Послушайте старого Анаса. Будьте любезны. Переживаю за вас. Ну, а на сегодня все тогда. Поехал я, Андрей. Вернусь через час.
6: Вернетесь, успеете? Ну, 3 балла, с другой стороны, успеете.
5: Конечно, вообще, сейчас буду лететь. Все, давайте, увидимся, не нарушайте, пока.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
7: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
8: Наконец-то можно обсуждать различные новости. Значит, тут пришла новость. Друзья мои, я сразу хочу предупредить. Ее не я придумал. Ну, она есть во всех новостных изданиях, поэтому я считаю, что могу это прочитать. Итак, друзья мои, Иисус Христос скончался в своей квартире в Казани. Простите за смех. Это только из-за заголовка я взял.
6: Очень неожиданная новость такая.
8: На самом деле, да. Был такой мужчина, 46 лет. Он в свое время... Имя по паспорту, имя и фамилия, прямо по паспорту. Он его поменял. Ему даже заставляли его, значит, это имя и фамилию изменить. Он никак, ни в какую. Злоупотреблял спиртным, перестал выходить из дома. Ну, в общем, все, наверное, все прекрасно понимаете. Но, тем не менее, вот такой вот у нас заголовок из этого появился. Просто захотел рассказать, потому что уж больно сильно по телеграм-каналам разлетелась эта история, на самом деле.
6: Ну, и берегите свое здоровье.
8: Ну, представляете, каково был, ну, вот, верующие люди, да, открывают телеграм-канал и читают такое. Я думаю, там был шок. Вот я бы, если честно, ну, я сам-то сильно удивлен был, что у нас вот такая, понимаете? Ну, это... Вы всю жизнь, да, у вас вера, вы всю жизнь живете с ней, и вдруг у вас Иисус Христос умер в Казани в своей квартире. Ну что это такое? Вот как можно... Мне кажется, вот надо вот такое можно запрещать, мне кажется. Ну нельзя такое, ну нельзя допускать, чтобы человек в паспорте мог написать вообще прямо все, любое прямо имя и фамилию, я считаю. Ты как считаешь, Андрей?
6: Ну, наверное, вот сейчас, смотря на эту новость, да, как будто какие-то ограничения здесь будут полезны.
8: У всего как будто бы, да, вот в этом плане как будто бы я согласен вообще, что можно было бы... Ой, в общем, друзья мои, вот такие вот у нас невероятности, конечно, происходят. Хорошо. хорошо. Значит, что у нас еще есть и из интересного? Ну, день мороженого сегодня, конечно же, сегодня вот различного рода. Ой, я помню, слушайте, давайте так, давайте, знаете, на какую тему поговорим? Обычно в этот момент мы начинаем говорить, ваше любимое мороженое, что вы там, это все понятно, мы это, мы можете написать, 7-9-2-7-2-4-2-102-8, это все потому, что классическая история, обязательно ждем. Ваше любимое мороженое, я вот на какую тему хочу поговорить. Самое дорогое мороженое в вашей жизни. Вчера, значит, были на съемках с Андреем, и женщина подходила в кафе и говорит, я отдала 300 рублей, здесь примерно 80 грамм мороженого. Это что такое? Это вот за это 300? Ее объясняют, ну да, у нас есть как бы два шарика мороженого, там шарики, они небольшие, ну там, ну грамм, ну не знаю, по 50, может, по 40, я не знаю, небольшие они. И вот за два шарика, каждый шарик по 150 рублей. Вот, и люди были сильно, конечно, удивлены. Вот мне просто интересно, какое вы самое дорогое мороженое в своей жизни ели? Ну ты помнишь, вот раньше всегда, знаешь, как было, Андрей, вот в холодильник подходишь, ну, вот фруктовый лед лежит, никому не нужный, за 3 рубля где-нибудь в 2006-2005 году. Он просто лежит там, и все. Вот, потом стаканчик, он подороже, понятное дело. Естественно, там эскимо, покрытое шоколадом.
6: Это с орешками уже... там какой-нибудь еще может быть.
8: О, а это уже ты на территорию ступаешь вот этого дорогого мороженого вообще. Нет, я помню, были торт мороженое вообще.
6: О, они, кстати, до сих пор еще бывают в магазинах.
8: Серьезно?
6: Я как увижу, обязательно возьму, конечно.
8: А помните, вот эта реклама была, как этот торт мороженое занимался. Винетта, по-моему, да? Я недавно рекламу даже видел. Там что-то он и хрустит, и вкусный. И там еще такая реклама была, что все от сладкого, типа, будете сладкое? Нет, нет, нет. Все так чисто руки снимали, так отказывали, отказывали, отказывали. Потом так Винетта, вот этот кусочек торта в такой в креманке подавали. И все сразу разбирали, все еще. Ну, такая была реклама, конечно. Это интересно. Вот. Нам пишут, как это не нужен был мороженое? Ах, лето! По 70 копеек в Эдельвейсе всегда покупали. И так еще Карина говорит про дербышки, понимаешь? Это сейчас, я даже знаю этот Эдельвейс. Я помню эти перила фиолетовые.
6: Да, мне кажется, кстати говоря, самое дорогое мороженое, оно даже не суммой измеряется. Это вот только мороженое, которое ты вышел, вот такой, только его открыл, оно у тебя раз и упало там. Или больше его часть упало.
8: Вообще!
6: Вот, неважно, сколько оно стоило, в этот момент оно самое дорогое.
8: Вот два раза в жизни у меня такое было. Это вот мороженое у меня упало, и когда мы открывали портвейн, и пацан его выронил, и разбил. Мы на последние деньги! Мурат!
6: Сейчас, наверное, как-то вспоминает самое свое дорогое мороженое. Это сын у меня в машине на сиденье мороженое уронил. Вот сын с химчисткой, самое дорогое стало мороженое.
8: Алкоголь вредит здоровью, конечно. Вот. Я мороженое золото кушал. Самое мое дорогое удовольствие было. Мороженое золото, да? Это сколько? Что это такое?
6: Теперь зубы золотые стали.
8: Наверное. Один точно должен быть. Для меня дорогое мороженое Сникерс. В детстве мечтал, до сих пор не могу себе позволить. Марсель, серьезно? Давай Марселю мечту исполним, скинемся на Сникерс, Марсель.
6: На мороженое?
8: На мороженое,
6: Сникерс.
8: Да.
6: А он ведерко хочет или так просто на палочке?
8: Кстати, да, отличный вопрос, Марсель, напиши нам, пожалуйста.
6: Это просто вопрос, сколько скидываться здесь.
8: Скорее всего, ведерко, и мы не сможем себе позволить.
6: В итоге сойдемся на просто шоколадке.
8: Да, тут люди, вот смотри, уже вспоминают, да, господин Ворон. В кафетериях три шарика пломбира было 22 копейки, а шоколадная крошка 25 копеек, представляешь? В общем, друзья мои, разговариваем.
6: А вот в этих кафетериях, оно же прямо какое-то божественно вкусное,
8: да,
6: было. В этих металлических тарелочках.
8: Мы вернемся обязательно и буквально сразу после новостей. Друзья мои, напишите, знаете что? Самое дорогое, самое дешевое, самое вкусное мороженое в вашей жизни. Вот о чем нам. Напишите. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8.
9: Утромены сделают твое утро.
7: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
10: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В общественной палате прозвучало предложение отказаться от курсовых и дипломных работ в вузах. Поводом стала ситуация, когда такие работы нередко создает искусственный интеллект, а порой и проверка текстов ложится на нейросети. В качестве альтернативы предлагают перейти на онлайн-тесты и совместные проекты. Казани планируют обновить норматив стоимости жилья для молодых семей. Он может составить около 170,5 тысяч рублей за квадратный метр. Этот показатель нужен, чтобы рассчитывать социальные выплаты на приобретение недвижимости и оплату услуг ЖКХ. Для сравнения, во втором квартале 2026 года норматив был ниже – около 150 тысяч рублей. Во многих странах, включая Россию, 10 июня принято отмечать Всемирный день мороженого. Хотя способы празднования в разных странах и регионах отличаются, суть остается неизменной. В этот день люди балуют себя холодным десертом, экспериментируют с новыми вкусами и участвуют в праздничных мероприятиях. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
0: Шоу «Утромены».
11: А я думал, сова.
8: Ну, давайте что-то по-мороженому, да, немножко детство вспоминаем, что ли. Времена СССР, Влад пишет. Сливочное с наполнителем 15 копеек. В Союзе был самый жесткий ГОСТ на мороженое, поэтому оно было вкусное, нам пишет, пожалуйста.
6: Да, согласен, было вкусное раньше мороженое. Ну, сейчас тоже можно найти вкусное, но уже сложнее, надо знать, какое брать, соответственно. Доброе утро, самое вкусное мороженое – это халявное.
8: Да вообще! Давайте, смотрите, да, смотрите. Вот вы с ребятами где-то гуляете во дворе, да? Выходит в один момент чей-то папка,
6: ага,
8: пьяненький. И говорит...
6: Дети уже потирают ладони.
8: Да, и он говорит, дети, сюда! Все прибегают, он дает какие-то деньги, говорит, всем купите мороженое. И идет довольный. И все такие, ура! Вот это день! И эти дни, кстати, запоминаются реально, вот на самом деле.
6: А нам, кстати, вот Марсель же писал, что он Сникерс никогда не пробовал мороженое.
8: Да.
6: А если еще оно халявное будет, если мы реально скинемся? Да. Вот это же, прикинь, самое вкусное мороженое в жизни, может быть?
8: Марсель, мы готовы вообще, мы что-нибудь придумаем, может быть. То есть сейчас посмотрим, если доставка есть на Бим-радио, то приедешь к нам сюда, мы тебе мороженое вручим. Вот мы что сделаем. Вот,
6: а мы сюда доставку еще закажем мороженое.
8: Да, вот. А вообще, в идеале, если ты сам купишь, просто к нам доедешь, мы тебя сфоткаем, ладно? Мы тебе денег отдадим. Не слушай нас.
6: Чек с мороженого не забудь.
8: Не слушай нас. Мы тебе все купим, сейчас будем на связи. Вячеслав Юрьевич нам пишет, значит. Сам вкусное мороженое, пломбир. Вру. Смотри, два сообщения. С первого начну. Самое дорогое было в кафе Ял в Пассаже на улице Ленина. Почти 1 рубль. Но там изюм, орехи и поджигали сухой спирт. Это был 84-й год. Мы же покупали за 38 копеек мороженое с черноплодной рябиной. Ой, как это вкусно. Еще с манго это 40 или 60 копеек даже с чем-то. Это раз. Второе сообщение Вячеслава Юрьевича касается уже самого вкусного мороженого. Пломбир, февраль, 82-й год. На Курском вокзале. Мы, крутые пионеры, ехали в лагерь Орленок в Туапсе. Я съел аж 2 штуки, запил фантой, восклицательный знак. И потом меня тошнило. Вообще типично для ребенка. Вообще типично. Фанта, это была вообще фантастика. В Казани ее не было. Ее стали делать в Москве в 80-м году на Олимпиаду 80 вместе с Пепси по лицензии. Точнее, порошок привозили из США и разводили в Москве. Ну, точнее, концентрат, скорее всего, привозили.
6: Ну, да,
8: потому
6: да,
8: что они
6: да,
8: там уже умели на тот момент. Ну, круто, на самом деле, вообще классно.
6: Да, согласен. Рустем пишет, а я сам на днях пломбир сделал. Сливки и сгущенка.
8: О, кстати, да, так это тоже, ну, это тоже доступно же как будто. Фрукт еще накидал в целом, все, пожалуйста, вот тебе вкуснейший. Вообще, круто придумали, на самом деле. В морозилку закинул, все, готово. Там, на самом деле, если посмотреть ГОСТ из СССР, там по факту так и есть. Сливки, сгущенное молоко, там что такое. Там очень легкий состав, по большому счету.
6: Такой, у меня уже полмороженого в холодильнике есть.
8: Вот. Ну, а Марсель пишет, говорит, спасибо, ребят, супруга уже пообещала. Просто в детстве оно оценивалось по-другому. Марсель, так мы понимаем, мы поэтому и хотели тебе гештальт закрыть. Я по-любому уверен, что ты себе можешь купить целый холодильник этого Сникерса. Мы просто тебе приятно хотели сделать. Ну, как хорошо, что есть жена, да? Ну, вообще замечательно. Помню, сдавали бутылки, покупали в картонной упаковке или вафельный стакан, например. Ничего себе. О, кстати!
6: Вафельный стакан всегда вкуснее, мне кажется, был немножко. Там, вообще, получается, после мороженки еще и вафелька есть.
8: Да, вообще, а внизу еще такой конус, и внизу еще в этом конусе немножечко шоколада. Ой, все! Мороженое хочется. Сам вкусное мороженое было в кафе Ял на улице Ленина, нам так и пишет, действительно, вот Вячеслав Юрьевич
6: соглашается. Уже не первое сообщение такое, да, легендарное, видимо, местечко.
8: Мое любимое мороженое Магнат Брюнетка до сих пор такое же вкусное. Вообще, я даже вот не знаю, вот это реально так, или это какой-то саркастический, иронический прикол какой-то. Но, судя по всему, такое есть, действительно. Не мороженое, конечно, но тоже дорогое. Давно уже было. Решил покушать шаурмы. Да, на улице Мира в Дербышках выехал со двора, поехал налево в сторону Березки по парковке. Остановили сотрудники. Шаурма обошлась 5150 рублей штрафа. Ну, то есть 5000 штраф, я так понял, и 150 шаурма. Как грустно. Алмаз, не нарушайте, пожалуйста. Будьте так любезны. Ну, а мы, друзья мои, сейчас расскажем вам информацию на правах рекламы от спонсора шоу «Утромена», юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна. Друзья мои, если долги давят, юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18. 212-13-18. Первичная консультация бесплатно. Подписывайтесь на канал «Просто в законе» в Максе 12+. А мы вернемся скоро и расскажем вам про самое дорогое мороженое в мире. Стоит оно вообще космических денег. Там реально придется брать деньги в долг.
9: Утромены сделают твое утро.
12: Реклама на Бим-радио.
13: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса – Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
14: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
15: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
14: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
16: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
17: Отец, чем будем новую беседку красить?
18: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
17: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
19: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
20: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
21: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
20: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
22: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
23: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
24: 0+.
25: Всем привет, я Ярослава.
26: А я Петр.
25: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
26: Ночь и летний бал.
25: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
26: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
25: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
26: Становитесь королем и королевой вечеринки.
25: Там будет MC Зали.
26: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
25: 18+.
23: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В отделе кадров Почты России.
2: Скажите, вам удобно будет получать зарплату в конвертах?
1: В конвертах?
2: Да.
1: Как бы...
2: Не волнуйтесь, у нас некоторые по 20 тысяч конвертов в месяц зарабатывают.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
6: Я тут углубился в тему мороженого, ребят. Вы не поверите. Сейчас я вам расскажу, сколько стоит самое дорогое. Вот вообще сумасшедше дорогое. Вот такого я не видел никогда. Но у нас же есть слушатели и сообщения, наверное, да, Андрей?
7: Да, имеется.
6: Ну, немножечко почитайте нам, или что там происходит?
7: Да-да-да, сейчас я как раз открыл. Я люблю мороженое по рецепту. Лед, 2 кубика, кола, значит, и там не мороженое сейчас добавляется.
6: Рома. Да, Рома, Рома отличный мужик. 50 миллилитров Рома и не было алкоголь вредит здоровью.
7: А еще он фоточку скидывает на даче, ягодки уже у него, представляешь?
6: Опа, как там, соток 45, ягодки летом опять. Я правильно понимаю? Здорово, на самом деле. Вот и Марат дополняет, смотрите, говорит, пишет. Сам дорогое мороженое с дорогим алкоголем, говорит, наверное. Я был в Казани, алкоголь вредит здоровью. Я был в Казани, у вас там есть игровая зона, говорит, Дед Набаумана, и там я попробовал мороженое, шарики, политые шоколад. Было очень вкусно, понравилось. Салям, Бим. Всем бодрячка. Марат тоже салям. Спасибо большое за сообщение. А теперь, пожалуй... О, Метеор Батыр. Здесь Денис Анатольевич вспомнил. Метеор вообще. Конус. Сверху мороженое внутри этого конуса. Сверху такая шапочка, понимаете, из шоколада. И, по-моему, вафельные крошки, если я правильно помню, да? Я же правильно помню? Напишите, пожалуйста. И все, я вообще с ума сошел сразу.
7: Звучит сразу очень вкусно.
6: Сразу с ума сошел. Мне еще нельзя мороженое, потому что я махом простужусь. Но у меня холодное в целом вообще нельзя. Но я вот после ваших рассказов, друзья мои, вообще с ума схожу.
7: Я люблю такое немножко подтаявшее уже мороженое, которое течет.
6: Любишь, чтобы текла, да, брат?
7: Да.
6: Молодец, молодец. Да, по поводу интересного мороженого. Во-первых, я нашел самое дорогое мороженое в мире. И десерт этот принял. Ну, это, во-первых, мороженое десерт. Десерт мороженое. Это, значит, баякуя. Ну, естественно, потому что вы еще пока не знаете, сколько это стоит. Переводится как «Белая ночь».
7: Mm-hmm.
6: В Японии даже зафиксирован рекорд в книге рекордов Гиннесса. Короче говоря, порция стоит 550 тысяч рублей.
7: 550 тысяч?
6: Да, да, именно. А в чем прикол?
7: Там может быть порция огромная какая-то?
6: Да, 130 грамм.
7: 130 грамм?
6: Да, да, прикинь. А, в общем, дело в том, что здесь десерт состоит исключительно из редких и элитных компонентов в составе. Смотри, белый трюфель из Альбы, это в Италии, да, это главный ингредиент, он стоит 15 тысяч долларов за килограмм. То есть даже если ты немножко на терочке его так ших-ших сделал, это уже несколько там, не знаю, сотен тысяч рублей. Вот, далее. Съедобное сусальное золото, то есть вот эти тончайшие вот это вот хлопья, которые ты можешь есть, да, съедобное. Но вот это сусальное золото, не совсем понимаю, зачем есть золото, кто-нибудь не может объяснить? Это что за прикол вообще? я не понимаю.
7: Это подготовка к золотым коронкам, опять же.
6: Ну, кстати, да. Раз, вот покрыть зуб сусальным золотом, вот это умно.
7: Да. Ой, что это у тебя коронка? Нет, это я мороженое ел.
6: Дальше, смотри, пармиджано риджано, итальянский твердый сыр знаменитый, то там же. Дальше саке касу. Это, в общем, после саке производства остается такой пастообразный осадок, и он добавляет такой сложный аромат и легкую кислинку. И еще эксклюзивная ложечка к этому мороженому подается, представляешь? В комплекте металлическая ложка ручной работы мастерами в Киото по технологиям, которые применяют в строительстве храмов. В общем, маркетинг на высоте, я очень хочу сказать.
7: Да, да, да.
6: Ну, вкус, конечно, невероятный, да. Ну, есть и другие виды мороженого, да. Вот самое дорогое вообще мороженое я вот нашел, называется Frozen Haute Chocolate. 25 тысяч долларов стоит.
7: 25 тысяч долларов?
6: Это вообще что-то, это очень дорого на самом деле. Это 28 сортов какао, украшено золотом, в бокале золотой каймой, отдают тебе бриллиантовый браслет на ножке и едят его золотой ложкой с бриллиантами. Можно забрать с собой, кстати. Есть еще...
7: Ложку и бриллианты с собой забрать можно?
6: Андрей, есть еще Strawberries Earnout. Стоит он почти 10 миллионов долларов.
7: Что? Это может быть там, я не знаю, замороженный кто-то?
6: Это ресторан... В Новом Орлеане ресторан. Тарелка клубники с шариком ванильного мороженого, винный соус и мята. И космическая цена обусловлена тем, что в комплекте идет кольцо с огромным розовым бриллиантом почти на 10 карат. Это что такое? Ну, в общем, это все ерунда, я считаю. Потому что я вам сейчас расскажу, что у нас подают в Казани. У нас в Казани уникальное мороженое. Возможно, вы не в курсе были. Я немножко тут тоже поискал. Например, есть... давайте не будем называть. Да, просто есть старейшее семейное кафе в Казани. 70-го года работает. Они до сих пор в металлических креманках подают на фермерском молоке фирменное домашнее мороженое. Сами производят.
7: О, прям захотелось.
6: Да, есть у нас... вот тут люди пишут в агропарке, да, уникальное мороженое, абсолютный хит. Мороженое с душицей, да, матрюшкале мороженое такое, да. Луговой аромат, говорят, у них там потрясающий. На козьем молоке, йогурте, натуральное мороженое тоже, пожалуйста. Вот. Раньше был такой ресторан «Катык», назывался, на Верхане. Сейчас да. Его, по-моему, уже не существует. Там был сорбет «Тундерма», назывался тоже. Это просто десерт из «Катыка» его делают. Малин, чернослив, розмарин и острый перец немножко.
7: Интересненько.
6: Да, конечно. Вот. Ну и в целом, как бы, вот, очень вкусное мороженое присутствует на самом-то деле. Вот. Тут уже люди, конечно, пишут. Я в кафе «Джаз», Лили пишет, я в кафе «Джаз» в Казани ела мороженое с сыром, с плесенью. Было очень вкусно. Ну, этот блючиз такой, знаешь, уф, вообще.
7: Нам вот написали, вам уже пора говорить, не только алкоголь вредит здоровью, но и еда вредит здоровью.
6: Еда вредит здоровью, только если вы ей слишком много, ее, понимаете, у себя того самого. Вот да. Поэтому.
7: Если вы весь день будете мороженое только кушать, ну, вредно, наверное. Да, если наверное. Чуть-чуть немножечко для настроения, очень даже хорошо, я думаю.
6: Из мороженого хотел, мне нельзя. Знаете, какая отвратительная история вообще абсолютно. Ой, друзья мои, ладненько. Но мы вам совсем скоро расскажем, что будет проходить сегодня в Казани. Вернемся буквально через 2 минутки. Пока пойдем закажем мороженого с Андреем.
8: Утромены сделают твое утро.

0: «Мэны».
1: А я думал, сова.
2: Ой, все, мороженое заказали, скоро придет.
3: Охладимся.
2: Я не могу вообще. Ну, вы с этим мороженым вот каждый раз вообще раззадориваете просто. Невероятно, конечно. Ну, сколько можно? Ну, сколько можно? Ой, вообще, если... Надо вот так, если вспомнить, да, самое вкусное. Я, значит, Андрей, я вот, знаешь, не мороженое, наверное, предпочту. Знаешь, я что предпочту? Вот,
3: что ты предпочтешь?
2: Я вам сейчас несколько классных рецептов. Если у вас есть дома блендер, то это вообще тема работы. Да, вот смотрите, берете вот у Артема, Артем до этого присылал же фото ягод. Ягод. Смотрите, берете ягодки, да, добавляете туда молоко, чуть-чуть сахара, чуть-чуть ванили. Вот, все это блендерите, и у вас получается молочный клубничный коктейль.
3: А, это очень вкусно, да.
2: Дальше, смотрите, значит, достаете из холодильника, да, банан.
3: Банан?
2: Ну, или на столе, где он там у вас. Банан, в общем. Берете молоко, банан, все это в блендер кидаете. Туда столовую ложку какао. Туда немножко подсластителя или сахара, что вы там едите. И чуть-чуть соли прямо на кончике. Прямо на кончике чайной ложки. Чуть-чуть бахните. И у вас получается шоколадно-банановый молочный коктейль.
3: Такой я не пробовал. С клубникой пробовал, с бананом нет еще.
2: Вот, вот, я вам говорю. А это... Он, конечно, я хочу сразу сказать, банан очень питательный. Если ты, ну, то есть ты его вот выпиваешь, ну, ты понимаешь, да, в тебе будет целый банан. После стакана этого всего, то есть целый банан.
3: Еще и молоко, еще и чуть-чуть ложечки там соли.
2: Это вообще нравится. Вот рецепты каких-то своих историй обязательно тоже вот чего-то вкусненького обязательно пишите. Я думаю, что у вас они тоже семейные есть, конечно. Вот.
3: Тут даже вот спрашивают, где это мороженое, где домашняя подача на металлических креманках.
2: Я напишу обязательно за эфиром. Вот. Нам даже Рената скинула рецепт пломбира по ГОСТу. В общем, будет чем вечером заняться. Что хочу сказать, если честно. Здорово. Так, значит, в продолжении давайте посмотрим, что вообще из новостей в Казани происходит. Но я тут вижу, что в Татарстане призвали опять запретить вейпы. Тем временем, ну, уже это вредит здоровью. Надеюсь, это когда-нибудь случится. Пока просто, опять-таки, предлагают, призывают и так далее. Я же напоминаю, что сегодня у нас серьезная встреча. Сегодня вот Сергей Лавров пишет, уже прибыл в Казань. Участие в Совете министров иностранных дел ОДКБ. Вот, так что все это сегодня будет. Двухдневный у него рабочий визит. Уже официальные лица республики, конечно же, встретили. Традиционный хлеб, соль, чак-чак, татарский костюм. Все, как мы любим. Вот. И дальше они будут совещаться два дня вот в Казани. Теперь вот Казань стала огромной такой вот точкой притяжения серьезных таких вот мужчин.
3: То ли еще будет, мне кажется.
2: Это действительно, да. Вот, а мне тут пока, вот мы тут серьезные темы, значит, пишем, мне тут пишет Альберт, от мороженого, говорит, не болеют, кто-то мне сказал, говорит, дерзай, нам тут пишет. Я, конечно, вообще очень рад, что вы какую-то гипотезу пытаетесь на мне проверить, это, конечно, очень приятно. Я же вот что хочу сказать, друзья мои, да, вообще за здоровьем нынче следить, конечно же, надо очень сильно, понимаете? И если уж мы говорим, что мужики-то не ходят в больницы, я вот, знаешь, что понял? Что девчонки тоже-то особо не горят желанием ходить в больничку.
3: Есть такое, да.
2: И именно поэтому, мужчины, внимание! Значит, сейчас я вам расскажу все вместе с Андреем. Особенно, если вы не одни, сделайте погромче. Сейчас будет полезная информация на правах рекламы. Для жен, для мам, для сестер. Ну, серьезный разговор.
3: Да, разговор серьезный, но очень важный. Мы часто видим, как наши женщины заботятся обо всех вокруг, ну и забывают про себя зачастую. А ведь их здоровье – это наше спокойствие в первую очередь-то. Поэтому врачи постоянно напоминают, что женщинам нужно регулярно проходить маммографию. Ну, это простое базовое обследование груди.
2: Ну, мы буквально недавно об этом говорили, поэтому еще раз напоминаю, если ваша половинка постоянно откладывает этот визит, то отвезите ее в клинику «Будь здоров» на улице Нарима. Друзья мои, да, вообще за здоровьем нынче следить, конечно же, надо очень сильно, понимаете? И если уж мы говорим, что мужики-то не ходят в больницы, я вот, знаешь, что понял? Что девчонки тоже-то особо не горят желанием ходить в больничку.
3: Есть такое, да.
2: И именно поэтому, мужчины, внимание! Значит, сейчас я вам расскажу все вместе с Андреем. Особенно, если вы не одни, сделайте погромче. Сейчас будет полезная информация на правах рекламы. Для жен, для мам, для сестер. Ну, Серьезный разговор.
3: Да, разговор серьезный, но очень важный. Мы часто видим, как наши женщины заботятся обо всех вокруг, ну и забывают про себя зачастую. А ведь их здоровье – это наше спокойствие в первую очередь-то. Поэтому врачи постоянно напоминают, что женщинам нужно регулярно проходить маммографию. Ну, это простое базовое обследование груди.
2: Ну, мы буквально недавно об этом говорили, поэтому еще раз напоминаю, если ваша половинка постоянно откладывает этот визит, то отвезите ее в клинику «Будь здоров» на улице Нариманова. Там

0: Врачи постоянно напоминают, что женщинам нужно регулярно проходить маммографию. Ну, это простое базовое обследование груди.
1: Ну, мы буквально недавно об этом говорили, поэтому еще раз напоминаю, если ваша половинка постоянно откладывает этот визит, то отвезите ее в клинику «Будь здоров» на улице Нариманова. Там все делают на современном оборудовании, раз. Процедура проходит вообще без дискомфорта, это два. Ну, а готовый протокол с результатами вам сразу же врач выдает на руки, и ожидать томительно ничего не надо. Так что, друзья, мы торопитесь. До конца зимы как раз будет действовать специальная сниженная стоимость на это исследование. Ну и в завершении напомним, что проявить настоящую мужскую заботу можно, записав свою половинку в «Будь здоров». Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
1: И еще немножко информации на правах рекламы. Бимрадио представляет долгожданную вечеринку, которую ждал Андрей, которую ждал я, наши слушатели. Все мы ждали. Ночи летний бал выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Про дневник забываем, вам точно поставят отлично. А еще и короля и королевы вечеринки по выпускному наряду выберут и будут короновать, конечно же. Ведущие балы Петр и Ярослав. За пультом диджей Айон. А хедлайнер ночи МС Заля. 11 июня. Ресторан «Максимилианс». В 20.00 собираемся.
0: Это уже завтра получается.
1: Именно. Поэтому, друзья мои, успевайте. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
3: Реклама на Бим.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 4 июля на летней площадке Roof Place большой сольный концерт певицы Светы. «Дорога в аэропорт», «Хватит довольно», «Ты не мой» и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19:00. Билеты в продаже. 12+.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
5: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
6: Люксиум, Omnitex, Top Grade – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
7: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
1: 18+.
6: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
9: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бимрадио ООО «НТПК Супротек».
10: Уважаемые бережливые автомобилисты, мы объявляем скидку 20% на автохимию и триботехнические составы «Супротек» с 1 по 30 июня по промокоду BIM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
11: А вы продаете рекламу?
12: Нет, просто даем послушать.
11: Красивая. 2 930 800.
13: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ekoplant3.rf.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды на сегодня. Овны, ваш мозг будет искать соперников. Проведите день, активно общаясь. Тельцы, отсутствие помощников вас, как ни странно, будет только радовать. Близнецы, небольшие ссоры с любимым человеком – это нормально. Избегайте только кардинальных решений. Раки, как всем угодить и везде успеть, не растратив свои силы? Вот основные моменты этого дня для вас. Львы, раздробите большую цель на мелкие кусочки и действуйте планомерно. Девы, вас ожидает приятный, спокойный день, подходящий для отдыха. Весы, перед вами может остро встать финансовый вопрос. Скорпионы, действия окружающих будут нелогичными, реакция коллег и близких тоже может удивить. Стрельцы, еще немного, еще чуть-чуть, и вы получите желаемое, хотя у вас и так все есть. Козероги, неважно, чем вы будете заняты, буквально все принесет вам удовольствие и моральное удовлетворение. Водолеи, неоднозначный день, который потребует внутреннего стержня и самоконтроля. Рыбы, если с утра вы еще будете клевать носом, то уже к обеду ваша внутренняя энергия начнет буквально фонтанировать. Всем знакам зодиака желаем незабываемых моментов жизни.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ой, извините, самый точный прогноз погоды. Перепутал звуки с народными праздниками.
2: Ну, это может быть звук реакции, когда увидел прогноз погоды.
1: Ой, прогноз погоды, ребята, действительно наишикарнейший. Андрей, расскажи, пожалуйста, будь так любезен.
2: Ну все, у меня грузится, еще пока не обновилось.
1: Все, ладно тогда. Ну ладно, в общем, ребят, давайте до завтра. Ну, там, наверное, жара сегодня. Мне очень интересует сегодня вечер, потому что я вот сегодня я отправляюсь на катерах кататься.
2: Ну вот специально для тебя все прогрузилось. Плюс 22 в Казани. Уже облачно с прояснениями сегодня. Осадков не ожидаются. Если ты хотела вот это вот, чтобы не только за бортом катера, а еще и внутри катера была вода, то, ну, будет уж на катере же все равно едешь, да.
1: Спасибо, Андрей.
2: Максимум сегодня обещают там плюс 26. Опять же, все, видишь, прям для твоей прогулки. Завтра примерно такая же температура, только вот есть вероятность осадков небольших. Две капельки нам рисуют. В общем, днем завтра плюс 26, ночью плюс 15. Выходные тоже в районе плюс 25, плюс 24 будет держаться температура. Если вот в пятницу нам обещают плюс 25, а это тоже, кстати говоря, выходной день на этой неделе. Суббота, воскресенье, там вот 3 капельки и по 24.
1: Хорошо.
2: Ну, поменяется еще, возможно.
1: Очень хорошо. Ну, ладно. Такой вот прогноз погоды нынче. Берегите себя, одевайтесь по погоде.
3: У природы нет плохой погоды.
4: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Деревенский катык со смородиновым вареньем. Вот это утренний коктейль, конечно, невероятный.
2: Звучит очень так заманчиво, интересно, слушай.
1: Вот, спасибо большое. Так, люди нам тут пишут. Раиль нам написала: «Обжалилова стоит жестко. Больше 10 минут потерял. Дорожные работы».
2: Ну, надо перетерпеть, потом дорожные работы прекратятся, и будут там дорожные красоты.
1: Можете пока объезжать, да, чтобы дорожными работами не наслаждаться, как будто это какие-то красоты. В общем, ребята, все серьезно. Ну, я тут пока отвечаю людям, значит, где какое мороженое искать. У нас тут такие свои приколы есть. Я тут рецепты мороженого пересылаю. Чувствую себя, как будто я в WhatsApp, в чате с роднёй, если честно. Но такое бывает иногда, действительно. Ничего страшного, все нормально, все будет хорошо. Казанские фельдшеры тем временем, друзья мои, пожаловались на бальную систему, за которую могут снизить зарплату, если за смену меньше 14 вызовов. Выплаты будут урезать. По словам сотрудников, 1 балл — это примерно 1000 рублей из стимулирующей части. А у некоторых удержали до 15 тысяч. В Минздраве Татарстана заявили, что меру ввели ради повышения качества работы. И отметили, средняя зарплата фельдшеров в Казани — 106 тысяч рублей! Я, ну, честно, я очень надеюсь, что все так и есть. Я бы и 200, и 300 бы сделал, если честно. Ну, потому что, ну, это врачи. Да, это врачи.
2: И не штрафовал бы я их.
1: Конечно. Ну как? Это же люди, которые нам жизнь спасают. Ну, вы чего, ребята? 14 вызовов. Ребят, фельдшеры, товарищ фельдшеры, если надо, давайте, мы вас будем вызывать. Но вы просто ложный вызов не оформляйте. Как бы просто приедете, посидим, чай попьем, понимаете? Вам баллы поставят. Может, это до такого хотим, что ли, довести мы? Ну, что это такое, конечно? Я передаю привет каждому, кто занимается медициной, кто занимается образованием, кто занимается спасением наших жизней, правопорядком. И вот всех, кого, если кого забыл, то просить, всем передаю большой привет. Ребят, спасибо вам большое за работу. Вот.
2: Кстати, у меня относительно недавно был контакт небольшой с фельдшерами, получается.
1: Ну-ка!
2: Мужчинам во дворе стало плохо, в общем, что-то я такое понимаю. Ну, видимо, мне надо звонить, потому что рядом особо никого нету. Позвонил, и в голове сразу мысль такой: интересно, а через сколько они приедут? Ну, слушай, довольно быстро, что-то там в районе 12-13 минут, это с учетом того, что они еще двор немножко перепутали, в соседний уехали. Ну, довольно быстро появились.
1: Это да. У меня был такой, вот я один раз в ковидное время звонил скорую, ну, там, понятно,
2: что... Выбираешь, знаешь, времена-то.
1: Ну, понимаешь, я позвонил с таким, мол, я вижу, пьяный человек лежит на дороге. Мне говорят, он умирает в этот момент. Я говорю, ну нет, я его оттащил. Говорю, он мне вот прямо сейчас, говорю, в моей машине лежит. Вот, и воняет алкоголем. Я говорю, можете его забрать? Они такие... Ну, смотрите, чисто теоретически мы, конечно, к вам машину отправим. А это вот только вот, как вам сказать, зима, ковидная зима. Только 20-й год, декабрь. Ага, представляете, ага. Да, что творится вообще в городе? Такие, мы, конечно, в целом обязательно машину направим. Но это будет не быстро. Я в итоге сам его довез.
2: Не уточнили, он смс-ку отправил перед тем, как уйти или нет?
1: Не знаю точно. Друзья мои, если вы оказались в какой-то сложной жизненной ситуации, или что вы лежите, например, где-нибудь на дороге, не совсем трезвый, и, судя по всему, это потому, что, например, у вас какие-то долги, не доводите себя до этого. На правах рекламы информация о спонсорах шоу «Трамены» юриста и финансового эксперта Халиуллина Регина Рафаэлевна. Если долги давят, юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18, 212-13-18. Первичная консультация бесплатно. Подписывайтесь на канал «Просто в законе» в Макс 12+.
3: Утромены сделают твое утро.
4: Реклама на Бим-радио. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня свинина разруб 199 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
6: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
7: Рестораны вкусом порадуют вас.
8: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
6: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
7: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
9: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
4: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночью летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2 930 800.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Ассаламу алейкум, уважаемые слушатели. Анас Ананасович, студия Бимрадио. Если честно, мне нравится эта наша с вами игра. Обычно из 4 баллов вы делаете 3 балла. Когда 3 балла, я жду 2 балла. Но как утром было 3 балла, так и осталось 3 балла.
6: Ну, стабильность же, тоже хорошо.
5: Ну, кстати, это либо 3, либо З, понимаете? Но эти 3 балла, З балла немножко.
6: Есть такое.
5: Не знаю, как правильно.
6: Да, вот так, свысока посмотреть на город в большей степени. Это зелененький он.
5: Не надо свысока ни на кого смотреть. Надо человечнее
6: быть. Наравне со всеми быть.
5: Конечно, ПДД один для всех. А то вот так все с высоты птичьего полета смотрят. И что? Все короли? Разъехаться некому, что ли? Вы... Не пойму я вас сейчас. Алло. Девушка, где вы? Это, наверное, деменция, Андрей. Смотрите, Новодовлекиевского, мирный. О, мирный. Я люблю поселок этот. ДТП там. В сторону города, значит, да, смотрите. Себя берегите. Будьте осторожны. Но вы поймете, там много, прямо если честно. Вот как только в Мирный заезжаете же, да, вот как раз с Матюшинского тракта, практически сразу в ДТП попадете. Потом еще ДТП у нас есть в районе Миллениума. Потом еще у нас сейчас дорожные работы идут там, в районе журналистов и так далее. И там журналистов от Арбузова до Сибирского тракта 26 минут будет ехать.
6: О, это много.
5: А в Жалилово от Шмидта до Ершова 12 минут, там тоже дорога делают.
6: Уже лучше.
5: Гвардейские улицы от Макаренко до Куту 7 минут. Кулгали от Агачлык до комиссара Габишева 6 минут. Комиссара Габишева от Сафиулина до Кулгали 5 минут. Может, Миллениум Центр 5 баллов.
6: Ну, это из-за ДТП.
5: Все остальное по нолям. А так, в целом, ну, неплохо. 2 балла хотелось бы, конечно. Хотелось бы 2 балла, понимаете? Я в этом плане как вольный Борис. Мне бы 2 балла не помешало для победы. Ну, пока как есть. Себя берегите, пожалуйста. Это самое главное. С вами был Анас Ананасович. Я вернусь завтра. И на дорогах будет порядок. Пока.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
7: Здравствуйте, левая полоса, район компрессорного. Объезжайте, многие без колес остаются. Вот это еще что за новость? Не, у меня такое было. Я вот, знаете, я в своей жизни 2 раза рвал колеса. 2 раза. А вру. А нет, не вру. На одной и той же гранте. Я с разницей в несколько лет. Сначала я рвал на компрессорном. Естественно, что стык асфальта и рельсы. Просто бах, пс, и все, останавливаешься, меняешь колесо. Как имбецил. За свои деньги потом покупаешь резину, как имбецил. Это, наверное, диагноз, кстати, нельзя говорить имбецил. Как дурак. И как дурак уезжаешь потом. И никому, ну, не предъявляешь, даже в суд не подал я. Ну, быстрее же резину купить за 3000 рублей, чем ходить по судам.
6: Ну, время терять не хотел.
7: А нас там много таких рядышком стоял. А потом это было еще в районе Кировской дамбы. Это было вот буквально, наверное, годика 2 назад. Тоже ехал. Еду довольный. Думаю, сейчас вообще посидим. И в заведение ехали отдыхать как раз. Все. Спасибо таксисту. Если ты меня помнишь, вот этот вот имбецил на Кировской дамбе, который... У которого домкрат нет своего. Вот ты мне очень сильно помог. Спасибо тебе огромное. Невероятно, конечно. Вот так вот.
6: Мир не без добрых людей.
7: Обидно, да, если бы не эти люди. Вот.
6: И дороги не без ям.
7: Да, не это, к сожалению. Так, друзья мои. Ой. Ладно, значит, что мы будем делать? Давайте посмотрим на новости наши казанские, значит. Поэтому надо сегодня будет что-то рассказать, хотя бы позитивное. Ну, давайте сразу развенчаем вот эту новость, потому что сегодня с утра начали говорить, что Макс приложение начали удалять и у пользователей Android. Mm-hmm. Вообще, я профессиональный радиоведущий, представляете? На деле мессенджер пропал из Huawei App Gallery только при включенном...
6: Обходной трассе.
7: По объездной трассе, понимаете? ОИД, так называемый. Если сменить регион России, приложение Max снова отображается. Просто целая новость была утром. Все, с Android удаляют. Вот так вот я думаю. Ну, надо разобраться же. Вот разобрались наконец-то. Спасибо большое.
6: Но мне уведомлений не хватает, если честно. Хотелось бы.
7: Ну, это вот надо нам с тобой съездить в Соединенные Штаты и спросить у Тима Кука, сказать, а почему вы удалили Макса, если он в итоге... Ты прикинь, они вышли прямо и говорят, ребята, это просто санкции такие. Оказывается, ничего никто не нарушал. Обидно, вот просто обидно, понимаете? А нашим теперь отвечать на это. Опять что-то запрещать будут.
6: Ну, отвечать можно дольше, если уведомления не приходят.
7: Да, кстати. Кошмар, конечно, ужас какой-то. Ой, друзья мои, в такое время интересное живем. Мы вот уже по СМС начали с другом общаться. Ну, серьезно, у меня есть такие друзья с ним. Просто в какие-то iMessage вот есть, оказывается, на айфоне. Я вообще iMessage не пользовался никогда. Для меня это СМС.
6: Вот я тоже, если честно, не помню. Как будто уже сразу чем-то другим начали пользоваться.
7: Да, конечно. Кстати, из важных новостей, к сожалению, мы недавно созвонились с Динаром, с МС Зали. Он должен был прийти на утро Оки, но, к сожалению, по независящим от него причинам его, к сожалению, не будет. Вот, поэтому мы его очень, не знаю, вот я очень надеюсь, что он доедет до нас, может быть, завтра. Но сегодня мы с Андреем вдвоем будем петь песни. Соответственно, вопрос к нашим слушателям. Че петь будем?
6: Ну, так очень... заранее решил поинтересоваться.
7: Да, конечно, да. Пусть пишут сразу наш слушатель, +7 972 72 42 128. Макс, телега, нам уведомление приходит, мы это все видим, присылайте. Уже не знаю, как попрошайка какой-то, если честно. Уведомление приходит, присылайте.
6: Мы увидимся, вот мы это... прочтем.
7: Да.
6: Вот Альбертик это... увидит, Альбертик прочтет. И это... может тогда...
7: Он... Ой... Нельзя это, нельзя так говорить. Что ты меня подписываешь, Андрей? Ты меня что, так посидеть хочешь?
6: Сейчас кто-нибудь из слушателей что-нибудь смешное пришлет.
7: Ведь так не бывает на светик. Чтоб грустил один бородатый Альбертик. Эх, друзья, а ведь мне 35 почти. Что я говорю? И это ведь все в прямом эфире. Каждый раз это веселит, если честно. Ладно, друзья, впереди у нас поздравления с днем рождения. А вы, напомню, с вас песню, какую вам спеть. Обязательно всем напишите. Кто не напишет, тот Филипп Бедросович. Филипп через Бедросович.
6: Не буду писать.
7: Ждем.
8: Утромены сделают твое утро.
9: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
10: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
11: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Казани начал работать чат-бот, через который можно сообщить о нарушениях правил дорожного движения при использовании электросамокатов. Среди фиксируемых нарушений – парковка в неположенном месте, езда вдвоем, проезд пешеходных переходов, а также управление самокатом несовершеннолетними. Сообщения о нарушениях направляются в службу поддержки сервиса, и при подтверждении факта к пользователю применят соответствующие санкции. В Казани готовят к утверждению программу укрепления здоровья горожан на период с 2026 по 2030 годы. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого». Цель к 2030 году, чтобы 70% жителей Казани регулярно занимались спортом, а 80% людей из групп риска находились под наблюдением врачей. В жаркую погоду для утоления жажды эксперты советуют прохладную минеральную либо газированную воду. Хорошо подойдет и вода с повышенным содержанием молекул водорода, поскольку у нее есть антиоксидантный эффект. В качестве альтернативы летом диетологи рекомендуют несладкие фруктовые и ягодные компоты. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
0: Программа для именинников «Первый тост».
12: Ну что, друзья, чувствуете, как мурашками стало покрываться ваша кожа, ваше тело?
6: Что, выключить кондиционер, что ли?
12: Нет, это не из-за кондиционера, это вот из-за этого же. Когда-то Тиесто выпустил трек, который стал в 2008 году просто хитом и многие недели был на первом месте во всех чартах.
6: Намесил Тиесто.

0: Я. Ладно, друзья, когда я тебе эту песню напишу, а пока что хочешь сказать. В общем, наше поздравление, да, мы поздравление именинников, оно ведь такое же легендарное, как и песня «I will be here» DJ Tiësto, понимаешь? Потому что это тоже вызывает определенный уровень, ну, во-первых, ностальгии со временем, когда будешь вспоминать, а вот меня когда-то поздравили ведущие Бим-радио. Ну, а если еще и в личные сообщения, то это же можно всем хотеть вот так показывать. Смотри, смотри, меня поздравили, смотри, меня поздравили. Ну, в соцсети можно выставить, нас отметить.
1: Конечно.
0: Все, пожалуйста, отмечайте.
1: И день рождения тоже не забудьте отметить заодно.
0: Вот, проставиться не забудьте, понимаете? А я обращаюсь к тем, у кого планируется поздравление. То есть, если вы сами думаете, как поздравить близкого, как поздравить жену, босса, соседа, не только с днем рождения, понимаете, с чем угодно, рождение ребенка, покупка квартиры, продажа гаража, я не знаю, смерть нелюбимой бабушки, которая завещала вам квартиру. Ну, что-то вот такое. Можете без проблем обращаться сюда, к нам, Бим-радио. Лучшие в мире радио и поздравлений, в том числе. И можете обратиться на наш сайт bimradio.ru, там огромная плашка «Заказать поздравления». Можете дозвониться к нам в редакцию 2-930-800. Понимаете, тут менеджер с 10 утра до 17.00. Каждый день возле этого телефона сидит часами. Я просто на нее смотрю, мне грустно, просто она не уходит же, работа у нее такая.
1: Она особенно не грустна, когда ей звонят.
0: Во-во-во, поэтому звоните обязательно, заказывайте всякое разное поздравление, она вам все проконсультирует, подскажет. Стоит рубль понт нолям, вот так вот можем обозначить, потому что
1: прекрасное
0: услуга платная.
1: Описание, да.
0: Поэтому, дамы и господа, дарите друг другу эмоции, как подарил их нам когда-то диджей Тиесто. Раз, два. Давай, давай. Но это время как раз для того, чтобы прогрузился ВК у нас. Просто у нас грусть немножко.
1: Подгоняли такие. Давай, давай.
0: Поэтому будем сейчас поздравлять. Надеюсь, вы подписаны. Если вы сегодня именинник, мы сейчас вас оттуда как поздравим. И прямо и по имени, по фамилии. В общем, переходим в ВК, друзья мои.
1: Юлия Сумарокова сегодня здесь у нас среди подписчиков отмечает день рождения. Также среди именинников Ольга Варламова, Александр Маслов, Ирина Трифонова, Наталья, Рамис Галимзянов, Ленар Хайдаров, Александра Тарасова, Руслан Москвитин.
0: Нормально.
1: Тимур С.
0: Нормально.
1: Ирик Ильдарович.
0: Нормально.
1: Зульфат Сафар
0: Галеев. Нормально, нормально.
1: Алия Палкина.
0: Нормально.
1: И Дима Албу.
0: Ага. Вот, видишь, напугал меня этот мужик вообще, конечно. Это все?
1: Нет, он же там снюхает сделал.
0: Это всех поздравил?
1: Всех поздравил.
0: Тогда
1: да.
0: Всех именинников, кто нас слышит, всех именинников из группы ВКонтакте, мы вас поздравляем с единственным мощным праздником в году, который действительно мы ждем, кроме Нового года. И это, конечно же, с днем рождения! Раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз. Раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас, сейчас, квадраты идут. Сейчас, сейчас будет, ребят.
1: Еще и тра-та-та, тра-та-та.
0: И вот теперь точно все вместе с днем рождения. Раз, раз, раз, два, три, четыре. Так, Анастасия пишет, меня не назвали. Анастасию Захватову тоже поздравляем. Ну,
1: с днем рождения,
0: молодец,
1: Анастасия.
0: Молодец. Всех днем рождения и в утро-оке быстрее торопимся. Что вам спеть, пишите.
2: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Всем привет, я Ярослава.
8: А я Петр.
7: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
8: Ночь и летний бал.
7: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20.00.
8: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
7: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
8: Становитесь королем и королевой вечеринки.
7: Там будет MC Зали.
8: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
9: 18+.
0: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите?
9: Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
10: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что у слонов отличная память? Они узнают своих родственников и собратьев даже после очень долгой разлуки. Также они злопамятны, и за причиненные им обиды могут отомстить даже спустя несколько десятков лет. Впрочем, и своих покровителей они помнят так же хорошо и никогда не забудут их доброту.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартира с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 495 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.
5: Утро-оке на БИМ-радио.
6: Друзья, значит, чего тут только нам не предлагали спеть, конечно. Ну, значит, танцы минус, кстати, половинку. Вот мы посмотрим, вот сейчас мы будем выбирать. Вот, Шаланды полные кефали нам тут напомнили. Короля и шута кино. Что там, обними меня, моя лабуба, или что? Это что такое?
7: Я тоже не понял даже такое.
6: Да, красота, конечно, неимоверная. Мы, в общем, думали и придумали. Давно не пели мы различные песни. Поэтому сегодня нами был выбор. Вот когда? Мы же половинки пели как будто недавно, или не пели?
7: Половинки?
6: Да.
7: Бузовские половинки, помню, пели.
6: А просто половинки, танцы минус, не пели мы?
7: Пели, но я вот в своей памяти давно как будто пели половинки.
6: Так давайте тогда, ну что?
7: Которые у ночного огня половинки.
6: Да.
7: Под луной вот это.
6: Да. Представляете, очень здорово вообще.
7: Вот если у вас сейчас танцев много, то минус сделайте танцев немножко.
6: Потому что Гулина нам написала, мы кто такие, что Гулине отказывали. И тоже имейте вообще. Поэтому, ребят, прямо сейчас вашему вниманию представляем танцы минус. Под минус тогда уж. Тогда уж надо под минус совсем. Вот. Будем петь. Подпевать. Песню знают, я думаю, вообще абсолютно все. Давайте это сделаем, друзья мои, дружно.
7: Красивая, лиричная композиция.
6: У костра.
7: Да.
6: Гитара. Вы где-то на природе. И тут начинается.

0: вот так рядом сидящая девушка так приобнимаете немножко, пока играет на гитаре. Уже что-то на ушко ей шепчет, она что-то в ответ шепчет. Романтик такая.
1: Все вокруг смотрят на вас и тоже шепчет.
0: И только одинокий друг где-то из кустов доносится тихое пц-пц.

0: Кто-нибудь колет дрова здесь вот в уголке.
1: Кто-то картошку в фольгу замотает, кинет в костер, скажет, потом достанем. Но так потом и не достанет.
0: И Волга вот эта, знаешь, так вот наплыв. Ох, как на природу захотелось.

0: пора спать. С лучшим утренним шоу на планете Земля под названием
1: «Утро Мэнэ».
0: Ты вообще слышал, что я сказал?
2: Пора спать.
0: Пора спать с лучшим утренним... С лучшим утренним шоу. Да все правильно получается.
2: Это какая-то реклама 18+, что ли, получил?
0: Не знаю, не знаю. Я вот из рекламы 18+, конечно, бы посоветовал нашу вечеринку. Ночь и летний бал выпускной по-взрослому. Завтра вот пройдет, и такие медляки там будут завтра обязательно. 18+, это все дело, конечно же. Вот, живая музыка, танцы, там вот это вот все. В общем, в ресторане «Максимилианс».
2: Атмосфера выпускного, только для взрослых.
0: Да, вот такая вот история, конечно. Ой, нам тут уже и вот и Марина привет прислала. Надеюсь, слушали, как мы поем. Вам тоже большой привет. Вот Анастасия именинница там тоже радуется. И что только не происходит, если честно. И это прекрасно. Мы, друзья мои, завтра вернемся в 7 часов утра, как обычно. А сейчас оставим вас в руках наших коллег. Вот Сергей Белов я видел. Значит, видимо, дневное шоу будет в его распоряжении. А это великое счастье, я считаю. Поэтому, дамы и господа, присоединяйтесь обязательно. Вечернее шоу, вечерний Трубим.
2: Обязательно с 17 до 20.00.
0: Прямо четко вот с работы домой выехали, сразу едьте, кайфуйте, слушайте, они там что-то веселят, что там у них там такая интересная такая веселость какая-то, забавушки у них там какие-то происходят, что-то поют, кричат там, веселятся. В общем, ребята классные тоже, присоединяйтесь к ним. А еще у нас есть привет-привет с 9 до 10 вечера. Ну смотри, у нас с 12 до 3, с 5 до 8 и с 9 перерывы, 2-1 час. Что же там будет происходить, Андрей, ты знаешь?
2: А там у нас тишины в эфире не будет ни в коем случае. Во-первых, есть музыка, у нас ее много и самая лучшая. Yes. Ну и, конечно же, любимые ведущие вас тоже не оставят в одиночестве. Линейно кто-нибудь раз так и будет вам что-нибудь полезное сообщит или что-нибудь раз и разыграет.
0: Ой, ребятоньки, в общем, это, конечно, все для вас. 24 на 7, хорошее настроение, Бимрадио. Слушайте нас на сайте bimradio.ru, приложение Android и iOS. Ваши умные колонки тоже умеют включать Бимрадио. Пользуйтесь обязательно, подписывайтесь на все соцсети. Сегодня или вот, не помню, сегодня или вчера у нас выходило специнтервью в соцсетях, выходите. Сегодня у нас с Андреем появился ролик шикарный, где мы с ним завтракаем перед работой, а это...
2: Да.
0: Вы знаете, во сколько нам встать пришлось, чтобы это снять? Вы не представляете? Поэтому, пожалуйста, посмотрите обязательно. Подписывайтесь в Макс, в Телегу, во всех остальных соцсетях, вбивайте Бимрадио и подписывайтесь. Мы есть практически везде. И не забывайте про личные соцсети ведущих. Нас очень легко найти. Мы представляемся почти всегда. Прямо напротив меня Андрей Дмитриев был сегодня с вами.
2: И Альберт Хузи Ахметов.
0: До новых встреч, до завтрашнего дня, до 7 часов утра. Сегодня вам хорошего денечка и доброго утра. Пока, друзья! Пока!
3: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП «Смолин Алексей Игоревич». Бани «Деревенька».
2: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239 31 31.

0: А ну приходи. Звони 5-174-174.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: кстати, у меня тоже очень хорошее ощущение. Угу. Особенно на ближайшие 3 дня, да. Чувствуете, да? Как уже скоро на нас свалится 3 дня выходных в связи с праздником, разумеется, 12-го. И не будем праздновать День России по этому поводу. Нас вроде как бы и вас пораньше отпустят. Завтра в четверг побежим налево, направо. Кто-то побежит на вечеринку «Ночь» и летний бал, который состоится как раз завтра в Максимилинсе. Начало в 20:00, и уже совсем скоро, в завершении этого музыкального часа, я с большим удовольствием разыграю билет пригласительный на эту вечеринку. Вот, друзья. Так что держите руку на пульсе. Всем желаю доброго дня. Меня зовут Сергей Белов. Здравствуйте.
1: Наслаждайся летом с Бим Радио.

0: радио. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. В Казани начал работать чат-бот, через который можно сообщить о нарушениях правил дорожного движения при использовании электросамокатов. Среди фиксируемых нарушений – парковка в неположенном месте, езда вдвоем, проезд пешеходных переходов, а также управление самокатом несовершеннолетними. Сообщения о нарушениях направляются в службу поддержки сервиса, и при подтверждении факта к пользователю применят соответствующие санкции. В Казани готовят к утверждению программу укрепления здоровья горожан на период с 2026 по 2030 годы. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого». Цель к 2030 году, чтобы 70% жителей Казани регулярно занимались спортом, а 80% людей из групп риска находились под наблюдением врачей. В жаркую погоду для утоления жажды эксперты советуют прохладную минеральную либо газированную воду. Хорошо подойдет и вода с повышенным содержанием молекул водорода, поскольку у нее есть антиоксидантный эффект. В качестве альтернативы летом диетологи рекомендуют несладкие фруктовые и ягодные компоты. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
0: Коробка передач на БИМ-радио.
3: Доброго всем дня, жаркого, я так предполагаю, дня, но, правда, тучи подсказывают, что и дождик возможен. Приглашаю вас принять участие в коробке передач. Здесь все просто, вы приезжаете и забираете замечательнейшие призы от компании «Супротек». Сегодня с нами играет официальное представительство компании «Супротек Казани». Жду вас на Ершова, здесь недалеко от офиса компании «Супротек» в городе Казани, на перекрестке, где раньше был «Чурлак», где Ершов уходит налево в Советский, как Ершова, и направо, как Гвардейская. Вот перед этим светофором справа есть хороший карман парковочный, и здесь стоит наш коробкомобиль на аварийных огнях, чтобы нас было проще найти. «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурс его узлов и агрегатов. Используя продукцию «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Великолепные продукты компании «СГА»

0: и СДА. Это мягкие присадки в топливо, предназначенные для восстановления и поддержания рабочих характеристик топливных систем бензиновых и дизельных двигателей. Они очищают, промывают, смазывают, защищают от коррозии, снижают износ форсунок, инжекторов и топливных насосов, поддерживая их исправность. СДА еще и приводит цетановое число топлива к оптимальным значениям. Рекомендуется к постоянному применению в системах со всеми видами впрыска топлива. Протестированы и одобрены известным экспертом и блогером Константином Зарусским, академик. Также более подробную информацию вы можете получить представителя компании «Супротек», которая находится по адресу улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 04, БЦ «Татария», остановка Обжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61, 216-06-61, назовите кодовое слово «Биорадио», вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Ну и еще раз напомню, что подарки от «Супротек» ждут вас на перекрестке Ершова, там, где раньше был Акчерлак, вот перед светофором, где Ершов уходит налево в Советский, как Ершов, и направо, как Гвардейская. Здесь стою вас и жду на аварийных огнях.
1: Коробка передач на БИМ-радио. Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБК Нафта».
2: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: радио.
1: Ну что, подождали. Мы здесь постояли на Ершова, там на обжалил вдоль железной дороги, сложной дорожной ситуации, чинит ремонт. Может быть, это всех отпугивает от участия. Ну и поедем, найдем еще одно местечко, где представлена продукция Супротек. И буду заманивать вас туда. Призов становится все больше и больше. Не забывайте, что в коробке мы всегда с радостью вместе с вами передаем приветики. И приезжайте обязательно. Следующее включение уже совсем-совсем скоро, в начале следующего часа. До скорой встречи. Все в коробке передать.

0: А будете еще счастливее, если завтра сходите на классную вечеринку. Информация на правах рекламы. Бимрадио представляет долгожданную вечеринку. Ночь и летний бал, выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Живые эмоции, смелый флирт и танцы, аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий бала Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня, это уже завтра. Спешите купить билеты на сайте maximilians.ru. Ресторан Maximilians. Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому вместе с Бим-радио.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бим-радио ООО «НТПК Супротек».
3: Уважаемые бережливые автомобилисты, мы объявляем скидку 20% на автохимию и триботехнические составы «Супротек» с 1 по 30 июня по промокоду BIM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
5: 18+.
6: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Маркул, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
7: Билеты в кассах города. 16+.
8: Позиция номер 1.
9: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2 930 800.

0: Fast Boy, Topic, Forget You. Не забыть бы, да, прямо сейчас, друзья мои, разыграть один пригласительный билет на предстоящую завтра вечеринку «Ночь и летний бал».
1: Всем привет, я Ярослава.
2: А я Петр.
1: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
2: «Ночь и летний бал».
1: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20.00.
2: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
1: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
2: Становитесь королем и королевой вечеринки.
1: Там будет MC-зали.
2: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Так. Ночь и летний бал. Выпускной по-взрослому.
0: Это уже завтра состоится в Максимилиансе. Мы вас приглашаем. Ну а прямо сейчас я готов разыграть пригласительный билет на эту вечеринку. Сейчас задам вопрос и уже обращусь к нашему мессенджеру в Макс. Телеграм и Макс плюс 792-72-102-102-8. Сюда именно отправляем на этот номер ваши правильные ответы. Сегодня сообщение под номером, ну пусть будет 3 и 6. 3 и 6. Шестое сообщение станет победным, а его авторы получат по пригласительному билету на завтрашнюю вечеринку «Ночь и летний бал». Вопрос звучит следующим образом, друзья. Фильм есть, воплотивший в себе дух эпохи диско. «Лихорадка субботнего вечера» с рекомендацией 16+, сделал актера Джона Траволту всемирно известным. Его герой Тони Манера завоевывает танцпол под зажигательную диско-музыку. Какая песня команды Bee Gees, братьев Би Гибс, так называемых, да, из фильма стала символом этой эпохи. Я вам дам два варианта. Тут не три и не четыре, два варианта. Поэтому шансы победить достаточно велики. Итак, первый вариант — это песня «How Deep Is Your Love». Или второй вариант — это песня «Stayin' Alive». «Stayin' Alive» или «Alive», «Alive», да. «How Deep Is Your Life» и «Stayin' Alive». Друзья мои, все два варианта выбирайте, какой вам нравится. Отправляйте сейчас на номер плюс 792-72-102-8. Какой считаете верным, отправляйте сюда. Третье, шестое сообщение с правильным победным ответом, а его авторы получат пригласительный на нашу крутую вечеринку, которая состоится уже завтра. «Бим-радио» представляет долгожданную тему «Ночь и летний бал», выпускной по-взрослому, живые эмоции, смелый флирт и танцы, аттестация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд, ведущий бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи MC-зале. 11 июня, ресторан «Максимилиан», сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru для лиц старше 18 лет.
3: Путевые заметки на БИМ-радио.
0: Ну а сейчас о дорожной информации. По данным Яндекс.Карты, весь казанский трафик оценивается в 3 балла. Местами сотрудничает Анас Ильич, вспомнил сегодня, с З и 3. Ситуация на мостах везде по нулям в обе стороны. Что у нас из затруднений? Есть на улице Журналистов от улицы Халитова до Сибирского тракта. Здесь вы проедете 17 минут. Сибирский тракт от улицы Халитова до улицы Журналистов 11 минут. Проспект Ямашева от улицы Адарасского до проспекта Фатыха Амирхана 10 минут. Что касается ДТП, как таковой, сейчас, ну вот я вижу при въезде в город со стороны по Горьковскому шоссе, не доезжая моста, видимо, произошло ДТП. Да. Не доезжая, знаете где? Где автосалоны стоят, вот не доезжая железнодорожных путей. Все правильно, моста, который для пешеходов. Пешеходный переход, воздушный. Как раз здесь произошло ДТП, возможно, оно мешает трафику. В остальном все хорошо, 3 балла, местами затруднения. Пожелаю всем удачи за рулем.
3: Путевые заметки на БИМ-радио.
1: Летнее настроение. БИМ-радио.
0: Так, ну я вижу, у нас третий вариантик отсутствовал сегодня. Второй вариант Олег выбрал. Так, и раз, два, вот шестой, Динара Мухудинова. Тоже поздравляем. Олег с двумя Л и Динара Мухудинова идут у нас завтра на вечериночку. Потому что «Лихорадка субботнего вечера» в этом фильме звучала песня Bee Gees «Stayin' Alive», которая прямо будет завершать красиво этот музыкальный час.

0: новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Казанское метро обновит правила для пассажиров. Самокаты и велосипеды допустят к провозу только в защитном чехле и через неавтоматические пропускные пункты. Использовать их для передвижения по станциям и переходам не разрешат. Также под запретом окажутся оставление подобных предметов без присмотра и любые коммерческие действия. В сентябре, параллельно с выборами в Госдуму, могут провести голосование по вопросу смены часового пояса в Татарстане. По мнению инициаторов, это не потребует существенных расходов. Для этого достаточно одной анкеты, где люди смогут указать, поддерживают ли они смену времени или выступают против. В России выдвинули инициативу вернуть в школы устные переходные экзамены. Отмечается, что на фоне активного развития искусственного интеллекта особенно важно возродить живую беседу педагога с учеником. Для этого предлагается определить перечень ключевых предметов, которые формируют мировоззрение школьника, и ввести по ним устную форму аттестации при переходе из класса в класс. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

Сегодня отмечается Всемирный день мороженого. Да, прекрасный повод съесть свое любимое мороженое. Прям не отказывайся в этом удовольствии. Всемирный день модерна. Это архитектурная тема. И день Португалии. Португалия! Там у них там вот это вот порто их известное. Ну, это то, что вредит здоровью. Друзья мои, всем доброго дня. Здравствуйте. У нас коробка передач. Через пару мгновений Махмуд Аракаев будет ждать вас на улице города.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800-0+.
3: Всем привет, я Ярослава.
4: А я Петр.
3: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
4: Ночь и летний бал.
3: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
4: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
3: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
4: Становитесь королем и королевой вечеринки.
3: Там будет MC Зали.
4: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
5: 18+.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800. Коробка передач на БИМ-радио.
6: Продолжаем коробку передач. Сразу сообщу, где нахожусь. Это перекресток 8 марта и Сибирский тракт. Здесь в доме 4А по улице 8 марта в красном кирпичном двухэтажном здании находится магазин «Автомир», в котором представлена продукция «Супротек». Еще раз напоминаю, Сибирский тракт 8 марта. На этом перекрестке есть двухэтажный павильон красного кирпича. Со стороны, если вы едете по Сибирскому тракту в центр. И вот рядом с ходом буду вас стоять, ждать на аварийных огнях. Сегодня с нами играет официальный представитель компании «Супротек Казань». И, значит, будут замечательные подарки от «Супротек». «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурсы его узлов и агрегатов. Используя продукты «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку его износ. Поддержать изношенный двигатель можно для этого компании «Супротек». Разработаны триботехнические составы, в частности, для двигателей состава «Актив Плюс». Состав восстанавливает изношенную поверхность, создает на ней защитный слой, который оптимизирует зазоры. Работа двигателя возвращается к заводским параметрам, выравнивается компрессия, снижается трение, уменьшаются вибрации, восстанавливается давление в насосах. Это позволяет двигателю тратить меньше топлива и ведет к экономии на содержании машины. Все подробности о трибосоставах «Актив Плюс» на suprotec.ru. Также более подробную информацию вы можете получить в представительстве компании «Супротек», которая находится по адресу улицы Николая Шова, 29Б, цокольный этаж, офис 004 БЦ «Татария», остановка Обжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61, 216-06-61, назовите кодовое слово «БИМ-радио», и вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Ну и напомню, что мы на перекрестке, наш коробка «Автомобиль на аварийных огнях», 8 марта, Сибирский тракт, «Автомир», красного кирпича, двухэтажное здание. Подъезжайте.
2: Коробка передач на БИМ-радио.

0: игры «Смотри на мир ярче», которая через пару мгновений здесь состоится в эфире Бим-радио. Для того, чтобы стать ее участником, нужно первым дозвониться прямо сейчас по номеру 292-102-8. 292-102-8.
1: Бим-радио. Первое в

0: Разбим радио.
1: Игра.
2: Ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф». Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Доморов». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.
1: Всем, друзья мои, здравствуйте. Информация на правах рекламы. ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри», офтальмология для всей семьи, 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов с рождения до глубокой старости. «Смотри» – клиника, короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Ну а сейчас мы будем знакомиться с участницей. Зовут ее Татьяна, она звалась Татьяна. Татьяна, здравствуйте, добрый день.
3: Добрый день.
1: Добрый день, расскажите о себе немного. Спасибо большое, Татьяна. Очень увлекательный рассказ о себе. Вы приняты. Смотрите, вопрос вам задаю. Продолжаем говорить о зрении, об уникальности его устройства у человека и всех живых организмов. Вопрос звучит следующим образом. Готовы? Готовы?
3: Готовы, готовы.
1: Ну все, тогда сейчас задам.
0: Смотри.
1: Скажите, пожалуйста, Татьяна, у какого существа глаза довольно неподвижны, но зато голова может поворачиваться на 270 градусов? Три варианта вам дам. Попугай, сова или хамелеон. Попугай, сова, хамелеон.
3: Так.
1: Так. Ага. Интересен ход ваших мыслей. Можно вслух?
3: Еще раз. Сова.
1: У какого существа глаза довольно неподвижны, но зато голова может поворачиваться на 270 градусов? Попугай, сова,
3: сова
1: или хамелеон?
3: Сова.
1: Сова? А я думала, да. Сова. Да, был такой мемчик, да? И вы абсолютно правы, я вас поздравляю. Да, абсолютно верно, это сова, и подарочный сертификат в развлекательный центр уже за вами, Татьяна. На радостях можно передать привет, и слушаю вас, и мы вас слушаем.
3: Привет любимому Бим и всем, кто меня узнал.
1: Спасибо. Спасибо, Татьяна. Многие, видимо, узнали после вашего серьезного рассказа о себе. Так, трубочку не кладите. Я объясню, как вы получите свой презент всем остальным. Еще раз здравствуйте. Еще раз всем пожелаю хорошего дня.
0: Смотри на мир ярче. С Бим Радио.
4: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
5: Знаете ли вы, что белые медведи, в отличие от бурых, не впадают в спячку? Беременные самки или медведи-мамы остаются в берлогах и снижают свою активность, а самцы продолжают охотиться на протяжении всей зимы.
4: В мире столько всего интересного.
0: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».

0: радио.
1: Ну что, есть у нас участник, и зовут его?
2: Наиль.
1: Наиль, большое спасибо, что приехали. Держите ваш сертификат, первое место, торжественная обстановка, салют, вот это все, как всегда. Есть возможность привет передать?
2: Да, конечно, хочу передать привет автопарку MasterCard и всем таксистам, кто сейчас работает. Моя машина белая 452 Kia.
1: Такой, все, сдал номера, машина, все, у меня тайны от вас нет. А сегодня дети, не знаете, что происходит? Почему детей много в городе?
2: Потому что сегодня праздник, День мороженого.
1: А, Международный день мороженого, да, точно. И что, куда пошли дети? Мороженое есть?
3: Да.
1: Фига себе, куда-то всех главное, весь город в детях, вот, все они куда-то идут. Спасибо большое. Спасибо. Вот человек все знает, в теме.

0: летние хиты на Бим Радио.
1: Hello, mister. Pleased to meet you.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Хорошие выходные нас ожидают с солнышком. Ой, и у меня планы классные. И у вас. Давайте делиться, какие планы у вас на три дня. Плюс 792-72-42-8. Так, чтобы все порадовались за вас белой завистью. Пишите в Макс, друзья мои. Тем временем уже после рекламы снова выход Махмуда Аракаева, который сейчас на улицах Казани. Будем снова в коробке передач активно участвовать.
1: Реклама на Бим-радио.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская 20.
3: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
4: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Какой красивый ремонт ванны. Где все это купили?
7: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Trendy.rf.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Ваш бизнес начинается с деталей. Меню, визитки, наклейки, упаковка, сертификаты, таблички. Все должно говорить о вас красиво. Типография «Золотой лев» создает полиграфию, которая помогает бренду выглядеть уверенно. От разработки макета до готового тиража. Для кофеен, салонов, магазинов, ресторанов, студий, мероприятий и личных проектов. «Золотой лев» – печать, которая собирает образ вашего бизнеса. Телефон 250-02-02. 12+.
13: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
14: Коробка передач на Бим-радио.

0: Остальным поможет реклама на БИМ-радио. Коробка передач на БИМ-радио.
1: Продолжается коробка передач. На этот раз жду вас на парковочке между Мегастроем и Агавой. Это проспект Победы. Если едем в сторону Азина, центр вселенной, из компрессорного, то как раз по правую руку. А вот через дорогу по адресу проспект Победы 102 есть Раминавто, где представлена продукция компании Супротек. И напомню, что приехав, вы получаете подарки Супротек. Вы только, пожалуйста, подходите ко мне, потому что в прошлом включении Трамиль подошел, а еще два участника стояли в стороне потом, а я же не умею читать по звездам, по облакам, там не умею бросать кофейные гущи там как надо. Вы подходите, я не злой, я не кусаюсь. Сегодня с нами играет официальный представитель компании Супротек Казани. Супротек заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурсы его узлов и агрегатов. Используя продукцию Супротек, мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Компания Супротек разработала уникальный продукт – силиконовый воск. Для предотвращения примерзания и сохранения эластичности резиновых уплотнителей, дверей, капота, крышки багажника, стекол автомобиля, металлических деталей, дверных замков. Силиконовый воск представляет собой смесь силиконовых полимеров, некоторые из которых отвечают за прочность образуемого покрытия, а другие – за его эластичность. Основной функцией силиконового воска является предотвращение примерзания и сохранение эластичности резиновых уплотнителей, дверей, капота, крышки багажника, стекол автомобиля. Также более подробную информацию вы можете получить представительство компании «Супротек», которое находится по адресу улицы Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 04, БЦ «Татария», остановка «Обжалила». Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61, 216-06-61, назовите кодовое слово «БИМ-радио», и вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы автохимии. А подарки от «Супротек» прямо сейчас вас ждут на проспекте Победы. Мегастрой. Вот между Агавой и Мегастроем есть площадка парковочная. Она полпустая, и на ней стоит наш коробкомобиль на аварийных, естественно, огнях. Приезжайте максимально быстро. Забирайте призы.
0: Коробка передач на БИМ-радио. БИМ-новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. Казанское метро обновит правила для пассажиров. Самокаты и велосипеды допустят к провозу только в защитном чехле и через неавтоматические пропускные пункты. Использовать их для передвижения по станциям и переходам не разрешат. Также под запретом окажутся оставление подобных предметов без присмотра и любые коммерческие действия. В сентябре, параллельно с выборами в Госдуму, могут провести голосование по вопросу смены часового пояса в Татарстане. По мнению инициаторов, это не потребует существенных расходов. Для этого достаточно одной анкеты, где люди смогут указать, поддерживают ли они смену времени или выступают против. В России выдвинули инициативу вернуть в школы устные переходные экзамены. Отмечается, что на фоне активного развития искусственного интеллекта особенно важно возродить живую беседу педагога с учеником. Для этого предлагается определить перечень ключевых предметов, которые формируют мировоззрение школьника, и ввести по ним устную форму аттестации при переходе из класса в класс. С вами были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: это мистер Биг, Wild Wild World. Этот безумный мир завтра завершится классной вечеринкой в 20.00. Максимилин, вечеринка под названием «Ночи летний бал», друзья мои. Так, в преддверии золотых нулевых классная песня от Крэга Дэвида. Это, между прочим, «Юки Гараж», конец 90-х, начало 2000-х. Он, наверное, ярчайший представитель мировой значимости вот этого жанра с песней «Walking Away», правда, в ремиксе. Но от этого, друзья мои, даже лучше, потому что темп у нас дневной рабочий. Андрей пишет: «Здравствуйте. На выходные поедем в деревню, будем хозяйствовать и жарить шашлыки».
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКнафта».
2: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: радио.
1: Ну что, друзья мои, давайте знакомиться. Первым приехал и получает сертификат подарочный за первое место. Держите, зовут вас.
2: Добрый день, меня зовут Ильнас. Спасибо большое за такие призы. Очень рад подаркам. Хочу передать привет всем слушателям БМРАДИ, своей семье, это супруге Энджи и четырем своим детям.
1: Фига себе, ты увлеченный.
2: Вот.
1: Да как только свет выключался, ты превращался в кролика, да?
2: Да, да, да.
1: Ты заколдованный. Вот она все пыталась вся это расколдовать, но не получилось. Да, да. Слушай, ты сегодня всемирный день мороженого. Какое мороженое любишь? Ну, твое самое любимое.
2: Мороженое, пломбир.
1: Пломбир.
2: Шоколадный.
1: Ну, так, обычно. Да, не щербет там какой-нибудь?
2: Нет.
1: А томатный ты застал?
2: Томата нет.
1: Вот, ты что, ты считай, не жил. Спасибо большое. Детям мороженое не забудь сегодня. А вторым оказался...
2: Айдар.
1: О, Айдар, держите, это вам сертификатик за второе место. Вот мороженое какое любите? Есть сорт какой-то вот определенный?
3: Я вообще стандартно люблю пломбир, но я сладкоежка, я обожаю все подряд.
1: Я лакомку обожаю. Вот этот рулетик такой кругленький такой.
3: Да, да.
1: Цилиндрик. Обожаю вообще, это прям с детства.
3: У меня есть маленькая дочка, которая любит меня провоцировать на такие сладости и еще манипулировать.
1: Ну, она же женщина будущая.
3: Ну, да,
1: она,
3: конечно, у нее очень хорошо получается.
1: Они это лучшие разводительницы мужчин на деньги, эти дочери. Я...
3: Заводские настройки, особенно глаза строить, это что-то.
1: Это нормально, это все, это так и должно быть. С возрастом она будет улучшать свои настройки. Вот. В конечном итоге ты уже там будешь... Вот. Я на месяц, я уехал, меня нету. Привет кому передадим?
3: Привет передаю моей семье, моей жене Аделе, моей дочке. Хоть она это БИМ-радио не слушает, но вырастет, я ее обязательно к этому приучу. Привет городу Азнакаево, мой родной город. Всем жителям Казани хорошего настроения. Пусть у вас сегодня день пройдет хорошо.
1: Хорошо. Всем детям мороженое не забудьте. Спасибо. Азнакаеву тоже мороженое. Спасибо, ребята. Расходимся. Не дождались третьего. Но желаем всем хорошего настроения, бодрого дня. Всем детям мороженое сегодня. Ну, а впереди рабочий полдник. Слушайте обязательно. Сергей Белов с вами. Ну, а я голос вселенной. Макударакаев. Услышимся.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Здравствуйте, я Альфред Хайрулин, основатель дуванского питомника в Држановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
2: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
3: 4 июля на летней площадке Roof Place большой сольный концерт певицы Светы. «Дорога в аэропорт», «Хватит довольно», «Ты не мой» и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19.00. Билеты в продаже. 12+.
0: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
2: Лето на старт. Раскаленный асфальт.

0: Казани.
1: Ты с высоты красоты своей меня не замечаешь.

Сделать так, что ты меня еще узнаешь. Пускай сегодня я никто.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды на сегодня. Овны, ваш мозг будет искать соперников, проведите день, активно общаясь. Тельцы, отсутствие помощников вас, как ни странно, будет только радовать. Близнецы, небольшие ссоры с любимым человеком – это нормально, избегайте только кардинальных решений. Раки, как всем угодить и везде успеть, не растратив свои силы? Вот основные моменты этого дня для вас. Львы, раздробите большую цель на мелкие кусочки и действуйте планомерно. Девы, вас ожидает приятный, спокойный день, подходящий для отдыха. Весы, перед вами может остро встать финансовый вопрос. Скорпионы, действия окружающих будут нелогичными, реакция коллег и близких тоже может удивить. Стрельцы, еще немного, еще чуть-чуть, и вы получите желаемое, хотя у вас и так все есть. Козероги, неважно, чем вы будете заняты, буквально все принесет вам удовольствие и моральное удовлетворение. Водолеи, неоднозначный день, который потребует внутреннего стержня и самоконтроля. Рыбы, если с утра вы еще будете клевать носом, то уже к обеду ваша внутренняя энергия начнет буквально фонтанировать. Всем знакам зодиака желаем незабываемых моментов жизни.

0: Бадёвые заметки на БИМ-радио.
1: Всем доброго дня. Согласно данным Яндекс.Карты, у нас неожиданная оценка 4 балла. Обычно все 3, а тут 4 балла. Местами затруднения. Есть ДТП у нас в районе ЖД вокзала. Да, все верно. Как раз вот в том месте, где светофорчик вот этот слева. Кассы пригородные. Вокзал пригородный. И что еще? Где ДТП? Я как будто видел паря над городом, над картой. Все остальное, по всей видимости, это ремонтные работы, которые локально затрудняют движение. Сейчас крупнейшие затруднения – это улица Журналистов от улицы Халитова до Сибирского тракта 20 минут, улица Комиссара Габишева от улицы Сафиуллина до улицы Кулгали 20 минут, улица Журналистов от Сибирского тракта до улицы Халитова 16 минут. Ситуация на мостах везде хорошо, по нулям в обе стороны. Знаете об этом. Желаю всем удачи за рулем.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме напомнили, что если сотрудник берет на себя дополнительные задачи, например, замещает коллегу в отпуске, расширяет зону обслуживания или увеличивает объем работы, не отказываясь от своих основных обязанностей, ему положена доплата. Ее размер стороны согласовывают между собой, ориентируясь на то, насколько велика и сложна дополнительная нагрузка. С 1 сентября 2026 года в России начнут официально готовить врачей по медицине здорового долголетия. Эти специалисты займутся системной профилактикой возрастных заболеваний и помогут выстроить грамотную поддержку здоровья пожилых пациентов. От заботы о здоровье к ярким событиям. Бим-радио представляет вечеринку «Ночи и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC-зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: гимн Бим-радио в начале часа в 12 часов. Сейчас уже 12.04 как таковых. Всех рад приветствовать. Всем пожелаю отличной среды. Здесь у микрофона я, Сергей Белов. Проведем рабочий полдник вместе. В ближайшее время, ближайшие 3 часа, много интересных событий будет происходить. Розыгрыш будет, конечно же, совсем скоро под названием «Музыкальный пересказ». Так что ждите моего сигнала для того, чтобы выиграть очередной классный приз здесь на Бим-радио.
1: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: По будням с 12 до 15. Только для настоящих трудоголиков. Рабочий полдник.
5: Реклама на Бим-радио.
6: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
7: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: «Транснефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Ограничение 6+.
2: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк «Семья» и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
3: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
2: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
7: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
8: Мне все удобно.
7: Вы хотели сказать «удобно»?
8: Нет.
9: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
10: Застройщик ООО «СЗПС-32». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на nas.dom.rf.

0: Фанат, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Очень нужны два участника, друзья, в проект «Музыкальный пересказ». Разыграем очередной классный приз от Beam Radio. Нужно два. Дозвонившихся по номеру студийного телефона 292-102-8. 292-102-8. Набирайте прямо сейчас.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что слон – единственное животное с четырьмя коленями? Что у нас общего со слонами? Слоны и люди – единственные млекопитающие, которые могут стоять на голове.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» – ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
4: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
5: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект декорации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72, стоимость 23 495 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.
1: Лето на любимой волне.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Всем доброго дня! Поиграем в игру под названием «Музыкальный пересказ». Традиционно в рабочем полнике в это время у нас два дозвонившихся. В этот прекрасный солнечный день первая дозвонилась Эльвира. Давайте ее приветствовать. Эльвира, здравствуйте!
2: Всем привет!
1: Всем привет, сказала Эльвира. И все сказали тоже. Привет, Эльвира! Как у вас там дела? Все ли хорошо?
2: Да, все хорошо, я в отпуске, вот уборкой занялась.
1: Смотрите,
2: сегодня.
1: Что? Да бросьте вы эту уборку, вы же в отпуске, зачем вам это нужно? Лучше куда-нибудь отправиться, Эльвира, да? Куда бы вы хотели отправиться?
2: А мы поедем отдыхать в Уфу скоро, через три недельки всей семьей, а потом и на Урал.
1: Ой,
2: короче, две недели будем кататься.
1: Ой, классно, а на Урале сплавляться будете, что ли?
2: Нет, нет, в гости, ну там природа классная, конечно.
1: Эльвира,
2: и
1: вы...
2: озера.
1: Я знаю, я там часто бываю, раз в год точно. Смотрите как, Эльвира, да, дело в том, что я думаю... И надеюсь на то, что вы раньше отправитесь в баварский клубный ресторан «Максимилианс» для того, чтобы, так сказать, отпочивать там их бизнес-ланч, в том случае, если вы выиграете. Но у вас тут конкурентик имеется, зовут его Андрей. Андрей, я вас тоже приветствую, здравствуйте.
3: Рад всех приветствовать, здравствуйте, да. Доброго дня, всем динамики в душе.
1: Смотри, какие прекрасные люди ко мне дозвонились. Так, я вам сейчас, согласно правилам этой игры, буду кратко, интересно, местами витиевато пересказывать песню, а вам нужно будет догадаться, что же это за песня и кто ее исполняет. Песня слишком известная, очень даже известная. Я думаю, что без труда кто-то из вас справится. Готовы?
3: Готовы.
2: Да, готовы.
1: Поехали. В общем, все начинается с того, что герой просыпается утром и с удивлением осознает, что время летит очень незаметно, быстро, ему уже... Смотрите, сколько лет. Хотя он еще совсем не старик, возраст дает о себе знать. Впервые за долгое время он словно по-новому видит мир.
3: Группа Рондо, «Моя неласковая Русь».
1: Нет. Будто бы впервые ощущает солнечный свет и тепло. День развивается, как настоящий праздник. Музыка звучит в ушах и словно подбадривает не грустить. Герой чувствует, что сегодня можно расслабиться, и повод для этого самый веский. К вечеру друзья собираются вместе, звучит музыка, звенят стаканы. Герой твердо уверен, что в такой день он имеет полное право отдохнуть, забыть о заботах и насладиться
3: моментом. Мне сегодня 30 лет, сектор Газа.
1: Молодец, Андрюх. Молодец, абсолютно. Абсолютно верно. Песня вышла в 1996 году в альбоме «Газовая атака». Автор текста и музыки Юрий Клинских, он же Хой! Да, написал песню в 1994 году специально к собственному дню рождения. Эльвира, можете передать приветы, как проигравшей, к сожалению, но я думаю, что в следующий раз вам повезет.
2: Да, ничего страшного, конечно, еще буду звонить вам. Я поздравляю моего конкурента, скажем так, с победой.
3: Спасибо.
2: Приятного ему аппетита.
3: Спасибо большое, Эльвира, вам
2: вот. Всем хорошего дня, солнечной погоды, хороших выходных, да, будущих отпусков. Всем всего самого-самого хорошего.
1: Спасибо, Андрей, тоже пару слов от себя в качестве приветов. Слушаем внимательно.
3: Большой привет всем, кто меня узнал. Сергей, вам хорошей смены, вахты. И Эльвира, вам хорошего отпуска. И чтобы все хорошо у вас на Урале было.
1: Спасибо, Андрей, спасибо. Трубочку не кладите, объясню, как вы получите свой бизнес-ланч от баварского клубного.

0: Поделюсь информацией на правах рекламы. Уже вовсю готовится коллектив к завтрашней классной вечеринке. Раз в год только бывает. Называется «Ночь и летний бал». Бим-радио представляет выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Живые эмоции, смелые флирты, танцы, аттестации, коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий бала Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи МС Зали. 11 июня ресторан «Максимилианс», сбор гостей в 20:00. Не профукайте. Встречаемся на выпускном по-взрослому вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru для лиц старше 18 лет.
1: Реклама на Бим-радио.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла Лукойл в сети Global Service.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня рыба скумбрия атлантическая свежемороженая 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
4: Рестораны вкусом порадуют вас.
5: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
3: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
4: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
6: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
7: Отец, чем будем новую беседку красить?
8: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
7: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
9: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
10: Спонсор шоу «Утромены» – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
11: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
12: Турецкие выходные возвращаются.
13: Я вижу тебя наяву или сплю.
14: Стой, иначе выстрелю.
12: Все совпадения не случайны.
15: Кольцо найдет твоего суженого.
16: Вы не это ищете?
14: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
12: Все жизни связаны.
16: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
12: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
17: Всем привет, я Ярослава.
18: А я Петр.
17: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
18: Ночь и летний бал.
17: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
18: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
17: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
18: Становитесь королем и королевой вечеринки.
17: Там будет MC Зали.
18: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
19: 18+.
20: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
21: Билеты в кассах города 16+.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме напомнили, что если сотрудник берет на себя дополнительные задачи, например, замещает коллегу в отпуске, расширяет зону обслуживания или увеличивает объем работы, не отказываясь от своих основных обязанностей, ему положена доплата. Ее размер стороны согласовывают между собой, ориентируясь на то, насколько велика и сложна дополнительная нагрузка. С 1 сентября 2026 года в России начнут официально готовить врачей по медицине здорового долголетия. Эти специалисты займутся системной профилактикой возрастных заболеваний и помогут выстроить грамотную поддержку здоровья пожилых пациентов. От заботы о здоровье к ярким событиям. Бим-радио представляет вечеринку «Ночи и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC-зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Программа для именинников «Первый тост».
3: Всем здравствуйте, всем доброго дня. У микрофона Сергей Белов. 12:33 сейчас на студийных. И вот самое время для того, чтобы поздравить вашего близкого человека с днем рождения. Если таковой у него отмечается 10 июня. Пока в эфире, пока вот в этом выходе я, вы можете прислать коротенечко поздравления на номер +7 92 42 102.

0: 8. Присылайте, пожалуйста, в Макс. Ну, а мы сейчас все внимание к нашим подписчикам группы Бимрадио ВК. Здесь сегодня 10 июня свой праздник отмечают Айгуль Харисова, Ольга Волкова, Наталья, двойное имя, Наталья, Альбина Алексеева, Елена Белова, однофамилица. Еленочка, здравствуйте. Александра Тарасова из города Зеленодольск, самый светлый город республики. Ирик Ильдарович, поздравим. Радика Зарипова также. Лилия Тухватуллина, все так же из Зеленодольска, наши поздравления. Юра Тимушков, Тимур Резаев, Артур Гильванов из Нижнекамска. В Нижнекамск тоже улетает огромный пламенный привет. Всех этих людей мы сегодня чествуем, как тех, кто сегодня празднует день рождения. Среди подписчиков нашей группы ВК, группы Бимрадио, добавляйтесь вы, и ваш день рождения мы вас будем с большим удовольствием поздравлять. Еще раз напомню, +7 9 2 7 2 42 102 8. Пока в эфире, можете поздравить своего любимого человека, близкого человека с днем рождения. Так, готовлюсь к поздравлению тех, кто родился в этот день. Среди людей известных, богатых, знаменитых, в 1893 году родилась американская актриса Хэти МакДэниел. Так-то вот, как будто и не представишь ее, но она стала первой афроамериканкой, удостоенной премии «Оскар» за роль мамушки в фильме «Унесенные ветром». Вот сейчас, да, как будто можно уже представить так визуально. Актриса снялась более чем в 300 фильмах, но в большинстве из них ее имя даже не указывалось в титрах. Так, в этот день, в 1941 году, родилась советская американская певица Аида Ведищева. Она родилась в Казани, окончила Иркутское музыкальное училище. С начала 60-х годов начала выступать на сцене. Известна как исполнительница популярных песен из кинофильмов. «Песенка о медведях», «Труд спиной медведя о земную ось», «Помоги мне», «Лесной олень» и мультфильмов «Колыбельная медведица» и «Щунга-Щанга». В этот день родился советский российский актер Валентин Смирницкий. Играл в фильмах «Д'Артаньян» и «Три мушкетера», играл как раз Арамиса. Визит к Минотавру, Шен и созвездие «Гонщик псов», «Провинциальный бенефис», «Дон Кихот возвращается», «Марш турецкого», «Мастер Маргарита» и других. В общем-то, примечательный известный актер. В 1983 году здесь, 10 июня, прямо здесь, в Казани, родилась Марина Амбросимова, будущая певица «Максим», автор песни футбольных фанатов «Спартак, знаешь ли ты», училась в КАИ, записывала в Татарстане первые хиты. В июне 2021 года что-то было... все. В общем-то, жива-здорова, и мы ее тоже поздравляем. Как и вас, друзья мои, те, кто сегодня, собственно, празднует день рождения 10 июня. Это Бимрадио. Всем здравствуйте.
1: Бимрадио. Первое в Казани.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКонавто».
2: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

Как тут не вспомнить известную строчку из песни группы «Чайф»? Да, помните, сегодня умрешь, завтра скажут поэты. Эта песня как раз подтверждение. Михей здесь один из участников этого дуэта вместе с Сергеем Галаниным. Песня вышла у Сереги на альбоме в 2003 году, а Михей за год до этого, в 2002 году, покинул, отправился на небеса. И вот как раз песня стала одной из четырех успешных совместных композиций, которые обрели популярность на ТВ и радио, в том числе уже после смерти музыканта. Это песня «Мы дети большого города» в рамках проекта «Золотые нулевые» здесь на Бим-радио.

0: Информация на правах рекламы от спонсора дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Клиника Кузляр». Диагностический центр «Кузляр» — это современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кузляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте клиники «Кузляр». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Привет, Казань. На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Оказавшись рядом со Стерлитамаком, я не мог проехать мимо известных терм в Громаде. Отдых в термах получился просто великолепным. Я уезжаю отдохнувшим и с отличным настроением. Благодарю термы в Громаде за такой теплый прием. Спасибо большое.
6: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарино. Ближе, чем кажется.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто-5».
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветственная выгода» до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
10: Position number one.
11: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на «Максимилианс.ру». 18+.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Вообще все хорошо в городе. 3 балла. Ну, с таким попеременным успехом на 4 местами. Местами есть затруднения, конечно же, но прежде всего на мосты и дамбы благоволят. Везде по нулям в обе стороны. На данный момент улица комиссара Габишева от улицы Рихарда Зорги до улицы Кулгали 55 минут. Давайте посмотрим на комиссара Габишева. Где у нас тут комиссар Габишева? О, вижу. Из-за ремонтных работ, я предполагаю, которые ведутся как раз на пересечении с улицы Кулгали. Хорошо, так и запишем. Отлично. Что еще? Улица Кулгали от улицы Юрия Сафутчика до улицы комиссара Габишева. Соответственно, смежные тоже пошли оцепенеть. Улица журналистов от улицы Халитова до Сибирского тракта. Здесь такая дребедень почти целый день. 20 минут вы потеряете. В остальном в городе все хорошо. Прекрасная маркиза, все хорошо. И ДТП у нас есть. А те батюшки, нашли друг друга два одиночества. Где? На улице Космонавтов, пожалуйста. Вот на улице Космонавтов. Если двигаться в сторону чего? Какой улицы-то? В сторону улицы Патриса Лумумбы. Вот здесь вот на этом пересечении перекрестки. Ну вот это, который непонятно, куда ехать, зачем ты вообще здесь оказался. А произошло ДТП, из-за этого могут быть трудности. Знаете об этом? Всем пожелаю удачи за рулем.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBim и новости на Бимрадио. Для льготных категорий россиян выделят еще более 1,5 миллиарда рублей. Деньги пойдут на бесплатные медикаменты, медицинские изделия и лечебное питание. Конкретный перечень необходимых средств для каждого человека составляет его лечащий врач. В Татарстане предложили пересмотреть систему социальных выплат семьям. Предлагается привязать их размер к количеству детей. В министерстве считают, что сейчас число детей в семье никак не отражается на объеме господдержки, хотя наличие собственного жилья существенно влияет на решение заводить детей. Интересный факт. Исследования показали, что пчелы умеют распознавать и запоминать человеческие лица. Хотя эволюционно они заточены не под людей, а под распознавание цветов и ориентиров для поиска улья, их мозг способен анализировать сложные визуальные образы, используя механизмы, похожие на человеческие. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good lord. Tell them drink some.
1: Это Шабузи в начале этого музыкального часа. Бар Сонг, кстати, самый старейший, дошедший до нас из действующих заведений, считается Синс Бар в городе Атлон, это Ирландия. Официальная дата его основания 900-й год. 1100, да, чуть больше, чем 1100. 1126 лет. Обалдеть можно. Что подтверждено Национальным музеем Ирландии. Вот такой вот. Да, Бар Сонг в начале этого часа. Отдал дилемму через пару мгновений. И реклама здесь на Бим-радио.
2: Реклама на Бим-радио. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
6: 211-00-73. 0+.
7: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
8: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
9: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
10: 18+.
11: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
12: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
10: 0+.
13: Ваш бизнес начинается с деталей. Меню, визитки, наклейки, упаковка, сертификаты, таблички. Все должно говорить о вас красиво. Типография «Золотой лев» создает полиграфию, которая помогает бренду выглядеть уверенно. От разработки макета до готового тиража. Для кофеен, салонов, магазинов, ресторанов, студий, мероприятий и личных проектов. «Золотой лев» – печать, которая собирает образ вашего бизнеса. Телефон 250-02-02. 12+.
12: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио. С любовью от слушателей.
14: Мы, Казань и Бим-радио, 30 лет счастливы вместе.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что в рекламе наручных механических часов, как правило, стрелки показывают 10 часов и 10 минут, так как в таком положении они похожи на улыбку.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом РФ». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.

Мишель, ваша Мишель иногда, здесь, когда звучит в эфире Бим Радио. Друзья, всем добрый день, 13.14, у нас минут через 15 состоится интереснейшая программа, это цикл программ «Не дай себе обмануть», уже здесь в студии профайлер Лейсан Батрутдинова, очередную схему мошенническую раскроем, так, чтобы вы под нее никогда не попали, да, да. Три раза через левое плечо, и Fly Project на удачу всем. Тейлор Свифт скоро, кстати, да, интересная такая красивая, богатая бабонька появится с песней Blank Space. Дождемся.

Гаяна, слабости ваши, слабость, которые порой делают вас сильными, да, если не делать глупости. А в Госдуме предлагают запретить депутатам и сенаторам иметь недвижимость за границей. В смысле? Вот сейчас у меня, я когда эту новость и заголовок увидел, такой, вот, реально? Им еще не запретили, что ли? Как так вообще? Только сейчас почему-то законопроектом предлагается включить в перечень оснований для досрочного прекращения полномочий, приобретения или наличия парламентария, и супруга там, и несовершеннолетних детей, недвижимости за пределами Российской Федерации. Давно пора. Так, и следующая новость. Вас особенно порадует. Владимир Путин, президент наш, примет участие в саммите Россия-АСЕАН, который пройдет на следующей неделе в Казани. По словам Дмитрия Пескова, президента ждет насыщенная программа и целый переговорный марафон с участниками форума. А нас, автомобилистов, ждет увлекательное. Ну, сами знаете что. Всем доброго дня.

0: Как верно заметил многоуважаемый Бабай, правда, он недалеко смотрит. Он смотрит только на дисплей своего телефона, где видит периодически хороший коэффициент. И радуется, как ребенок. Ну, потому что зарабатывает человек в такси. Так вот он пишет. Привет, Серега. Если улицы перекроют, цены взлетят на такси. Вот только одна есть досада, Бабай, о которой вы, как старый туксиган-то, забыли указать. Если улицы перекроют, вы в течение часа сколько заявок сможете сделать? А? И количество заявок у вас упадет. А по факту все тот же кукиш у вас к вечеру и останется. Так, информация на правах рекламы от спонсора дневного шоу «Рабочий полдник». ОО «Клиника Кузляр». Диагностический центр «Кузляр». Современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кузляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте клиники «Кузляр». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
3: «Люксиум», «Омнитекс», «Топ-грейд» — это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
4: Спонсор шоу «Утромены» — юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
5: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
6: Всем привет, я Ярослава.
7: А я Петр.
6: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
7: Ночь и летний бал.
6: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилец». Начнем ровно в 20.00.
7: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
6: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
7: Становитесь королем и королевой вечеринки.
6: Там будет MC Зали.
7: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
8: 18+.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
9: 18+.
10: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Радио. Первое в Казани.
1: БИМ новости.
2: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
3: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. Для льготных категорий россиян выделят еще более 1,5 миллиарда рублей. Деньги пойдут на бесплатные медикаменты, медицинские изделия и лечебное питание. Конкретный перечень необходимых средств для каждого человека составляет его лечащий.

0: доступных категорий россиян выделят еще более 1,5 миллиарда рублей. Деньги пойдут на бесплатные медикаменты, медицинские изделия и лечебное питание. Конкретный перечень необходимых средств для каждого человека составляет его лечащий врач. В Татарстане предложили пересмотреть систему социальных выплат семьям. Предлагается привязать их размер к количеству детей. В министерстве считают, что сейчас число детей в семье никак не отражается на объеме господдержки, хотя наличие собственного жилья существенно влияет на решение заводить детей. Интересный факт. Исследования показали, что пчелы умеют распознавать и запоминать человеческие лица. Хотя эволюционно они заточены не под людей, а под распознавание цветов и ориентиров для поиска улья, их мозг способен анализировать сложные визуальные образы, используя механизмы, похожие на человеческие. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.
1: Не дай себя обмануть. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Ну что, рады всех приветствовать. Это новый проект на Бим-радио. Ну как новый? Что-то мы второй месяц уже пошли, как мы с тобой здесь активненько.
3: Не новый.
2: В общем, проект направленный на формирование навыков самозащиты личности, создание критического, спокойного и уверенного типа мышления вместе с профайлером, который напротив меня, Александром Батрутдиновым, мы научимся распознавать мошеннические схемы и уловки. В общем, это программа для того, чтобы вас обезопасить, дорогие граждане и слушатели Бим-радио. Александр, добрый день.
3: Добрый день, Сергей, дорогие слушатели тоже. Здравствуйте. Сегодня будем говорить об нескольких схемах, где абсолютно не используется вот эта вот известная всем социальная инженерия, когда давят на эмоции, когда начинают заговаривать там,
2: зубы,
3: уши и так далее. В последнее время распространился очень интересный такой кейс.
2: Ну, кейс как, это типа разводка,
3: Да, разводка такая. Да, то есть, например, вы получаете или видите где-то в Телеграм рекомендацию, например, дешевого или бесплатного доступа в один из известных там сервисов музыкальных наших российских, да, или, например, бесплатный доступ к чату GPT. Да, вот это вот. И предлагают, соответственно, скачать какую-то там программулинку, которая вам вот этот доступ даст. Либо, например, приходит такое сообщение, что вот к вам пришел какой-то там документ от налоговой или еще что-то. Если вы шмякаетесь на этот файл, соответственно, а это на самом деле троян. Что такое троян? Это от слова троянский конь. Угу. То есть вроде бы с виду обычная, такой обычный файлик, а там сидит... Да, там сидит вирус, который будет просто шарить по вашему телефону, даже сам он умеет набирать какие-то циферки, какие-то кнопочки нажимать, будет подсматривать, что вы там вводите, какие пароли, логины, и все это, пожалуйста, что утечет к мошенникам, и вы уже не сможете ничего сделать с этим просто-напросто. Дальше. Второй, последнее время, прям вот очень распространенный, уводят аккаунты в Телеграме. Слава богу, что его затормаживают, честно говоря, потому что в Максе нет такого. А вот там вот такое. Приходит, например, уведомление якобы от Телеграм, причем видно, что написано слово Телеграм, стоит голубая вот эта вот
2: типа
3: галочка, да, вот якобы официальная. Уведомление такое, что от вас пришел запрос на удаление аккаунта. Если вы не хотите, чтобы это все произошло, пожалуйста, будьте любезны.
2: Чего? Сделайте что-то.
3: Сделайте что-то,
2: как правило,
3: да.
2: Это бабки.
3: Как правило, это бабки, да. И даже знаешь как? Даже не так. Ты нажимаешь, и вот опять же, вот это вот все данные об аккаунте просто утекают к мошенникам. Аккаунт блокируется, и они либо деньги у вас будут просить, либо от вашего имени делать рассылки вашим же всем этим...
2: Хулиганам.
3: Нет, вашим...
2: Ну, они хулиганы будут моим нехулиганам рассылать.
3: Да, вашим нехулиганам все это рассылать.
2: Всякие хулиганистые сообщения.
3: Да. Еще кейс. Вот мы уже с тобой говорили об этом. Там, например, приходит такой файлик, то, что смотри, а этот вот вроде как умер, да?
2: Да
3: якобы,
2: ладно.
3: Да, якобы
2: и ты
3: умер.
2: Такой,
3: да, и приходит, да, и там приходит файл.
2: Подробности.
3: И главное, на файле может быть написано видео, например, 01, а расширение такое АПК. Это значит, что это на самом деле...
2: Самораспаковывающийся,
3: да,
2: установочный,
3: да,
2: файл.
3: Да, файл, который вам занесет, конечно же, вирусы, который будет управлять вашим

0: аккаунтом и все это. И вот, кстати, я забыла сказать, что вот этот вот троян, первый, о котором я говорила, называется Drama Rat, он больше используется для владельцев андроидов. Вот имейте в виду, аккуратнее с этим будьте. Drama Rat называется. Drama Rat. Да, по-английски, английскими буквами. И еще очень распространенная, она уже давно есть, вот эта вот разводка. Даже это не разводка. Вот, например, ты в браузере начинаешь искать необходимый
1: тебе... Вот прямо сейчас.
0: Ну, прямо сейчас, да. Например, ищешь, тебе нужен какой-нибудь файлик, да, или какая-нибудь там программка.
1: Афиша, куда сходить в Казань?
0: Ну, вот типа того, да.
1: Открыл.
0: И тебе, например, подставляется список сайтов, где можно это скачать или посмотреть. В основном это кто-то ищет, например, я не знаю, торренты разные, какие-то программки и так далее. Так вот, самое что печальное, открывается, вы открываете первую попавшуюся ссылку сайта, и там выходит окно авторизации через аккаунт Google или через аккаунт Apple ID. И вы туда вводите свой логин. А это давнишняя, на самом деле, разводка, да. Ну, потому что это в основном с компьютеров делается.
1: С ПК, я понял.
0: С ПК,
1: даже
0: да.
1: Для ПК, как бы.
0: Для ПК,
1: да-да-да.
0: Вот мотай на ус, запоминай. Тебя там просят ввести логин и пароль, да, казалось бы.
1: Либо гугловский, либо Apple ID.
0: Да, но самое-то интересное, если ты на постоянном своем браузере, тебе всплывает такое окно, оно обычно тебе предлагает выбрать из того, что у тебя
1: сохраненные
0: есть.
1: Сохраненные пароли.
0: О чем и речь? А здесь он не предлагает, он говорит, введите, пожалуйста, ручками.
1: А-а-а.
0: Вот здесь уже на этом этапе нужно задуматься. А
1: никто не задумывается
0: такое?
1: На этом этапе.
0: А как-то странно, да, что такое?
1: Ну, вы задумываетесь
0: обычно
1: теперь.
0: Обычно торопятся, они мыслями впереди, то, что я сейчас скачаю нужную мне информацию и так
1: фильмец
0: далее.
1: Сейчас посмотрим. Мы с тобой, Валя, наконец-то.
0: Да, да, да, какой, вот только что он вчера вышел,
1: вот,
0: да, на экраны.
1: Полтора гига. Сейчас мы быстренько с тобой.
0: Да, да.
1: Бесплатно в кинотеатр сходим.
0: А знаешь еще, как проверить? Вот на самом деле, если реально вот это вот окно, которое запрашивает твои какие-то ID, его можно мышкой подцепить и поводить по экрану, то есть оно отдельно от экрана. А вот этот вот поддельный сайт, это просто обычная картинка, в которой есть места для ввода вот этих вот данных.
1: Ну, это типа просто ты отправляешь сообщение.
0: О чем и речь?
1: Да, ты отправляешь
0: то есть попробуйте подергать мышкой вот это окошко, которое предлагает вам. Если оно двигается вместе с картинкой, либо не двигается, все, ребята, значит, вы попали именно на такую разводку.
1: Не, ну вы еще не попали, только вводить не надо. Ничего.
0: Вводить ничего
1: не нужно?
0: Я
1: вообще даже внимательно бы вводил, даже если сохраненные пароли, подумал бы, посмотрел бы,
0: согласна. И вообще, вот если уж там мы говорим о том, как защититься вообще от таких вещей, в первую очередь, поскольку... Многие такие вот, о тех, которые я рассказывала, файлы приходят к нам в разные мессенджеры, в любые, причем я сейчас даже перечислять их не буду, любые мессенджеры. Как только, если у вас настроена автоматическая загрузка, подгрузка получаемых файлов, вы в беде, друзья мои. Заходите в настройки вашего мессенджера и указывайте, что не загружать фотографии, не загружать гифки, потому что к фотографиям и гифкам тоже такие трояны могут прикреплять. Для того, чтобы открыть файл или там загрузить какой-то фотографию, просто у вас будет такая вот мутненькая картинка, вы по желанию можете нажать и загрузить. Вот такое у вас должно быть, но ни в коем случае не автоматическая загрузка, иначе все, вы потеряете все свои данные. Это первое. Второе. Всегда быть начеку. Помнишь, да, мы еще в прошлый раз я говорила про такую методику заземления, которая называется 5-4-3-2-1. Давай вспомним. Помнишь, да? То есть надо остановиться. Это вообще каждый день по несколько раз нужно тренировать, друзья мои, потому что это воспитывает в вас осознанность в первую очередь.
1: Сейчас делаем гимнастику.
0: Делаем гимнастику, да, останавливаемся.
1: Недыхательная.
0: Можно и подышать, кстати.
1: И не вот это вот наши пальчики устали, наши пальчики писали. Слушаем сейчас Лиса Батрадинова.
0: Кстати, тоже неплохая вещь. Да, но вот эта вот техника...
1: Как приземляться.
0: Как заземляться, не приземляться, заземляться.
1: Для некоторых и приземляться. Как снять корону, там, я не знаю, что-то
0: сверху. Как вернуться в реальность, по сути, да. То есть мы остановились, посмотрели вокруг и называем 5 предметов, которые вокруг нас находятся. Вот давай, Сергей, тренируемся
1: ну,
0: с тобой.
1: Снова со мной. 5 предметов. Ноутбук, станция Алиса, микрофон, ручки, телефон.
0: 4-5. Умничка, молодец. Дальше. 4 звука. Да. Прислушиваемся и выделяем 4 звука. Все, что угодно.
1: Голос Лисан Батрадина, вот эта подложечка. Что еще звук? Я в наушниках, я только свой голос я слышу.
0: Хорошо, биение сердца.
1: Нет, не слышу. Да. Оттуда голос шумящей редакции, вот, из открытой двери.
0: Да. Можно, например, выглянуть в окошко, там какие-то машины, может быть, ходят, или там птички поют, да.
1: Выглядывают.
0: Жар вот это. Да. Дальше. 3 ощущения. Ощути 3 физических контакта.
1: Радость.
0: Нет. Физическое. Это у тебя не физическое. Одежда касается
1: кожи.
0: Вот
1: я трогаю себя. Приятный, я приятный.
0: Ноги стоят на полу.
1: На полу стоят. И ручку я держу в руках.
0: Ручку ты держишь, вот она такая граненая, такая уже тепленькая от твоих рук, да, если ты что-то холодное поддерживаешь, у тебя холодным будет, да. То есть вот у нас было 5 предметов, мы посмотрели 3 звука, 3 ощущения физических, теперь 2 запаха, постарайся уловить 2 запаха в своем окружении.
1: Так, вот мой парфюм.
0: Парфюм.
1: Твой парфюм я не чувствую.
0: Не чувствуешь, потому что его нет.
1: А, ну ты не носишь, видишь.
0: Да, ручку понюхай, кстати, там, да.
1: А где финская? Подожди, какую-нибудь финскую полиграфию. А, вот влажные салфетки сейчас.
0: Влажные салфетки понюхай, правильно.
1: Ой, отдушка-то какая. Фу.
0: А, хорошо.
1: Все, я приземлился.
0: Хорошо. Нет, подожди. Еще один остался у нас. 5, 4, 3, 2.
1: Уже приземлился.
0: Хорошо. И один вкус. Сфокусируйся на одном вкусе во рту или представь его. Лимон.
1: Что ну, давай, все. Прямо уж кислый стал, да.
0: Все. Лимончик. Вот, отлично. То есть, друзья мои,
1: вкус французской
0: на чем
1: булки.
0: Мы... Да, вот это да. Хруст – это, опять же, звук мы представляем, да? Кстати, когда ты что-то начинаешь представлять, ты уже уходишь в определенный...
1: В абстракцию.
0: Нет, не в абстракцию. Это у тебя уже как будто бы полугипноз такой.
1: А, то есть вот так вот, да?
0: Да, транс определенный. Когда... человек о чем-то мечтает. Вот, помнишь, мы с тобой каждый раз говорим, что у человека есть такое, что он задумывается до такой степени, что не может вспомнить, например, как последние 15 минут шел или
1: вообще
0: ехал. Да.
1: Некоторые вообще просыпаются за рулем где-нибудь уже в ДТП.
0: И вот этим пользуются как раз мошенники. То есть они подлавливают вас в момент вот этого транса. Особенно, когда разговорные.
1: Смотри,
0: вот
1: какой.
0: Эти вот. Да.
1: Ильнур спрашивает.
0: Что такое?
1: А если, говорит, насморк?
0: А если насморк?
1: Что делать?
0: Ну, не знаю. Вот представить.
1: Ставьте тогда запахи, да.
0: Да, представить. Вот, например, нажали на корку лимона, да, и вот это вот эфирные масла. Вот
1: а
0: еще вот
1: хорошо, что ты нажал, и туда, да. Чтобы брызнуть.
0: А, да, и вот и насморка тоже нет сразу же, да, вот это вот, да.
1: А чё мы? Ну мы приземляемся, ребята, мы вас приземляем.
0: Заземляемся, да. И, конечно же, когда вас, обратите внимание, вот, например, присылают вам какое-то фото, да, а это ты на фото, да, и там написано, например, 18+ про Сергея. Что ты будешь делать, Сергей? Проверим твою реакцию.
1: Когда про меня напишут 18+.
0: Нет, когда тебе присылают какой-то файл, написано «Фотография Сергея 18+». Что ты сделаешь?
1: Неинтересно.
0: Неинтересно. Mm. Вот, молодец, умничка. Вот ты видишь упражнение.
1: Потому что Сережа Лазарев мне лично неинтересен. Понятно? Он интересен там другим.
0: А если написано «Сергей Белов», все? А?
1: Нет.
0: Вот, умничка, молодец. И вообще, знаешь, как правило, присылают вот эти вот сообщения и файлики от твоих знакомых, и в этот момент что нужно сделать? Позвонить этому знакомому по обычному номеру.
1: Номер телефона, сказать: чувак, что там у тебя происходит?
0: Да, что ты мне тут присылаешь или... вообще? Кто
1: Макс.
0: Там умер? Что там произошло? Почему твои мои фотографии 18+, у тебя? Он тебе, конечно же, скажет: ой, меня взломали. И вот, пожалуйста. На этом все, друзья
1: Спасибо
0: мои.
1: Спасибо большое.
0: Пожалуйста.
1: Thank you very much.
0: Туда же.
1: Так, Лисан Батрадинова у нас была сегодня, как всегда, традиционно в среду в 13:30 мы начинаем. Программа называется «Она не дай себе обмануть», направленная на формирование навыков самозащиты личности, создание критического, спокойного и уверенного типа мышления. Здесь мы с Лисан научимся распознавать мошеннические схемы и уловки, узнаем базовые принципы информационной безопасности.
0: Да.
1: Нравится мне вот это словосочетание «цифровой гигиены» и «защиты персональных данных». Знаете об этом, знаете наших. Лисан, большое спасибо.
0: Пожалуйста.
1: А вам хорошего дня. Продолжаем слушать БИМ.
2: Яркие летние хиты на БИМ Радио.
3: Не дай себя обмануть. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
4: Реклама на БИМ-радио.
5: Здравствуйте, я Айрат Елдинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
6: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
7: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
8: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
9: АвтоЦ «Республика» круглый год – настоящий праздник каждый здесь найдет.
10: Рестораны вкусом порадуют вас.
11: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
12: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
13: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
14: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
15: БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Путевые заметки на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Всем здравствуйте, всем доброго дня. Согласно данным Яндекс.Карты, сейчас в Казани по-прежнему 4 балла. Так оценивается весь казанский трафик. Местами затруднения. По-прежнему всех интересует, что происходит на улице комиссара Габишева. От улицы Рихарда Зорги до улицы Хулгали. Особенно те, кто только въехал в эту пробку. Там что-то ремонтные работы на пересечении как раз этих двух улиц, Габишева и Хулгали. Поэтому при повороте на Салмыч. Поэтому здесь вот такая пробище уже на час почти. Улица Хулгали от улицы Юлиуса Фучика до улицы комиссара Габишева 27 минут. Соответственно, там все смежные тоже начинают потихонечку вставать. Мост Миллениум, а батюшки, что произошло в центре? В центр 0 баллов, из центра 6 баллов. Давайте взглянем на карту, посмотрим. Там, наверное, кто-то красиво где-то что-то приехал. Так, в центр, из центра получается, да? А что-то непонятно, почему там из центра. Там. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Чего-то просто всем захотелось туда, в сторону Амирхана. Я так думаю, что пока дорожных транспортных происшествий здесь нет, каких-либо ремонтных, в сторону кварталов, районов нет. Кировская дамба, третья транспортная дамба в обе стороны по нулям. Знаете об этом, пожелаю всем удачи за рулем.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани. Lately I've been losing. These nights were more heartbreak and I'm done with this.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В России рассматривают возможность обязать будущих водителей сдавать практический экзамен по оказанию первой помощи на месте ДТП. Это предложение входит в проект по совершенствованию системы подготовки автомобилистов. Более чем в 20 городах, в том числе в Татарстане, откроют бесплатные беговые центры в рамках стратегии развития легкой атлетики. Цель инициативы – популяризировать бег и здоровый образ жизни среди широкой аудитории. Параллельно идет разработка мобильного приложения для бегунов. Оно поможет находить партнеров для пробежек, обмениваться маршрутами и личными результатами, а также объединяться в спортивное сообщество. А вы знали, что в 19 веке томатный кетчуп продавали в аптеках как лекарство? Его рецептура в те времена базировалась на экстрактах томатов, из-за чего вкус выходил гораздо более терпким по сравнению с современным соусом. Однако исследования, проведенные позже, опровергли лечебный эффект, и кетчуп постепенно утратил статус лекарства и прочно вошел в обиход как кулинарная приправа. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Это Филатов и Карась. У нас время не ждет, время спешит. И действительно, уже через 50 минут надо быстренько бежать в другую локацию. У меня сегодня фигра там, фигра сям. И вам бы все успеть. Но вот на Амирхана в сторону авторынка, напротив Ривьеры, в правой полосе автовышка стоит. Это благодаря нашему слушателю Мишане с ее сообщение пришло. Это как раз и объясняет, почему стоит Миллениум в сторону кварталов, районов. Собственно, и вот как раз возле Амирхана, напротив Ривьеры, в правой полосе автовышка стоит. Надеюсь, вам это поможет. А скоро у нас игра под названием «Однажды в Казани». Очень интересная историческая справка сегодня, связанная с 10 июня. Я вам расскажу, задам вопрос, и будет у вас шикарная возможность выиграть очередной приз здесь на Бим-радио. Меня зовут Сергей Белов. Всем доброго дня, друзья.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Иврит, или древнееврейский язык, перестал быть средством повседневного общения во II веке, но сохранился в литературном и религиозном употреблении. В начале второй половины XIX века сионистское движение поставило задачу снова сделать иврит разговорным, и постепенно это удалось. Сегодня его используют в качестве первого языка несколько миллионов человек. Причем это единственный пример в истории человечества успешного воскрешения языка мертвых.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом.РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной.

0: «Однажды в Казани».
1: Давайте поиграем. Игра «Однажды в Казани». Вот в это время традиционно в рабочем полнике с возможностью выиграть классный приз от Бимрадио. Давайте еще глянем, что за приз у нас сегодня на кону. Пригласительный билет в кино на два лица. Шикарный подарок. Кого-то будем поздравлять. Давайте так, сообщение с номером 14. Сегодня 14, 17, вот сейчас 14-е. Сообщение станет победным, а его автор получит от нас как раз пригласительный на два лица в кино, билетик в кино. Иванушки Интернешнл сейчас вспомнились. Прям хотел напеть. Так, давайте к вопросу. Связан он, конечно же, с республикой, с Казанью, с нашим родным краем. Историческая вкладка, связанная как раз именно с 10 июня. Сегодня 10 июня, в этот день, в 2012 году в Болгарии открыли комплекс «Белая мечеть». Он расположен недалеко от въезда в город, рядом с южными воротами музея-заповедника. Высота двух минаретов мечети составляет 46,5 метров. Диаметр главного купола 10 метров. Высота купола внутри мечети 17 метров. Стены мечети украшены традиционными декоративными элементами. Площадь мечети обрамлена аркадой из 88 колонн. Посередине расположен фонтан. Здание облицовано белым мрамором. Это все находится на территории историко-археологического комплекса «Болгар», который является памятником всемирного наследия. Это памятник ЮНЕСКО. Вообще Республика Татарстан – это единственный регион в России. Единственный. Не Москва, не Питер, не Ленинградская область, Московская область не могут похвастаться четырьмя памятниками ЮНЕСКО на территории Республики Татарстан. Это музей-заповедник «Казанский Кремль», это историко-археологический памятник «Болгар», комплекс «Болгар», это Успенский собор, монастырь острова Красноярск, тоже памятник ЮНЕСКО, и с 2023 года это еще астрономические обсерватории Казанского федерального университета имени Энгельгарда. Четыре памятника у нас, и вот как раз историко-археологический комплекс «Болгар» стал вторым после музея-заповедника. В каком году? Поехали, 14 сообщение с правильным ответом. В каком году историко-археологический комплекс «Болгар» стал памятником всемирного наследия, памятником ЮНЕСКО? Пишите плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пишите, пожалуйста, в Максе. Уже понеслась. Почему здесь-то второй вариант? Какой второй вариант? Нет, ребят, «Белая мечеть». Это я только что рассказал. В каком году историко-археологический комплекс «Болгар» стал памятником ЮНЕСКО? Пишите, друзья мои, пишите. Да, Кремль с 2000-го.

полное имя Шакира Изабель Мебарак Риполь, более известная как Шакира, колумбийская певица, автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф, модель. Немного зная ее биографию, отношения с мужем, могу сказать, что она боец. Классная девчонка. Так, только что спел песню «Дон Боза», друзья мои. Возвращаемся к вашим правильным ответам. Да, многие были правы. Именно в 2014 году историко-археологический комплекс «Болгар» стал памятником всемирного наследия, памятником ЮНЕСКО. А в сообщении под номером 14 у нас замечена Анастасия. Анастасия, я вас сейчас закрепил, начнем с вами личную переписку. 2014 год, это был правильный ответ. Продолжаем. У нас, кстати, скоро проект «Любимая песня». Пока звонить не надо, но будьте в курсе, скоро призову вас.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
2: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.
3: Турецкие выходные возвращаются.
4: Я вижу тебя наяву или сплю.
5: Стой, иначе выстрелю.
3: Все совпадения не случайны.
6: Кольцо найдет твоего суженого.
7: Вы не это ищете?
5: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
3: Все жизни связаны.
7: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
3: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
8: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
9: Билеты в кассах города. 16+.
10: Всем привет, я Ярослава.
11: А я Петр.
10: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
11: Ночь и летний бал.
10: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
11: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
10: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
11: Становитесь королем и королевой вечеринки.
10: Там будет MC Зали.
11: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
12: 18+.
13: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
14: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Моя любимая песня. Сколько он уже идет? Десятилетий. Надо Махмуда спросить. В него дозванивается и просит песню прям кулаком по столу. По столу. Давай. О, уже звонят. Я же говорю, даже говорить, но даже номер телефона говорить не надо. 292-102-8. На всякий случай, это Бимрадио, моя любимая песня. Ваша, его любимая песня. Или ее любимая песня. Буквально через пару мгновений здесь.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис «Лэндровер и Егор».

0: Любимая песня. Сколько он уже идет? Десятилетий. Надо Махмуда спросить. А в него дозванивается и просит петь прям кулаком по столу. По столу. Давай. О, уже звонят. Я же говорю, даже говорить, но даже номер телефона говорить не надо. 292-102-8. На всякий случай, это Бимрадио, моя любимая песня. Ваша, его любимая песня. Или ее любимая песня. Буквально через пару мгновений здесь.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar Logos Auto.

0: Моя любимая песня, ваша, его любимая песня или ее любимая песня буквально через пару мгновений здесь.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В России рассматривают возможность обязать будущих водителей сдавать практический экзамен по оказанию первой помощи на месте ДТП. Это предложение входит в проект по совершенствованию системы подготовки автомобилистов. Более чем в 20 городах, в том числе в Татарстане, откроют бесплатные беговые центры в рамках стратегии развития легкой атлетики. Цель инициативы – популяризировать бег и здоровый образ жизни среди широкой аудитории. Параллельно идет разработка мобильного приложения для бегунов. Оно поможет находить партнеров для пробежек, обмениваться маршрутами и личными результатами, а также объединяться в спортивное сообщество. А вы знали, что в 19 веке томатный кетчуп продавали в аптеках как лекарство? Его рецептура в те времена базировалась на экстрактах томатов, из-за чего вкус выходил гораздо более терпким по сравнению с современным соусом. Однако исследования, проведенные позже, опровергли лечебный эффект, и кетчуп постепенно утратил статус лекарства и прочно вошел в обиход как кулинарная приправа. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
1: Моя любимая.

0: самая любимая песня.
1: Алексеева песня будет сейчас. Алексей, приветствуем в эфире Бим-радио. Нет Алексея, а? Алексей, я не могу поставить вашу песню. По моим правилам. Правилам радиостанции. Вот кто-то звонился в прямом эфире, еще привет и передал там. Но у меня линия свободна, ребят. 292-102-8. Кто там самый шустрый? Гонзалес. 292-102-8. Давайте делаем ставки. Кто это? Кто это? Мальчик или девочка? Мальчик или девочка? Добрый день, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну вот, кто на мальчика ставил, кто на мальчика собирал. Молодец. Вот, заказывайте, пацан у нас. А как зовут?
2: Меня зовут Андрей.
1: Андрей, Андрей, здравствуйте. Сергей, рассказывайте, как вы к нам так быстренько зашли?
2: А вот еду, слушаю.
1: Да, молодец.
2: А вы в эфире говорите. Ну, кто
1: ты так как ковбой телефон в руки взял, быстренько шмальк, и все, и дозвонился. Правильно же я понимаю?
2: Все верно.
1: Алексей, трудишься или бездельничаешь сегодня?
2: Андрей.
1: Андрей, Леша уже зачеркнул его. Андрей у нас новое имя. На доску почету Андрюху. Андрей, трудимся, бездельничаем, что делаем-то?
2: Ну, трудясь, бездельничаем.
1: Молодец, это называется такси.
2: Нет. Это личный водитель.
1: Вы личный водитель или вас возят?
2: Нет, я.
1: Вы личный водитель. Ну, я понял. Хорошо, ждете какую-то важную шишку. Ну и попутно решили тут песенку себе побаловать. Кстати, какую песенку возьмем? Мне же нужно время подготовить.
2: Вот, хотел бы послушать нашего МС-зале «Бездельники».
1: Ой, Динарик спел однажды эту песню. А мы, кстати, посмотрим, а есть ли у нас МС-зале «Бездельники»? Бездельники. Новый год. Любовь за любовь. Люблю Ивана за туманами далеко. Так, с Бим-радио тут 30 лет. Шар золотой. А нет у нас нет у нас бездельников. Вы бездельников знаете, где послушаете? Завтра на вечеринке. Ночью летний бал будет МС-зале. Давайте выбирайте из того, что есть в зале, если в зале по-прежнему в тренде.
2: Ну тогда что-нибудь. Вот я не помню, он с девушкой поет.
1: С Лейной.
2: Ну, вроде бы, да.
1: Да, называется «Новый год». Или «Югалды».
2: Пускай будет «Новый год». Давайте
1: «Новый год». Давайте, все, определим. Все, «Новый год», да. Теперь давайте к вашим приветам. С чем пожаловали?
2: Привет всей Казани, вам Бим-радио, вам Сергей,
1: спасибо.
2: Своей супруге Наталье. Угу. Всем хорошего дня.
1: Какой ты молодец вообще, Андрей. Вот один из немногих, кто сегодня в моем эфире не забыл про свою супругу. А то все про себя. А ты взял молодец, Андрей. Прям действительно, хорошо. Да, хорошего дня. Ты сегодня имя моего дня. Андрей сегодня. Спасибо. Я буду ходить везде говорить, Андрей, наш человек, если он не сможет нигде.

0: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
1: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Эй,

0: Что серьезная пробка образовалась при выезде из Салмыча. Парализовано движение на улицах Габишева и Кулгали. Причина — ремонтной работы. Я об этом уже говорил. Тут час туда, час обратно. В общем-то, что будет вечером? Прибавится вас. Прекрасное место и время для того, чтобы послушать с 15 до 17 эфир. С 17 до 20 вечерний Трубим у нас. А там, может быть, и до вечера, до программы «Привет-привет» достоите. Не хотелось бы, конечно, фу-фу, но тем не менее. Так, что еще интересненького, примечательного я вижу? Мужчины лысеют от жары. И выгорание на работе, стресс во многом от начальства. 45% опрошенных говорят о том, что самодурство происходит у них там, на работе. Да? Вы тоже того же мнения? Нет, у нас все отлично, у нас все хорошо. Так, плюс 792-72-42-8. На всякий случай напомнил наши координаты в Максе. И хочу рассказать вам информацию на правах рекламы от спонсора дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Клиника Кузляр». Диагностический центр «Кузляр», современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кузляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте клиники Кузляр. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225 44 33.

0: кайфан и приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Position number one.
3: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 9 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.
3: Казань. Лучший город мира. Да что там мира? России. BIM Radio. Первое в Казани.

Дальше здесь в студии появится народная любовь. Слушайте любимое радио. Альберт Ботанин, встречайте. Что-то приболел, правда. Так что не ждите от него сегодня искрометность. Съел шаурму не в том месте. Я могу сказать, в каком. Но не факт, что от шаурмы, поэтому не буду. Но где-то там, в районе центра. Так, гости из будущего, спасибо. Еще у нас будет Индия, Шаде, да, будет, друзья мои. Я Сергей Белов. Пойду-ка я, наверное, отправлюсь на выходные потихонечку. Ждут сладенькие рыбацкие выходные меня. Супер, здорово. И вам того желаю, чтобы все ваши планы непременно реализовались. Всем удачи, всем покеда.

0: любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.
0: БИМ-новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. В 2026 году в Татарстане планируют обновить 30 объектов молодежной инфраструктуры. На эти цели выделят порядка 3 миллиардов рублей. Также изменен подход к работе. Рабочий день продлят до 9 вечера, обновят информационные материалы и усилят работу с учебными заведениями, чтобы донести до молодых жителей сведения о доступных активностях и программах. В Госдуме предложили отменить штрафы, если у водителей нет при себе прав, свидетельства о регистрации машины и страховки, при условии, что сотрудник ГИБДД сможет подтвердить через электронную базу, что документы оформлены и действительны. С серьезных дорожных тем к вечернему настроению. БИМ-радио представляет вечеринку «Ночи и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера МС Зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. С вами были новости на БИМ-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Сулибим радио.
1: 15.04 в Казани, Альберт Батанин. Сулибим радио. Всем отличного настроения. Другого у нас и не водится, только такое. В этом часе, как всегда, море отличной музыки. Новостей для вас подготовил тоже всяких разных интересных. Ну и, конечно же, на подходе у нас игра «Смотри на мир ярче». Там можно будет заполучить что-то приятное. И, кстати говоря, в ближайшие два часа разыграем пригласительные на нашу предстоящую вечеринку «Ночь и летний бал». В общем, есть чем заняться.
0: Реклама на Бим-радио.

0: моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Beam Radio – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Валерк, а ты на встречу выпускников идешь?
2: Нет, есть дела поважнее.
1: Какие?
2: Любые.
1: Да ну на! Давай, Пилявок!
3: Давай.
4: Game over.
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: ярче с Бим Радио.
1: Ну и в начале информации на правах рекламы от спонсора игры ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста с рождения до глубокой старости. «Смотри клиника» – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. А у нас на связи уже появился Андрей. Андрей, день добрый.
2: День добрый.
1: Ну что, Андрей, все как обычно. Один вопрос, три варианта ответов, один из них правильный. Если Андрей выбирает правильный, он оказывается победителем и забирает подарочный сертификат в развлекательный центр. Андрей, готов?
2: Готов.
1: Ну тогда, в общем, такой вопрос, непростой получается. Андрей, у вас же... Странный вопрос. У вас же есть нос? Конечно, есть. Скажите мне, пожалуйста, а почему человек, вот когда вот вы смотрите вперед, вы свой собственный нос не видите? Вот. Хотя он всегда в поле зрения. Варианты ответов следующие. Вариант А. Мозг подавляет этот постоянный сигнал, ну, то есть как бы стирает за ненадобностью. Вариант Б. Нос прозрачен для света. Это второй вариант. Или вариант В. Зрительный нерв игнорирует вот этот вот центр, серединочку.
2: Я думаю, первый вариант.
1: То, что мозг подавляет постоянный сигнал, да? Ну, да. Конечно, естественно, да. Мозг просто вырезает изображение носа из картинки, как статический шум. Ну, как нейросеть просто за ненадобностью. Вот. Если один глаз зажмурить, вот закрыть, то нос сразу появляется.
2: Да.
1: А, ну, все, Андрей, молодец, справился. Сегодня легко было. Никаких, в общем, трудностей. Кому приветы?
2: Привет. Дочке Даше со мной в машине едет. Жене, которая на работе, двум другим дочкам, которые на даче.
1: Какая у вас большая семья.
2: Все, кто меня узнал.
1: Все работают. Один Андрей куда-то только едет.
2: Да.
1: Андрей, трубочку не кладите, за эфиром расскажу подробнее по поводу подарка. Ну а игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире Бим Радио. Главное дождаться.
0: «Смотри на мир ярче» с Бим Радио.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Хим-радио.
1: Накидаю вам немножечко новостей технологий. Тут в России начали тестировать оплату ладонью. Да-да-да, не удивляйтесь. Просто подносите ладонь к терминалу специальному. Система считывает рисунок, рисунок вот этих всяких линий жизни, наверное. Что они там считывают, я не знаю. Вены. В общем, у каждого свой, естественно. Ну и сверяет по базе и проводит оплату. Ну, грубо говоря, оплата по отпечаткам пальцев, что ли, получается. Вот. Теоретически, скоро так можно будет даже открыть счет или подтвердить права на пенсию удаленно, например. Ну, потому что как бы подделать отпечатки пальцев, ну, практически. Хотя, наверное, можно. Не знаю.
2: Лето на любимой волне.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор шоу «Утромены»
2: – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
3: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
4: Всем привет, я Ярослава.
5: А я Петр.
4: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
5: Ночь и летний бал.
4: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
5: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
4: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
5: Становитесь королем и королевой вечеринки.
4: Там будет MC Зали.
5: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
6: 18+.
7: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
8: Я на тебе женюсь.
7: И от нее уже никуда не деться.
9: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
7: «Ночная сказка». С 12 июня в 11:00. «Домашний. Главный женский».
6: 16+.
10: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В 2026 году в Татарстане планируют обновить 30 объектов молодежной инфраструктуры. На эти цели выделят порядка 3 миллиардов рублей. Также изменен подход к работе. Рабочий день продлят до 9 вечера, обновят информационные материалы и усилят работу с учебными заведениями, чтобы донести до молодых жителей сведения о доступных активностях и программах. В Госдуме предложили отменить штрафы, если у водителей нет при себе прав, свидетельства о регистрации машины и страховки, при условии, что сотрудник ГИБДД сможет подтвердить через электронную базу, что документы оформлены и действительны. С серьезных дорожных тем к вечернему настроению. Бим-радио представляет вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC-зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели.

0: Бим Радио.
1: Автомобильных новостей вам в ленту сегодняшнего дня. Тут серьезная пробка образовалась при выезде из Салмычи. Парализовано движение на улице Габишева, Кулгали. Причина – ремонтной работы. Ну, я тут вот еще заглянул. Кроме всего прочего, здесь еще и авария. В общем, ребята, Габишева стоит вот прям бордовым цветом, что называется, начиная от Зорге. До, сейчас скажу, до какой улицы. До Кулгали, вот этот вот участок. Дальше Габишева с обратной стороны стоит до Кулгали. И получается еще сама улица Кулгали от Фучка до Габишева стоит бордовым цветом. Ну и Салмычи, я не знаю, как сейчас туда люди будут добираться. И оттуда, ну, в общем, сложноватенько. А время даже еще 4 нет. Я надеюсь, что как-то разберутся там, ну, как-то, может быть, сотрудники подъедут, разгребут пробочку. Как это все происходит? Уважаемые автомобилисты, будьте, пожалуйста, аккуратнее за рулем. Если вы что-то где-то тоже заприметите, обязательно сообщайте, мы всех оповестим.
0: Нравится.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБ Канавто».
2: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: Стрим радио.
1: Ну что, ни дня без рекорда. Тут житель Аугсбурга, что в Германии, приступил к поеданию сладкого продукта под названием мед. Да не просто, а прям к скоростному поеданию. В общем, задача мужчины стала уничтожить как можно больше меда за минуту. И теперь Андре может поздравить себя с победой. Он съел 1273 грамма за 60 секунд. В общем, почти 1300 грамм. Ничего себе. Это прям, ну, тот тарелка. Как он за одну минуту съел, я даже не представляю. В общем, достижение быстрого сладкоежки было официально отмечено представителями Книги рекордов Гиннесса. Так что Андре, празднующий и мировой рекорд, вполне мог бы откупорить бутылку чего-нибудь, лимонада какого-нибудь, наверное, и запить съеденный мед. В общем, что потом было с человеком, было ли ему плохо, неизвестно, но довольно точно был. Не пытайтесь повторить трюк, выполнен профессионалом.
0: Реклама на Бим Радио.
2: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
3: Мне все удобно.
2: Вы хотели сказать «удобно»?
3: Нет.
4: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
5: Застройщик ООО «СЗПРЕК С-32». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на нас.дом.рф.
0: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 9 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: и летний бал. Выпускной по-взрослому.
1: А вот прямо сейчас разыграем два пригласительных по одному в руки, что называется, на нашу предстоящую вечеринку «Ночь и летний бал». Что для этого понадобится? Вот эти цифры вам понадобятся. 92-72-42-102-8. Макс, телега, все вижу, все читаю, все работает. Можно писать и туда, и туда. Два самых первых сообщения, пришедших с правильным ответом, самые первые. В общем, они окажутся победными. Так, что у нас по сегодняшнему вопросу? По вопросу сегодняшнему у меня вот такое. Значит, решила вспомнить фильм под названием «Бриллиантовая рука» 1968 года. Вот, 16+, кстати говоря, на всякий случай. Героиня Светланы Светличной, загадочная Анна Сергеевна. Вот, исполняет там танец некий обворожительный. Ну, вернее, чтобы обворожить Семеновича. Так вот, под какую же песню она этот танец исполняет? Как называется эта песня? Мне кажется, тут даже варианты ответов не нужны, но на всякий случай. «Остров невезения», «Песня про зайцев» или «Помоги мне». И посыпались первые сообщения. Ну, это прям легко. Так. Самое первое сообщение у нас долетело от... Нет, это не то. Сейчас. Ну что у меня тут все запуталось. А, вот, все, нашел. Самое первое сообщение с правильным ответом у нас долетело от Евгения. Евгений, последние цифры вашего номера 9931. Молодец, Евгений. Напишите нам, пожалуйста, свою фамилию. Ну и еще одно сообщение с правильным ответом у нас долетело от Рамиля. Рамиль, последние цифры вашего номера 9308. Тоже напишите мне свою фамилию. Внесем вас в список победителей. Ночь и летний бал уже совсем скоро, уже завтра. Ну и надо послушать, наверное, эту песню. Да, точно.
2: Всем привет, я Ярослава.
3: А я Петр.
2: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
3: Ночь и летний бал.
2: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
3: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
2: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
3: Становитесь королем и королевой вечеринки.
2: Там будет MC Зали.
3: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. С 2026 года в рамках госпрограммы гарантии бесплатной медпомощи в России могут задействовать беспилотную доставку лекарств и биоматериалов между медицинскими учреждениями, если в этом есть потребность. Пилотные испытания такой доставки уже идут в 6 субъектах России. Минтруд выступил с инициативой ограничить способы использования маткапитала. Предлагается исключить возможность направлять его на ежемесячные выплаты, оплату обучения и накопительную пенсию. Основным и приоритетным направлением должна остаться покупка жилья. Занимательный факт. Гориллы проявляют изобретательность в общении. Оказавшись в зоопарках или центрах реабилитации, они вырабатывают индивидуальные сигналы для диалога с окружающими. Так, чтобы сказать «пойдем», они могут хлопнуть ладонью или показать подошву стопы. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Бим-радио.
1: Новый музыкально-развлекательный час на Бим-радио, 16.05 уже в Казани. Альберт Батанин по-прежнему с вами. Такая новость здесь промелькнула. Опросы. 8 из 10 россиян признались, что ссорятся из-за ремонта. Почти 80% россиян признались, что ремонт становится причиной конфликтов в семье. Чаще всего спорят из-за бюджета. Ну, это понятно, да, естественно. Сроков, когда, доколе. Вот, выбора дизайна. Ну, там, это отдельная песня. Там, знаете ли, иногда, в общем, такое бывает. Ну, и качество работ. Соответственно, у тебя что, руки с этого самого? Значит, в общем, ремонт это не только про стены, но еще и проверка нервной системы. Ну, ладно, 80% все-таки ссорится, это понятно. А вот остальные 20%, что, неужели у них ремонт проходит гладко? Чет, я сомневаюсь.
0: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: «Татнефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Ограничение 6+.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лимонад «Стрит» Очакова 99 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Всем привет, я Ярослава.
4: А я Петр.
3: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
4: Ночь и летний бал.
3: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
4: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
3: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
4: Становитесь королем и королевой вечеринки.
3: Там будет MC Зали.
4: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
5: 18+.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
8: Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Маркул», «Федук», «Смеш Бэнд» и другие артисты на крыше «Руфф-Плейс» этим летом.
1: Билеты в кассах города. 16+.
9: А вы продаете рекламу?
10: Нет, просто даем послушать.
9: Красивая. 2-930-800.
8: Бим Радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление.
2: Продаю грабли с кривой ручкой. Наступаешь ты, а полбу получат идущие рядом.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

только плясал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В Японии традиционно готовят суши только мужчины. Считается, что температура рук женщины выше, чем у мужчин, и что из-за этого может измениться вкус рыбы.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартира с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Домрф». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.
5: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
6: Совпадение? Не думаю.
5: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио.
1: Еще одна забавная новость вам в копилочку сегодняшнего дня. Мужчины, оказывается, в России лысеют из-за жары. Об этом сообщают трихологи. Сильное солнце убивает до 15% активных волосяных фолликул. Вот так вот, что приводит к раннему облысению. За 3-4 месяца под палящим солнцем волосы могут начать выпадать. Не помогут даже всякие кепки, панамки. Так что врачи советуют использовать всевозможные кремчики и спреи с SPF. Это вот такие противосолнечные штуки. Спросите у жены, она вам подскажет.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73. 0+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Я ротель, это...

0: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
1: 18+.
2: Турецкие выходные возвращаются.
3: Я вижу тебя наяву или сплю.
4: Стой, иначе выстрелю.
2: Все совпадения не случайны.
5: Кольцо найдет твоего суженого.
6: Вы не это ищете?
4: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
2: Все жизни связаны.
6: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
2: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский.
1: 16+.
0: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют. 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
1: 18+.
7: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2 930 800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО «SMR Engineering».
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. С 2026 года в рамках госпрограммы гарантии бесплатной медпомощи в России могут задействовать беспилотную доставку лекарств и биоматериалов между медицинскими учреждениями, если в этом есть потребность. Пилотные испытания такой доставки уже идут в 6 субъектах России. Минтруд выступил с инициативой ограничить способы использования маткапитала. Предлагается исключить возможность направлять его на ежемесячные выплаты, оплату обучения и накопительную пенсию. Основным и приоритетным направлением должна остаться покупка жилья. Занимательный факт. Гориллы проявляют изобретательность в общении. Оказавшись в зоопарках или центрах реабилитации, они вырабатывают индивидуальные сигналы для диалога с окружающими. Так, чтобы сказать «пойдем», они могут хлопнуть ладонью или показать подошву стопы. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. С 2026 года в рамках госпрограммы гарантии бесплатной медпомощи в России могут задействовать беспилотную доставку лекарств и биоматериалов между медицинскими учреждениями, если в этом есть потребность. Пилотные испытания такой доставки уже идут в 6 субъектах России. Минтруд выступил с инициативой ограничить способы использования маткапитала. Предлагается исключить возможность направлять его на ежемесячные выплаты, оплату обучения и накопительную пенсию. Основным и приоритетным направлением должна остаться покупка жилья. Занимательный факт. Гориллы проявляют изобретательность в общении. Оказавшись в зоопарках или центрах реабилитации, они вырабатывают индивидуальные сигналы для диалога с окружающими. Так, чтобы сказать «пойдем», они могут хлопнуть ладонью или показать подошву стопы. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

Интересный факт. Гориллы проявляют изобретательность в общении. Оказавшись в зоопарках или центрах реабилитации, они вырабатывают индивидуальные сигналы для диалога с окружающими. Так, чтобы сказать «пойдем», они могут хлопнуть ладонью или показать подошву стопы. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.
2: Ярослава здесь появилась у микрофона. Ничего страшного, продолжим с вами до 20.00. Альберт Баталин у нас отправился отдыхать. Ну, я, если честно, я его выгнала. Но он вещички свои как будто не все забрал или все. В общем, неважно, потом заберет. Всем доброго дня. Не знаю, какие вам новости рассказывал Альберт Баталин. И вот песня до этого была «Хабиб Океан», «Джинсовый сарафан». Представляете, как будто про меня спела. Я сегодня в джинсовом сарафане. На самом-то деле, сегодня лазила в пещере, испачкала всю свою одежду. Хорошо, что у меня подружка занимается вот этими всякими китайскими вещичками, и подобрали мне платье. Оно, конечно, супер откровенно, если смотреть сзади. Поэтому я хожу ко всем передам и говорю: здравствуйте, всем хорошего дня. Я не поворачиваюсь, просто хожу, вот так хожу. А вообще, каждая третья россиянка не будет встречаться с мужчиной без автомобиля. Опрос показал, 33% девушек категорически не готовы к отношениям без машины. Еще 46% надеются, что она появится со временем. И только 21%, видимо, смирились и готовы строить любовь без колес. Звучит отлично, по крайней мере, не вредят своему здоровью. При этом 80% мужчин заявили, что наличие авто у женщины никак не влияет на их решение. Ну, конечно. А вообще, сегодня ехала на метро и смотрю, люди одинокие, девушки и парни, и ничего страшного, обнимаются, едут, зато главное вместе. Правда, вот эта вот поговорочка с милым и рай в шалаше, мне кажется, уже не работает. Но, по крайней мере, когда тебе 36.

0: хорошо, что у группы «Пицца» есть такая песня, которая так и называется «Это хорошо». Это хорошо, что сегодня среда, завтра четверг, а завтра вечеринка ночи, летний бал. Одеждочка готова, прическа готова, настроение песни, все готово!
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКонавто».
3: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: Информация на правах рекламы. Бимрадио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестация, коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала Петр и Ярослава, за пультом диджей Айон. И, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня. Ресторан «Максимилиан». Сбор гостей в 20.00. Строго 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
3: Парижик Артур на связи. В «Деревеньке» новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.
4: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бим-радио ООО «НТПК Супротек».
5: Уважаемые бережливые автомобилисты, мы объявляем скидку 20% на автохимию и триботехнические составы «Супротек» с 1 по 30 июня по промокоду BIM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.

0: А ну приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Позиция номер 1.
3: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночью летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ-радио. 2 930 800.

0: взгляда. Да. Клево, когда с первого взгляда влюбился, она нормальная оказалась. Мне кажется, это редкость, конечно. Или всяко бывает. Вот Петр тут присоединился к нам. Согласно опросам, кстати, здравствуйте, Петр.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Согласно опросам, около 50-60% взрослых верят в любовь с первого взгляда. А около 48% утверждают, что испытывали это чувство сами. А может, показалось все-таки?
1: Слушай, ну это же здорово. Это же великолепно, что такое есть.
0: А вдруг показалось?
1: Ну, как пелось, знаешь, тоже в песне. Может быть, показалось, может быть, ничего и нет, но там, понимаете,
0: след.
1: Вот ведь.
0: А в России, по данным ВЦИОМ, в любовь с первого взгляда верят 59% респондентов. С научной точки зрения этот феномен чаще связывается с мощным выбросом нейромедиаторов, дофамина, окситоцина и мгновенной оценкой привлекательности. Вот как ты думаешь, я вот в сегодняшнем своем платье? Меня многие с первого раза бы...
1: Да.
0: Да? Нормально? Если спиной не поворачиваться,
1: да,
0: получше, да?
1: Отлично.
0: Да? Тут мне написали, пришли платье, я сказала нет. Ну, потому что, в общем, вечернее шоу «Трубим» совсем скоро стартует здесь, на Бим-радио. Оставайтесь, мы уже в полном составе. Немножко у нас сегодня не так все пойдет по плану, как мы собирались. Зато мы клубнику поедим до эфира, чего и всем желаем.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Like that.

0: Платье качает, конечно.
1: Платье. Очень-очень-очень качает, что ли?
0: Ну да, что-то не очень качает.
1: Еще болтает там что-то.
0: Может,
1: да?
0: Я себе накачалась просто. Налазилась.
1: Ну ладно, давайте здороваться. Всем пламенный привет. Здравствуйте, добро пожаловать. Вечернее шоу «Трубим» на своем месте.
0: Петр Нижинский.
1: И Ярослава, да.
0: Да, подожди, еще раз. Сделаем, что ничего не было.
1: Давай.
0: Давай. Всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим». Петр Нижинский.
1: И Ярослава.
0: Да, это я. Всем здравствуйте. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сразу напомним вам наши мессенджеры, когда вы можете...
1: О!
0: Нормально, сила такая богатырская пошла. В общем, здесь я про любовь с первого взгляда сказала. И вот Эльшатик написал: есть любовь с первого звука, звука голоса. Влюбился в Ярославу с первого звука.
1: Ничего, мой халёсик. Это Ярослав сейчас говорил, кстати, Эльшатик.
0: Да. Я просто иногда не выговариваю букву «С» и слово «халёсий». Но иногда. Кстати говоря, сегодня среда, а завтра четверг. А,
1: да, завтра знаковый день.
0: А у меня тоже есть кольцо, смотри.
1: Батюшки.
0: Не, ну, просто я у тебя увидела кольцо, мне кажется, чем-то похоже.
1: А что у тебя там нарисовано?
0: Клевер.
1: Клевер?
0: Да.
1: Покажи-ка поближе.
0: На, вот клевер, на удачу. Все, посмотрел?
1: Да, у меня белая лилия, видишь, что?
0: А у тебя что значит?
1: Флёр-де-лис.
0: Флёр-де-лис. В общем, как раз таки, что такое флёр-де-лис, вы нас можете сегодня спросить. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сегодня вы задаете нам вопросы. Из мира просто мира. Вот, кстати, был у меня вопрос. Я забыла его. Ну, какой-то такой там, а почему это, а почему то, а почему сё? А почему нужно рано вставать? А почему есть жаворонки? А почему есть совы? Да. А почему оно не тонет, например, там? Вот такие вопросы можете нам задавать в прямом эфире. Будем стараться отвечать. Если не знаем, будем гуглить. Like that.
1: Мне нравится. Так что-то клубного хочется.
0: Ну, он какой-то не
1: Но завтра, я надеюсь, завтра. Надеемся на диджея Айона, что он нам даст там жара музыкального.
0: На Айона надейся, сам не плашай.
1: Да, перенесу. Поставь мой компакт-диск. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Напомним, это наши мессенджеры Макс и Телеграм. Будем обязательно, кстати, играть и разыгрывать пригласительные на вечеринку ночи летний бал. Не сомневайтесь даже. Поиграем в Бабу Капу. Как мы ее так, что ли, назвали?
0: Да, а еще из тех, кто нас слушает, если вы завтра идете на вечеринку, а напишите, в чем вы идете, пожалуйста. Вы пойдете в костюме или просто в одежде?
1: Кстати, там же у нас будет выбор короля и королевы. То есть, если вы придете в костюмчик каких-то, в образах, это прям будет только хорошо, только вам в плюс. Вот, ну что еще добавить-то?
0: А вот то, что вы нам задаете вопросы, мы на них отвечаем. Я не обещаю сегодня быть очень энергичной, я встала очень рано. Я думаю, сегодня все встали
1: рано. Кстати, расскажи, сегодня, да, все встали рано, да, вот этот друг наш Левитан у нас будет по утрам. В общем-то, расскажешь потом, кстати, как вы сегодня сходили-то.
0: Да понравилось, я боялась сдохнуть.
1: Ну вот мы тебе вопросы и будем задавать сейчас. Вот что там это? Вспоминается мне, знаешь, фильм, ты смотрел, не смотрел «Турецкий гамбит»?
0: Я песню «Жизнь, ну, весь,
1: это,
0: а нельзя».
1: Это вот, а фильм не смотрела, да? Там,
0: смотрела, но я уже не помню.
1: Как он там говорил, этот Анвар Эфенди. Жаль, не получилось тогда в пещерке-то.
2: Вечерний Трубим. Реклама на Бим-радио. Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: «Нефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Ограничение 6+.
2: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
4: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
5: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
6: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
7: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
6: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
8: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
9: Мне все удобно.
8: Вы хотели сказать «удобно»?
9: Нет.
10: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
11: Застройщик ООО «СЗПРОЕКТ С-32». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Всем привет, я Ярослава.
13: А я Петр.
12: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
13: Ночь и летний бал.
12: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
13: За пультом крутой диджей Орион, а не ваш старшеклассник в спортивке.
12: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
13: Становитесь королем и королевой вечеринки.
12: Там будет MC Зали.
13: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
14: 18+.
15: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
16: 0+.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: Сисаноси! Кто это?
1: Это папа вашего ученика, Елена Васильевна. Спите?
0: Господи, конечно, сплю.
1: А мы каштаны пилим, желуди протыкаем, поделочку делаем на ваш конкурс «Прощай, осень».
2: Соусы пилявы!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру

0: рассказывайте, как вы там ползали.
1: Да вот подружка как раз написала, что у нее грязные кроссовки. Слушай, Олесь, помой заодно, пожалуйста. Ну, мы там ползали, прям ползали.
0: Как это все ползать, грязно, когда тебе за 20?
1: Ну, неприятно, скажем так. Так, знаешь, ну, неприятно.
0: Да ладно, расскажи, что куда ты сегодня ходил-то?
1: Ну, вот там щели, кстати, одна щель, в которую надо было пролезть, называлась очко. Я сразу Ботанина вспомнила. Ну, ничего, мне понравилось. Но единственное, если есть лишний вес, там, конечно, там даже спрашивают. Вот.
0: А в смысле, тяжело подниматься, что ли, надо куда-то?
1: Ну, там, во-первых, сноровка нужна определенная, чтобы лазить, конечно. Во-вторых, там протискиваться в такие расщелины
0: это
1: нужно.
0: Это вы что, прям по горам лазили, что ли?
1: Не по горам, по пещере.
0: Ну, там что, сталактиты, сталагмиты?
1: Сталактиты.
0: Серьезно?
1: Да.
0: На территории Республики Татарстан?
1: Слушай, ты меня сейчас это... Ну, ну да, ты... она говорила слово сталактиты, и так вот трогала. Их нельзя трогать, кстати.
0: Обрушиться
1: что...
0: могут.
1: А потому что они на 10 лет что-то там отодвигают свое развитие. Слушай, я слушала вполуха, я думала, как бы мне выжить, вообще у меня дома дети ждут.
0: Сейчас страшно было, да?
1: Ну, честно говоря, жутковато. Если бы не девочки, я бы не пошла.
0: Прикольно.
1: Ну, я трусиха.
0: Прикольно.
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вы задаете вопросы. А что за трек вступительно играл?
0: А.
1: Ну, это который тебе дам.
0: Move like that.
1: Like that.
0: Пожалуйста, он так и называется, по-моему. А, нет, chill, chill like that называется. Sunday Scares. Вот, успели записать?
1: Ярослав, Петр, приветствую вас. Хорошего вам эфира.
0: Здравствуйте.
1: Очень жаль, что вы не сможете к нам прийти, Рафаэль. Да. Добрый вечер, Петр, Ярослава. Потом еще зимой доедете туда. Это, видимо, про пещерку мне пишет Евгений. Надо было еще доехать на гору Лабач. А мы доехали.
0: Лабач?
1: Мы там поели. Там пикник у нас такой классный был. Мы еще пофоткались. Ни одной классной фотки.
0: Сергей Киса нам пишет привет. Привет, Сергей Киса.
1: А, здравствуйте. Вы, кстати, да, пишите нам вопросики. Мы на них отвечаем в прямом эфире. Привет, Бим. Спрашивал уже несколько раз. А, вот, так и не ответили, кто и при каких обстоятельствах придумали шоу «Шепелявых». Я подошла к Махмуду Аракаеву с этим вопросом. Вообще он сказал, что идея эта...
0: Так.
1: Загадываем желание? Подожди, поболтай что-нибудь сейчас.
0: Подожди, я тоже загадываю.
1: А все загадываем желание 17-17. Ну давай быстрее. Ну надо... Все.
0: Так, Махмуд Аракаев что говорит?
1: Да, он сказал, вообще это идея с определенного места, но ее адаптировали под Бим-радио. Как раз-таки Махмуд участвовал в адаптации. Ну, это по словам Махмуда.
0: А ну-ка скажи что-нибудь веселое. Здравствуйте, любители этого интереса. Нет. А теперь без зубов. Здравствуйте, любители. Нет.
1: Да, Махмуд, ты что сказал? Найди сюда, на.
0: Сейчас я адаптирую немножко вам пару зубов.
1: Так и взялось, да. Ту, ты пилявых. Так.
0: А мне это всегда, знаешь, что напоминало? Вот был такой замечательный, ну как был он и есть, мультик «Падал прошлогодний снег». Помнишь? Пластилиновый такой.
1: Да-да.
0: Где там? Какой хороший половичок был. Вот это вот.
1: Ярик, привет.
0: Здорово, Ярик.
1: Можно просто Славик. Вопрос, почему идет дождь? Петр.
0: Потому что накапливаются атмосферные осадки, потом происходит разрядка через облака. Нет? Ну, или химтрейлы.
1: Сколько живет мозг человека?
0: Смотря при каких обстоятельствах. Ну, вообще, в смысле, сколько живет?
1: Ну, вот сегодня в пещере нам сказали, что если человек проведет полностью в темноте 15 суток, то он может сойти с ума, либо, ну, крыша поедет, либо он закончит жизнь...
0: А что, если там негде? Нечем. Как?
1: А, ну, не знаю, разбежится.
0: Силой воли, как самураи.
1: Но потому что в полной темноте мозг начинает придумывать какие-то образы и создаются галлюцинации.
0: 15 суток, значит, говорите.
1: Да, 15.
0: А, есть такие практики, на самом деле, действительно.
1: У заключенных такое
0: люди,
1: бывает.
0: Где находятся в темноте специально, осознанно. То есть, ну, такой это момент переживания некой такой смерти нового возрождения.
1: Но, если честно, звучит жутко. А еще, когда, да, человек лишается какого-то там, ну...
0: Ну, органы чувств имеешь в виду.
1: Да, например, вот глаза, то сразу все ярче становится. Там осязание, ушки и так далее, там подобное. Потому что мозг пытается человека вытащить хотя бы на чем-то другом.
0: Ну, компенсация еще происходит.
1: Ты видал, какая умная стала? Полазила сегодня, в планке постояла, вся перемазалась, перепачкалась, а зато приехала умная. Кстати, потенциальная продолжительность функционирования мозга как органа... 200 лет при условии питать, что он, ему будут поступать питательные вещества и кислород.
0: Вообще даже без...
1: А как мозг будет функционировать без человека?
0: Голова профессора Доуэля. Что, вам не знаком такое произведение? А вот пишет нам Денис Анатольевич, говорит, здравствуйте. Я правильно понял, всякую чушь спрашиваем. Ну, слушайте, как хотите. Тогда вопрос. Если Земля круглая, почему мы не катимся бесконечно, если падаем? Почему мы не катимся бесконечно, если падаем? А, вы знаете, Юрий Лоза с вами бы поспорил.
1: Это который на маленьком плато 3 минуты поет?
0: Почему 3 минуты поет?
1: Ну, песня длится на маленьком плато.
0: А, кстати, можно... Да, он просто сторонник немножко другой теории. Поэтому я говорю, Юрий Лоза с вами бы поспорил. Вообще, теория разная бывает, да? Но вот, конечно, общепринято, что Земля круглая. Мы не скатываемся, но, видимо, там гравитация, говорят, какая-то
1: гравитация
0: срабатывает.
1: Там,
0: вот,
1: там гравитация срабатывает,
0: вот это вот,
1: да.
0: Брыль, потом начинают ползти, тоже, говорит, от гравитации. Все это тянется к земле, к матушке.
1: Вот Оля написала, что я в этих пещерах беременная ползала и телефон потеряла. Но было классно, лучше телефон, чем... Но вообще я сегодня тоже видела, как будто бы там одну беременяшку, ну, может, она просто очень любит поесть. И подумала, как вообще вот там с пузом можно ползать. Ну, там прям ползешь, то есть не на карачках одним местом, а прям ползешь.
0: Прикольно.
1: А если только пузяка, ну там не поместится пузяка. Ну, если только на маленьком сроке. Оля, а на каком сроке вы ползали в пещере? Расскажите нам, пожалуйста. Тот случай, когда я тоже задаю вопросы. Плюс 7-9-2-7-2-42-102 и 8. Сегодня вы нам можете задавать вопросы в прямом эфире. Мы с Петром будем как-то вам на них отвечать. Может быть, даже правильно.
0: По возможности, конечно же, будем как-то юмористично, потому что, ну уж мы тут не клуб, что где когда, нужно это понимать.
1: Ну и не стендап тоже.
0: Ну, в общем-то, и не совсем уж без мозгов. Давай тоже об этом. Давай, Юр, мочи.
2: Бим радио.

0: И, в общем-то, не так уж плоха, даже очень великолепная информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цито» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. И сейчас здесь действует акция на пластику груди под ключ всего за 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже включены. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
3: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
4: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
7: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
8: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
9: Отец, чем будем новую беседку красить?
10: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
9: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
11: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
12: Оказавшись рядом со «Стерлитамаком», я не мог проехать мимо известных терм в «Громаде». Отдых в термах получился просто великолепным. Я уезжаю отдохнувшим и с отличным настроением. Благодарю термы в «Громаде» за такой теплый прием. Спасибо большое.
13: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
14: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
15: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ Радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ Радио еще лучше. 2 930 800.

0: и летний бал. Выпускной по-взрослому.
1: Итак, Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночи. Летний бал. Выпускной по-взрослому». Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы, аттестация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд, ведущий бала
2: Петр
1: и Ярослава. На пульте диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи MC-зале. 11 июня. Завтра. Ресторан «Максимилиан». Сбор гостей 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому. С Бим-радио подробности на maximilians.ru 18+. Сейчас у вас есть реальные возможности отхватить пригласительный на это чудо-мега-супер-пати и завтра с нами вместе отрываться. Что надо делать, расскажет Ярослава.
2: Во-первых, завтра подходите фоткаться обязательно. Mm-hmm. Не стесняйтесь. Мы сами стесняемся. Ты стесняешься, Петр?
1: Бывает, да. Как же нет-то?
2: Ну, будем держаться вместе тогда.
1: Хорошо.
2: Кто-то должен будет придерживать мой топ. Ты будешь придерживать? Итак, смотрите, сейчас прозвучит музыкальный отрывочек. Буквально там 20 секунд. Ваша задача догадаться, что за танец танцевали под этот музыкальный отрывочек.
1: С вариантами без как попробуем?
2: Давай попробуем без, он
1: там
2: легкий.
1: Там вообще понятно все, действительно. Все вы этот танец знаете. Может, даже сами танцуете. Плюс 7-9-2-7-2-42-8 наши мессенджеры. Ну что, первому, второму...
2: И третьему.
1: И третьему.
2: Давай, да.
1: Всем желаем удачи. Итак, внимание, танец. Ох, сейчас самому бы в пляс не пуститься.

0: Вася, чего же все кругом?
1: Ночь и летний бал. Выпускной по-взрослому.
2: Ну что, слушай, тут прям это быстро все отреагировали.
0: Так, первая у нас отвечает правильно. Щукина Дарья Михайловна. Мне кажется, как-то Щукина Дарья играла с нами в зубы, по-моему, мне так помнится. Я вам огонечек ставлю. Далее, вторая у нас отвечает правильно. Светлана. Светлана каждый день, кстати, участвует в розыгрыше билетов. И вот сегодня, Светлана, ваш номер заканчивается на 0552. Вы наконец-таки получаете пригласительный билет на вечеринку «Ночь и летний бал». И третьим отвечает у нас мужчина. Да, Ренат. 0306.
2: Ренат 0306, твоя приора, я знаю.
0: Номер телефона, я вам тоже ставлю огонечек, Ренат. В общем, правильный ответ — это, конечно же, лезгинка. Лезгинка — традиционный народный танец горских народов Кавказа.
2: Ну что, увидимся завтра, пока немножко джигиты, давай!
0: Давай!

0: привет, я Ярослава.
1: А я Петр.
0: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
1: Ночь и летний бал.
0: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начинаем ровно в 20:00.
1: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
0: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
1: Становитесь королем и королевой вечеринки.
0: Там будет MC-зали.
1: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз-клиник».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Итак, по данным Яндекс погоды в Казани на данный момент плюс 23 градуса, по ощущению плюс 21. Сегодня без осадков. Но, кстати, где-то как будто бы успел пройтись мощный дождик. Мощный. Завтра в Казани 11 июня днем плюс 25 градусов, к вечеру плюс 21. Зато облачно и никаких осадков уже не обещается. Поплачем от счастья на выпускном по-взрослому. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
2: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
3: Вечерний Трубин.
4: Ну что, мы по-прежнему принимаем ваши вопросики на всевозможные темы, области. Вообще выбирайте сами. Плюс 7 92 72 42 102 8 наши мессенджеры, Макс Телеграм. Вот спрашивали тут недавно, почему земля круглая. Вот, и так далее.
1: А почему кружочки в телеге круглые?
4: Действительно, они прямоугольные, да?
1: Ну да, или ромбиком. Ромбик, между прочим, стройнил бы.
4: А круглый,
1: а кружочек, он наоборот.
4: Мне кажется, он немножко создает такой, знаешь, как это, киношная какая-то вот штучка.
1: Ну а ромб? Представляешь, какие бы все были стройные в ромбике?
4: Ну, нет, в ромбик как-то...
1: А прямоугольник — это ногами к выходу и
4: острые
1: все.
4: Острые углы, понимаешь, вот это ромб. А круг, он все-таки вот плавный.
1: Ладно, у тебя там вопрос есть.
4: Да?
1: Да.
4: Где?
1: В ЭТГ.
4: Ага. Так, ой, какие симпатичные ребята. Бог ты мой, я таких видал у подъезда в 95-м. Так, под какой температурой плавится прямой угол? Нормально. А кривой не плавится, в смысле, что ли? Вот мне хочется Сергея спросить в ответ. Почему прямой угол, почему не кривой? При угловой температуре. Пусть будет так.
1: Так, ладно. Мне нравится твой ответ, потому что у меня своего тоже как бы нет. Но тут какая-то заковырка есть у Сергея. Вообще, да, люди могут умничать, но было бы здорово, если бы вы задавали вопросы, на которые вы действительно не знаете ответа. Вот если бы Бабай на нас не обижался, он бы тоже обязательно что-то у нас спросил.
4: Ой, а что, он обиделся, что ли?
1: Ну, например, сколько вид змей бывает там на земле? Как понять, что твоя гадюка лучше? Вот как-то так.
4: Дать себя покусать.
1: А потом отсасывать яд.
4: Да. Говорят, не помогает нифига.
1: Да? А может быть, не та?
4: Надо просто сразу это перетягивать, чтобы дальше не пошло по венозной системе.
1: Он сказал перетягивать. Да. А вот, кстати, почему море поднимается и опускается?
4: Вот интересный вопрос.
1: Ну, потому что это приливы, не путать с женскими приливами, и отливы. И они зависят, кстати, приливы и отливы, они зависят от Луны, насколько я знаю. Я сериал как-то смотрела про то, как девушки превращались в русалок.
4: Вот так вот мы изучаем мир через сериалы.
1: А Луна, она притягивает воду, как магнит.
4: Что вы говорите?
1: Это правда.
4: Обалдеть. То есть, если выйти ночью с ковшиком в полнолуние, шваркнуть его в небо, он притянет. Это вот, что ли?
1: А еще, вот смотри, почему песок на пляже?
4: Потому что там много пенсионеров прошло. Вот давайте я вам так отвечу. Людей пожилого возраста.
1: Потому что, между прочим, песок, он состоит из мельчайших частиц скал.
4: Да, это еще это порода,
1: да. А ветер ласкает не только одиноких, но еще и как раз-таки вот эти вот обломки скал.
4: Но.
1: Тем самым он переносит частицы, образуя дюны. Ты что, не знал?
4: Привет большой!
1: Мадонна! А почему у кошки глаза светятся в темноте?
4: Это преломление, у нее хрусталик такой.
1: А, да, там есть зеркальные частички, которые отражают падающий на них свет. Кстати говоря,
4: это не только у кошки, это у животных.
1: В пещере как раз-таки настолько темно, и свет вообще ниоткуда не поступает, что там даже кошара ничего не увидит.
4: Ну, может, увидит, у них все-таки зрение-то, нет?
1: Ну, нет-нет, там вообще, говорят, никто ничего не увидит. А почему машину нужно заправлять бензином?
4: Потому что перпетум мобили не дали сделать, а так бы ездили на воде, на водороде.
1: А почему у человека бывает темная кожа?
4: А это пигментация. Мелатонин.
1: Это меланин. Мелатонин
4: меланин.
1: Это гормон.
4: Да, а, мелатонин гормон, а меланин это
1: кожа, да.
4: Пигмент.
1: Да. А почему верблюд ест колючки?
4: А, потому что он мазохист.
1: А, кстати, верблюды, я так понимаю, что единственные, кто в пустыне едят колючки. Больше никто не ест верблюду, такие, ладно!
4: Типа мы будем.
1: Мы съедим. А почему облака не падают?
4: Почему облака не падают? Да. Хороший вопрос.
1: Они же...
4: газообразные,
1: они
4: потому
1: же,
4: что...
1: Они же содержатся из маленьких частичек воды, по сути-то, и кристалликов и льда. По сути, они должны валиться.
4: Знаете, я вам скажу, почему облака не падают? Потому что это бывшие коняшки. А, белогривые лошадки.
1: Ну так кони, они же дохнут. Да, и облака, значит, могут.
4: Я песню вспомнил другой, колбаса это бывшие коняшки.
1: Хорошо, а почему воздух не виден, но он же есть?
4: Так и есть и прана, жизненная энергия. Вы ее не видите, она есть.
1: Ну вот как раз-таки ты сказал до этого про газы. Воздух — это и есть смесь газов.
4: Как интересно, заиграла жизнь.
1: Когда человек проходит, как бы, да, мы же тоже не видим. А было бы здорово вот видеть иногда вот этого того самого в лифте.
4: Шлейф. Зелененьким
1: дымком.
4: Да,
1: кстати, не знаю, можно такой, нет, ну, помните, раньше в школе, там, кто последний, тот черт, там, ну, вот это вот, да? Ага. Мы сегодня с девочками тоже в пещере. Кто последний, тот черт, это весело. Попробуйте как-нибудь с коллегами заходить в помещение, так крикните, это весело.
4: Какой расход керосина на вертолете у Махмуда, интересуется киса Сергей. Расход огромный, поэтому Махмуд пока не летает.
1: Почему Ярослава не замужем? Ну, логично, потому что еще не встретил того человека, за которого смогла бы выйти замуж. А почему вы принимаете ответы в соцсеть, в которую надо заходить с бубнами? А у вас бубенцы или бубны,
4: это
1: Андрюша?
4: Это потому что шаманская соцсеть.
1: Россия!
4: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Заходите в шаманские соцсети с бубнами, с барабанами.
1: И с бубенцами тоже можно.
4: Главное, с улыбкой. Ну и пишите свои вопросы, на которые мы постараемся юмористически ответить.
2: Бим радио.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла Лукойл в сети Global Service.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: 4 июля на летней площадке Roof Place. Большой сольный концерт певицы Светы. «Дорога в аэропорт», «Хватит довольно», «Ты не мой» и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19.00. Билеты в продаже. 12+.
4: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарино. Ближе, чем кажется.
5: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
7: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Станет лучше.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые. Новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73. 0+.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
5: 18+.
6: Люксиум, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
7: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
8: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-3924. 4741 16+.

0: Спонсор шоу «Утромены» – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
1: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ekoplant3.rf.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды на сегодня. Овны, ваш мозг будет искать соперников, проведите день, активно общаясь. Тельцы, отсутствие помощников вас, как ни странно, будет только радовать. Близнецы, небольшие ссоры с любимым человеком – это нормально, избегайте только кардинальных решений. Раки, как всем угодить и везде успеть, не растратив свои силы? Вот основные моменты этого дня для вас. Львы, раздробите большую цель на мелкие кусочки и действуйте планомерно. Девы, вас ожидает приятный, спокойный день, подходящий для отдыха. Весы, перед вами может остро встать финансовый вопрос. Скорпионы, действия окружающих будут нелогичными, реакция коллег и близких тоже может удивить. Стрельцы, еще немного, еще чуть-чуть, и вы получите желаемое, хотя у вас и так все есть. Козероги, неважно, чем вы будете заняты, буквально все принесет вам удовольствие и моральное удовлетворение. Водолеи, неоднозначный день, который потребует внутреннего стержня и самоконтроля. Рыбы, если с утра вы еще будете клевать носом, то уже к обеду ваша внутренняя энергия начнет буквально фонтанировать. Всем знакам зодиака желаем незабываемых моментов жизни.

0: На Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Давайте посмотрим, что происходит на казанских дорогах к данной минуте. Обновим Яндекс.Карты. Что же мы видим? 5 баллов. Движение в городе плотное. Крупные пробки. Рассказываю, где расположились. Улица Комиссара Габишева от улицы Рихарда Зорге до Кулгали. 23 минуты вы там потеряете. Также 23 минуты улиц Кулгали от Юлиуса Фучика до Комиссара Габишева. По 14 минут Сибирский тракт от Халитова до улицы Журналистов, а также Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. И 12 минутное затруднение замечено на Борисковской улице, Давлекеевской улице, Новодавлекеевской улице, от Дудинской улицы до моста через железную дорогу. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская свободна. Мост Миллениум в центр 4 балла. Кировская дамба из центра 8 баллов. Третья транспортная в центр 2 балла. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути. Ну, конечно, услышимся скоро в новом музыкальном часе.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим. Вечерний Трубим.
1: Еще раз давай. Вечерний
2: Трубим. Пожалуйста, я могу тогда.
1: Всем здравствуйте, второй час. Подожди.
2: Ты
1: знаешь, надо сегодня прям бумс, потому что я сегодня очень хочу спать. И, во-первых, всех приветствую. Петр Нежинский, Ярослав, вечерний шоу Трубим. В этом часе много чего будет интересного происходить. Будем играть в игру «Баба-капа». Также. Все, заело. В общем, также.
2: Так же, как все.
1: Дай погромче. Вот это нормально, ладно, нормально.
2: Горячая пошла.
1: Да, нормально. Горячая пошла.
2: Ну что, мессенджер, напомним, +7 927 242 102.8, мы ваш вопрос принимаем.
1: Вот, надо что-то энергичное, иначе я буду как Фирдус Тимаев себя по рукам фигачить, пока сижу эфир веду. И вот вопрос у меня, фанаты Фирдуса Тимаева, почему Фирдус, когда выступает, Тимаев, конечно, он себя по щекам...
2: Серьезно?
1: Да! Видео прям видела многое. У меня вон подруга Милюша тоже сняла. Он просто стоит себя по щекам. Может, это...
2: Может, он разгоняет как бы это лимфу?
1: Но он руками, да.
2: Лимфу разгоняет.
1: В общем, кто-то знает, я уверена. Напишите тоже, пожалуйста. Так, почему зевота заразная?
2: О, хороший вопрос.
1: Зевота, вообще не только зевота заразная. На самом деле, есть в мозгу специальные клетки у человека, которые активируются не только при выполнении действий самим человеком, но и при наблюдении за другим человеком.
2: Зеркальные нейроны, это
1: да,
2: называется.
1: Да, например, человек наклонил голову, и ты тоже наклонил голову. И это эмпатия, короче говоря, просто развитая эмпатия.
2: Поэтому
1: когда
2: манипулирование некоторые используют.
1: Когда мы зеваем, кто зевает, кто зевнул, напишите.
2: Ой, я помню, когда я на заре своей юности учился в художественной школе, получилось так, что один год я учился с одними девчонками. Вот все, в классе только девчонки были. И он сидел, издевался, изображал, что я зеваю. Хотя я не зевал. Весь класс зевал. Так было забавно.
1: И вот вопрос, почему пицца круглая, коробка квадратная. Мы, кстати, в прошлой программе тоже уже этот вопрос рассматривали. А куски вообще треугольные.
2: Да, да. Тогда же, помните, Альберт сказал, чтобы нарезать треугольничком кусочки и выкладывать их по коробочке в квадратиках. Вот. Может быть, для этого.
1: Ну, так себе ответ, конечно, но в целом как будто бы ответили. Так.
2: Ну, а с другой стороны, смотри, логично, да? Ну, круглую коробку сделать было бы, наверное, сложнее, непрактично. Ну, в плане производства. А так, получается, все-таки она же углами, а пицца круглая туда прям ровненько ложится. И через уголочек можно рукой взять через уголочек.
1: Даже пицца ложится, а я сижу. Вопрос. Если в социальной бане мужской день выпадает на 8 марта, это будет считаться мужской или женский день?
2: Хороший вопрос.
1: Хороший. Главное не перепутать, а то я пришла такая в свой женский день, а там мужской день. Это подарок на 8 марта тебе, дорогая Ярослава. Просто прими. Просто прими. Однако. Так, добрый день. А почему в рекламе клиники... С классными специалистами в конце добавляют «требуется консультация специалиста».
2: Ну, потому что, вы знаете, бывают же разные там проблемы могут быть со здоровьем, а есть противопоказания к тем или иным вмешательствам медицинским, поэтому требуется консультация специалиста.
1: Петр, вопрос тебе. А почему Ярослава такая красивая? От Ленара вопрос.
2: Я сам не знаю. Задаюсь каждый день таким вопросом.
1: Ты
2: смотрю.
1: Ты мое платье не видел? +7 9 8 2 42 102 8. Сегодня вы нам задаете вопросы «почему?», «а почему?», «а почему?», а мы вам стараемся на них ответить. А если неправильно, то хотя бы смешно. Если вам не смешно, смейтесь все равно, ну, чтобы нам не обидно было. В общем, шлите ваши вопросики, мы будем зачитывать, да.
2: А я пока для вас зачитаю вот такую вот информацию на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цито». Клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Название поменялось, но команда осталась та же. Опытные хирурги, ответственный подход и доверие, которые клиника заслуживала годами. А еще сейчас здесь действует акция на пластику груди под ключ. Всего за 299 тысяч рублей. В стоимость уже входят импланты, анализы, наркоз и стационар. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на БИМ-радио. Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73. 0+.
5: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
6: 18+.
7: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
8: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
9: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Озарина. Ближе, чем кажется.
10: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
11: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
10: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
12: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
13: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
14: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
15: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
16: Всем привет, я Ярослава.
17: А я Петр.
16: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
17: Ночь и летний бал.
16: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начнем ровно в 20:00.
17: За пультом крутой диджей Орион, а не ваш старшеклассник в спортивке.
16: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
17: Становитесь королем и королевой вечеринки.
16: Там будет MC Зали.
17: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
18: 18+.
19: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
20: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
21: 0+.
20: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Beam Radio.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Моя проблема в том, что при долгосрочном планировании я слишком полагаюсь на апокалипсис.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78.

0: трубим.
1: Ох, и хороша клубничка.
2: Хороша, да, везла, вот старалась.
1: Спасибо тебе, матушка
2: Ярославушка. Оттуда прям два часа ведь ехала, везла. И с муравьями, главное, они тоже ведь выжили. А что ты муравьев не подъедаешь?
1: Ну как это живое существо, нельзя.
2: А пальцем можно, да?
1: Нет, я, кстати, его не придавил, я его к братанам вернул.
2: Это куда?
1: А вот там они по коробке ползают сейчас. Трое их теперь. Двое было, а теперь трое.
2: У нас сегодня тоже эфир должен был быть. Был быть двое в эфире, не считая Ботанина. И Ботанин слился просто. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Совсем скоро будем играть в игру. А пока...
1: Отвечаем на ваш вопрос.
2: Надо вниз листануть.
1: Так, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Напомню, мессенджер, куда вы можете отправлять свои вопросики. Почему есть докторская колбаса, но нет инженерной колбасы? Ну, может быть, просто от вас скрывает Александр. На самом деле, вполне возможно, что инженерная колбаса есть.
2: Но она там просто проектирует у вас уже внутри вас, в организме. Она проектирует...
1: Она проектируется? Вот это лучший ответ.
2: Все, идем дальше. Почему, Петр, почему депутаты не занимаются своими обязанностями?
1: Почему же не занимаются? Как же вы так говорите-то? Ну, что ж вы такое-то? Как... Аккуратнее, нехорошо такие вещи. Говорит, занимаются с утра до ночи, денно и ночно не спят. Все время у них, понимаешь, вот эта зеленая лампа горит.
2: А у кого-то розовая, это значит рассада. Все, да. Все пределы.
1: Это филиал двух букв в каждой квартире.
2: Да-да-да. Добрый вечер. Смотри, мы этот вопрос уже обсуждали, но тем не менее Николай, видимо, не слушал наш эфир, сегодня слушает. Муха села и сидит или стоит, а самолет... Мы пришли к выводу, что муха...
1: Сидит.
2: Она сидит. За что непонятно, но сидит.
1: А самолет стоит.
2: А самолет стоит.
1: Ну.
2: А еще летит.
1: И летит.
2: И муха тоже летит.
1: Все правильно. Вот Александр Варсегов с нами. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте.
1: Если на концерт исполнителя пришло мало людей, можно ли назвать его малосольным? Так его и называют. Понимаете, он потом выходит такой... Здравствуйте, мои дорогие! Я рад вас видеть на моем малосольном концерте. С вами какой-нибудь, не знаю, Сергей Огурцов.
2: Да-да-да.
1: И мой новый хит «Пуплята» в собственном соку. «Пуплята в собственном соку».
2: Так, а почему у людей разные голоса?
1: Это мне вопрос, вы так смотрите.
2: Да-да-да.
1: Ну, скорее всего, это все-таки связано больше всего со связочной системой, назовем ее так. Вот. И почему у женщин голоса такие, да, у мужчин другие. Ну вот.
2: А тебе
1: не
2: нравится?
1: Одинаковые.
2: А тебе нравятся вот эти вот женские голоса, которые. Привет! Я Маша.
1: Нет.
2: Нет.
1: 18-18. Загадываем желание.
2: Так, ты болтай, я первый загадываю в этот раз.
1: Я первый.
2: Мне нужнее,
1: я сказал 18-18. Так, все с нами. Ну-ка, все вместе загадываем желание. 18-18.
2: Ну-ка, вместе.
1: Если кошка просит открыть дверь, она хочет, чтобы ушли вы.
2: Кошка дверь открыла?
1: Она просит. Если кошка просит открыть дверь, она хочет, чтобы ушли вы?
2: У меня нет кошки, но я думаю, она просто хочет выйти.
1: А представляешь, вот действительно, если подумать, может быть, мы просто неправильно понимаем своих домашних животных. Она стоит, мяучит, им дверь открываешь, и такой хозяин на нее смотрит, типа, давай иди. А кот на тебя смотрит, как бы я...
2: На минуточку.
1: Ну, про то, чтобы ты вообще там вышел из моей трешки.
2: Почему нельзя пощекотать самого себя? Ну, мы не чувствуем щекотку.
1: Ну, да.
2: Наверное, потому что организм, наше тело наше понимает, что сейчас его будут трогать, нормально реагирует. Но также вот самим себе какие-то процедуры больнее делать, например, чем когда ты идешь к мастеру. Это, видимо, работа мозга тоже так устроена. Инстинкт самосохранения, может быть, что-то такое.
1: Интересный вопрос опять от Александра. Почему врачи свою деятельность называют практикой? Ну, ответ очевиден, Александр, потому что они на нас практикуются до сих пор.
2: Добрый вечер. Красное или белое? Красно-белое!
1: Смотря в каком контексте, опять же, действительно. Если в сочетании внешнего вида, красно-белое отлично будет смотреться.
2: А, я помню, такой фильм был какой-то, 18+, там женщина, она, в общем, она ведьма какая-то была, и она переодевалась, и в красном, значит, означало, она выходит на охоту. Ну, кого-то А в белом это значит, что у нее хорошее настроение, она никого трогать не будет. Еще черное надевал, но не помню когда. У меня, кстати, вот тоже есть два одинаковых платья. Одно черное, одно второе, значит, красное. Вот, а белого нет.
1: Такой интересный еще вопрос.
2: Встречу человека куплю. В смысле, соберусь, да.
1: А почему при разводе спрашивают о его причине, а при вступлении в брак нет? Александр, вы где набрались такой этой мудрости-то? Действительно, вопрос вопросов, Александр, действительно.
2: Привет, классные ведущие. А почему бывают люди с завистью, которые пытаются свое мнение прикрепить к другим?
1: Потому что они завистливые, понимаете? Они же пока не осознают, что это все зеркало, которое они видят в себе и в других.
2: Здесь вот Милюша спрашивала, почему нельзя себя пощекотать. И двое уже отвечают, Виль и Руслан, то, что небо можно свое пощекотать. Языком щекотим небо прямо сейчас, а потом мы с вами будем зевать. Плюс 7-9-8-2-42-102-8 задают нам вопросики, а мы отвечаем. Я пошла за игрой.
1: Да, я пощекотал небо, так себе ощущение, кстати, не смешно.
0: Бим-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Начиная с 2012 года, около 100 французских железнодорожных вокзалов оснащены фортепиано, на которых может сыграть любой желающий. За это время, как утверждает обслуживающая компания, ни один инструмент не был поврежден вандалами.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Доморов». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72 стоимостью 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.

0: Информация на правах рекламы Бимрадио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелые флирты и танцы. Аттестация, коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий бала Петр и Ярослава, за пультом диджей Айон. И, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня, это уже завтра. Ресторан «Максимилиан», сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бимрадио. Подробности на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла Лукойл в сети Global Service.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Какой красивый ремонт ванны. Где все это купили?
5: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
6: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
7: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
8: Где участок выбрать?
9: Какой фундамент?
8: Какой кирпич?
9: Сколько это вообще стоит?
10: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
11: Я ротель!

0: Жил-был царь в одной стране.
1: Сад украсьте срочно мне, чтоб растения росли, зеленели и цвели.
0: Ванька в клевер побежал, для царя там все достал. Все в саду он посадил, царь Ивана наградил.
2: Питомник декоративных растений «Клевер». Консультация по ландшафту бесплатно. «Клевер». Молодыжский тракт 58, Залесная 58.
3: Станет

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
4: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
5: 292-102-8. Вот такой еще номер телефона вам пригодится. Это номер студии БИМ-радио. Звоните. На подходе у нас наша игрушечка «Мама, баба». Ладно, короче, что-то с капой. Нам нужно два игрока. Мальчик и девочка. 292-102-8. Действуйте.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Говорим о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент плюс 22 градуса, по ощущению 21. Так, малооблачно сегодня без осадков. Завтра, 11 июня, днем плюс 25 градусов, к вечеру 21, без осадков. Так что смело приходим в самых красивых одежках на вечеринку ночи, летний бал. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
2: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
3: Вечерний Трубин.
4: Спонсор игры ООО «Канавто 5» «Теннет Канавто». Все сложится с новым кроссовером «Теннет Т4Л». Просторный салон, увеличенный багажник, надежный экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый «Теннет Т4Л» от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в «Канавто» на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230-30-30. Предложение действует на «Теннет Т4Л» в комплектации «Актив». С учетом скидки по программе «Приветственная выгода» до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. На кону, кстати говоря, у нас замечательный подарок. Сертификат.
1: Ой, простите, пожалуйста.
4: Сертификат. Комплексную автомойку. В комплексную автомойку, в общем, мы вас отправим. Вот так вот. Ну что, давайте знакомиться с нашими игроками. Первым до нас сегодня дозвонился Рустем. Доброго вечера,
1: Рустем. Рустем, здравствуйте, Рустем.
5: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Вы сказали, что вы не знаете песню про Рустема.
5: Нет, террасы.
1: Вот смотрите, есть такая песня, можно убавить подложку немножко? Я быстренько. Я ухожу к другому, его зовут Рустем. Он КМС по боксу и бизнесмен. И если не хочешь больших проблем, просто забудь меня. Не звони мне днями напролет, Рустемчик, тебе голову ото... Ну, в общем, такая хорошая песня, она так приятно слушается, Рустем. А вы такой вообще, нет?
5: Спасибо, Ярослав, за песню. Классно.
1: Звоните нам чаще. Итак, Рустем, есть какой-то вопрос, который вас очень волнует вообще в этой жизни? Да, почему ногти растут, например?
4: Почему на руках, на ногах ногти, а на руках рукти?
5: Нет, у меня вопрос, есть ли жизнь после смерти?
4: Ничего себе, куда вас... Как вы экзистенциально. А вы как сами считаете?
5: Я думаю, что перерождение все-таки есть.
4: Что есть перерождение? То есть
5: перерождение,
4: реинкарнация, да? Как вот Высоцкий пел, там кто-то в верблюда может превратиться в жирафа. Ага, понятно. Ну, значит, получается, что вы верите, что есть после этого-то?
5: Надежда есть.
4: Надежда. Наш компас земной. Ну что, отлично, прекрасно. Давайте познакомимся с Алией. Добрый вечер, Алия.
6: Добрый вечер.
4: Это вам такой же вопрос есть? Какой-то вот вопрос, который вас прям так сомнительно беспокоит?

0: Нет, нет таких вопросов.
1: Вы уже нашли все ответы на все вопросы в своей жизни.
0: Да.
1: Потрясающе.
2: Ты просто много знаешь.
1: Крепче спишь. Потрясающе. Давайте к правилам.
2: Так, смотрите, у нас есть специальные штуки, специальные капы, которые я, знаешь, я их очень слабо сегодня помыла, если честно.
1: Ладно, не страшно.
2: Ты сказала вообще твою не мыть.
1: Знаешь, чем больше грязи, тем как бы симпатичней.
2: Рожа.
1: Физиономия.
2: Короче говоря, мы эти штуки капы засовываем в рот и вам объясняем предложение. Ну, то есть слова. Ваша задача догадаться за одну минуту, разгадать как можно больше слов, которые мы произносим с этой штукой во рту. Задача ясна?
0: Да, да, все понятно.
2: Кто больше отгадал, тот и победил.
1: Я напомню, что предложения могут быть очень несуразными и странными. Кстати. Совершенно как бы, ну вот казалось бы...
2: Он с другой стороны. Нет, левее, тепло.
1: Непонятные слова могут быть рядом. Вот, поэтому имейте это в виду. Мы иногда через аналогии начинаем объяснять. То есть, ну это не просто так мы делаем.
2: Итак, Рустем, вы помимо песни еще и можете выбрать, с кем будете играть, потому что вы дозвонились...
3: С вами, Ярослав.
2: Ну, конечно, я же вам пела. Конечно, кто из меня. Сейчас, подождите, у меня спирт высохнет на этой штучке, а то, ну...
4: А у меня не успеет.
2: В общем, подождите, сейчас я эту штуку в рот засуну. Сейчас, подождите. Еще.
1: Готовы?
2: Ой, завтра кто-то из вас будет это все делать, короче
1: говоря. Рустем, вы готовы?
2: Рустем, я готов.
1: И
2: я готов.
1: Все, поехали.
3: Готов.
5: Бим-радио.
2: Подбородок.
3: Подбородок.
2: Да, Азиз.
3: Отвис.
2: Отвис, там В вторая, В. Отвис.
3: Отвис.
2: Нет, В, Ворька. Ну, Гавушка. В, подбородок, отвис. Ну? Ну?
3: Бабушка, отвис?
2: Нет, подбородок, отвис. Да не отвис,
3: завис.
2: Там вторая рука алфавита, отвис.
3: Обвис.
2: Да, по непонятной причине.
3: По непонятной причине.
2: Да, Минотавр.
3: Минотавр?
2: Да. Потерял.
3: Потерял?
2: Свою подкову.
3: Свою подкову?
2: Да. Витый час.
3: Битый час?
2: Да. Наспор.
3: Наспор?
2: Да. Хост. Держу.
3: Поддержу?
2: Нет. Хост. Ну вот православный держит святой хост.
3: А, пост держу.
2: Да, хост держу. Нимб. Над головой. Нимб. У ангела. Нимб.
3: Ним.
2: Да!
5: Бим-радио.
1: Ну, успели зацепиться за ним. Хорошо. Смотри, вообще. Как интересно. Вот такие вопросы задают, да, вот Рустем себе. И за ним успел зацепиться все-таки.
2: 12.
1: Совпадение?
2: 16!
1: Вау, слушай, у нас все больше и больше слов у нас начинают понимать наши замечательные
2: слушатели. Вы молодец, Рустемчик, я вас хвалю. Никто вам ничего не оторвет, не переживайте.
1: Я думаю, может, мы тренировались действительно. Ну что, Алия, вы готовы сыграть?
0: Да, готова.
1: Чуть погромче, пожалуйста.
0: Да, готово.
1: У вас телефончик в стандартном режиме?
0: Да.
1: Ага. А я тоже сейчас переоблачусь. Ну что, тогда стартуем? Алия,
0: да.
1: Стартуем?
0: Да.
1: Все хорошо. Выбирал.
0: Выбирал.
1: Сие.
0: Себе.
1: Ага. Прохожий.
0: Прохожий.
1: Подорожник.
0: Подорожник.
1: Подороже.
0: Подороже.
1: Молодец. Стоит.
0: Стоит.
1: Фоф.
0: Еще раз.
1: Фоф. Ватюшка православный. Фоф.
0: Фоф.
1: Ватюшка православный. Фоф. Толоконный.
0: Ватюшка православный.
1: Да, из трех букв. Фоф. Толоконный лов.
0: Колокон.
1: Да нет, я пытаюсь выяснить это слово. Стоит. Фоф. Пятая точка. Пятая точка.
0: Стоит поп.
1: Да, на кафне.
0: На
1: кафне.
0: На кафне?
1: Да, колпак.
0: Колпак.
1: На фахе.
0: На фахе?
1: Да.
2: Нет, она не так.
1: Как она так и сказала, на фахе.
5: Бим-радио.
2: Ты, конечно, сначала поп, священнослужитель, потом пятая точка!
1: Ну как же вы поп-то, я же говорю, и балда. Вы...
0: Надо было с пятой точки.
1: Ну понятно.
2: Так я тут уже показываю на свою, чтобы он просто по-другому пошел.
1: У меня-то мысли-то просветленные, видите, я вот...
2: А я, знаете,
1: служитель
2: без комплексов
1: церкви,
2: человек, да. Я повернулась.
1: Ну
2: ладно,
1: посчитай, там явно,
2: ну,
1: Рустема, явно Рустема побольше получилось. На попе мы столкнулись с вами, подскользнулись, Алия, получается.
2: Вот это Рустем тоже опять туда же, к Рустему, получается.
1: Смотри-ка, вон чего.
2: Успокойте женщину за кадром, здесь пишет. Алия, успокойтесь! Так, я сейчас посчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, а ну, у нас 16.
1: Тоже неплохой результат, Алия, неплохой результат. Но в любом случае в этой игре у нас сегодня победил Рустем, поэтому, Алия, передавайте приветы.
0: Алло.
1: Я говорю, передавайте да. приветы, пожалуйста.
0: А, привет всем, кто меня узнал. Всем хорошего вечера, Рустем, с победой.
1: Отличненько, Алия, обязательно с нами связывайтесь, дозвонитесь, будем с вами еще играть, потому что вы, человек, чувствуется прям интересный. Рустем.
3: Да.
2: Я ухожу, к другому его зовут Рустем. Рустемчик, вы молодец сегодня. Вы можете тоже передать привет. И трубочку, кстати, потом не кладите, расскажем, как забрать подарок. Ну и ваши приветики.
3: Меня коллеги попросили передать привет. Александр Ферранцевич, Анна Мукова. Они, наверное, меня слышат по радио. Вам привет.
2: Какой ответственный мужик. А еще кому?
3: Ну, скорее всего, наверное, мои меня не слышат. Поэтому, Александр, вам.
1: Принято. Принято, Рустем. Хорошие реинкарнации в будущем, если что.
2: Да-да.
1: Вот, чтобы все сложилось как надо.
2: Да, ведите себя хорошо в этой жизни.
1: Да, обязательно. Причины следственной связи никто не отменял. В общем-то, в нашу замечательную игру мы продолжим играть уже завтра на площадке Максимилианс, между прочим, 18+. Обязательно приходите. На подходе ночи летний бал, ну, немножко музыки и продолжим далее.
5: Бим-радио. Бич.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ Craft Ярпарк. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
5: Папа, еще круг!
6: А я на боулинг.
7: Мам, я в игровые автоматы.
8: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
9: Отец, чем будем новую беседку красить?
10: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
9: Он теперь Амнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
11: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
12: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
13: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: Нефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Ограничение 6+.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Position number one.
7: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ Радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на «Максимилианс.ру». 18+.

0: кайфануть, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
5: Давайте пробежимся по казанским дорогам. Что происходит на данный момент, посмотрим благодаря Яндекс.Картам. Так, обновим карту. 4 балла, местами затруднения. Крупные пробки. Сибирский тракт от улицы Халитова до улицы Журналистов 16 минут. Борисковская улица до Вликеевской улицы, Новодовликеевская улица, Дудинская улица до моста через железную дорогу 11 минут. Время проезда. Улица Кулгали от улицы Юлиуса Фучика до улицы Комиссара Габишева 10 минут. Левобулачная улица от улицы Тази Гизат до улицы Татарстан 9 минут. И 8-минутное затруднение обнаружено на улице Академика Губкина от улицы Журналистов до улицы Академика Арбузова. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская дамба свободна, так же, как и мост Миллениум с третьей транспортной. В общем-то, да. Ну и только Кировская дамба из центра затруднения испытывает в 7 баллов. В принципе, ситуация неплоха. Ха-ха-ха. Всем желаем легкой дороги. Конечно же, соблюдаем все правила дорожного движения. Совсем скоро услышимся. Заканчиваем. Количество мороженого вообще просто... Это я там положил, кстати. Спасибо, Сергей. Спасибо. А услышимся в новом чате.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Это достаточно динамично. Это достаточно динамично.
1: Подожди, сделай погромче.
0: Это достаточно динамично. Это достаточно динамично.
1: Давай! Еще!
0: Это достаточно динамично. Это достаточно динамично.
1: Нет, давай мы как-нибудь поменяемся. Я буду спокойно говорить, а ты будешь... Давай! Сможешь?
0: Ну, конечно, смогу.
1: Давай.
0: Ну, это будет очень громко.
1: Ну, давай!
0: Ну, зачем?
1: Давай!
0: Давай. Это достаточно
1: динамично. Да ну, я не согласна.
0: Ладно, 19.00 на часах в студии Бим-радио. Значит, что уже третий час вечернего Трубима продолжается. Провода продолжают бить током. В общем, все.
1: Все лишь бы завтра, вот насчет завтра, да?
0: Нет, нет, я хотел сказать, что стабильность, она признак профессионализма. Вот, и звонки постоянно. Ну, ладно, да вот. Ярослава.
1: Да, Петр Нежинский, всем здравствуйте. Вечернее шоу Трубим, третий час. Мы по-прежнему здесь. И сегодня самый популярный вопрос. Ярослава, почему вы не говорите про своего парня?
0: А почему вы не говорите?
1: Ну, потому что счастье любит тишину. Сколько можно орать про это уже?
0: Вот так.
1: А вы что, соскучились? Вон нам мороженое принес.
0: Спасибо большое, кстати, очень вкусно. Я, правда, еще не попробовал.
1: А я не съела. Я на диете до завтра. Завтра у меня вечеринка, а потом наемся.
0: Вот вопросы тут от Александра я еще не дочитал. Давайте попробуем на них как-нибудь ответить. Почему в сказке о репке только у собаки есть имя? Действительно, ведь только одного персонажа зовут Жучка, остальные все без имени. Кошка, мышка, детка, бабка, репка.
1: Слушай, ну, может быть, внучку так и зовут внучка, потому что я смотрела мультфильм детский, ну, скажем, да, не помню, как называется.
0: Внучка Степановна.
1: Гоша и Мира, там что-то такое. И там третья девочка, у них родилась, ее назвали Бэйби.
0: Но это там, у них там и цифрами называют.
1: Нет, это наш, русский, там Мира, Гоша и Бэйби.
0: Но это не русские какие-то уже.
1: Один отец,
0: Бэйби.
1: Одна мать. А, нет, может быть... Ну, неважно,
0: отец
1: Бэйби.
0: Чемпионата
1: так
0: мира,
1: что внучка.
0: По
1: так,
0: футболу.
1: Так что внучка, она могла бы быть внучкой.
0: Это
1: просто
0: странно.
1: Внучка.
0: Это, конечно, очень странно. Еще Александр. Ну, Александр, действительно, вы хорошие вопросы задаете. Почему говорят, что уработался, как папа Карло, хотя он работал шарманщиком и целый день крутил одну ручку? Он правда шарманщиком был?
1: Вернулась шарманка, о чем-то жалея.
0: Он не плотник был разве, да? Он шарманщик?
1: Кто это?
0: Папа Карло.
1: Он и плотник, и шарманщик.
0: Ну и вкалывал он, как папа...
1: И грец-дудец что-то там, молодец.
0: И вкалывал он, как папа Карло, в общем-то, поэтому.
1: Подожди, вопрос. А это у тебя...
0: Тебе есть вопрос. Чего никогда нет в женской сумочке?
1: Чего никогда нет в женской сумочке? А я не знаю, не могу за всех сказать.
0: Хочешь, отвечу?
1: Давай.
0: Порядка. Да, Александр, я угадал ответ. О чем девушка мечтает чаще? О маленьком черном или большом белом платье?
1: Там слова «платье» не было, да?
0: Было, ты? было. Оно в конце осталось, да.
1: Ну, тогда о маленьком черном.
0: О маленьком черном. Коктейльное такое, да?
1: Да.
0: Хорошо. Если есть хозяйки домашние, есть ли дикие?
1: Да. Дикие хозяйки?
0: Да.
1: Это, знаешь, которые пересидели дома в декрете, например. Вот они становятся... Ну, я тоже такая была дикая. Я и сейчас дикая, в общем-то. Просто уже не хозяйка.
0: Это еще отличный вопрос от Александра. Какая моль не мечтает, чтобы ее вызвали на ковер? Какая моль не мечтает, чтобы...
1: Серая!
0: Ее... Вот, наверное, та, которая всей душой с шубой песцовой. Куда складывать свернутые горы? В развернутый пакетик из отличницы. Как от 1 килограмма конфет... Прекрасный вопрос. Как от 1 килограмма конфет женщина поправляется на 5? КГ в смысле.
1: Ну, потому что 1 килограмм конфет содержит 1 000 000 калорий.
0: Дает прирост, понимаете, да, сразу? Жирного весу. Кто выбрасывает из бара пьяного охранника? Волна. Волна возмущения. Можно назвать хлопья с молоком супом?
1: Ну, да,
0: можно ли
1: да.
0: назвать хлопья
1: хлопковый,
0: молоко?
1: Хлопковый суп.
0: Хлопья, молоко, суп. И вот такой вопрос. Нужен ли поварской колпак... Лысому.
1: Нужен.
0: Почему? У него же волос нет, они же не попадут там в блюда какие-нибудь.
1: Ну, все равно у него на голове пыль скапливается, пока он ходит.
0: А, вот там, кстати, был в Максе вопрос
1: да,
0: интересный.
1: Да, откуда берется пыль и куда деваются деньги? Ну, с деньгами оно понятно, что ничего не понятно, а вот с пылью, откуда берется пыль? Твердые частицы органического и неорганического происхождения, которые находятся в воздухе, оседают на поверхности, так что лысая башка тоже требует
0: пирожка. А я бы по-другому, кстати, ответил. Вот задайте мне этот же вопрос.
1: Который
0: вы только что задавали.
1: Откуда берется пыль и куда деваются деньги?
0: Деньги превращаются в пыль. Оттуда и берутся деньги.
1: Откуда берутся дети, Петр?
0: Круговорот. Вы что, не знали? До сих пор, что ли? Ну, ты, мать, в неведении, конечно, давно. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Ой, сейчас нужный сайт подскажу, а вы пока пишите свои вопросы.
2: Вечерний Трубим. Реклама на Бим-радио. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
4: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16-3.
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
7: Оказавшись рядом со Стерлитамаком, я не мог проехать мимо известных терм в Громаде. Отдых в термах получился просто великолепным. Я уезжаю отдохнувшим и с отличным настроением. Благодарю термы в Громаде за такой теплый прием. Спасибо большое.
3: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
8: Все сложится с новым кроссовером TNT 4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый TNT 4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230-30-30. Предложение действует на TNT 4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
9: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарино. Ближе, чем кажется.
10: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
11: Ваш бизнес начинается с деталей. Меню, визитки, наклейки, упаковка, сертификаты, таблички – все должно говорить о вас красиво. Типография «Золотой лев» создает полиграфию, которая помогает бренду выглядеть уверенно. От разработки макета до готового тиража. Для кофеен, салонов, магазинов, ресторанов, студий, мероприятий и личных проектов. «Золотой лев» – печать, которая собирает образ вашего бизнеса. Телефон 250-02-02. 12+.

0: свет.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет. В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что мало кто знает, что если вывернуть голосы наизнанку, получатся лабутены?
1: Пошути меня, давай!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. «Кама-цемент».

0: +7 972 42 102 8. Всем добрый вечер. Это наши мессенджеры. Вы задаете вопросы, мы на них отвечаем. И мы предлагаем это делать каждую среду. Вечером в среду, после обеда. А завтра и в вечерний эфир трубим пройдет.
1: Переносится.
0: Да, Максимилианс переносится на 20.00.
2: 18+, кстати.
0: Да, в этот момент в эфире тоже будет два ведущих. Мы не будем говорить, кто это.
2: Но вы их поддержите обязательно, потому что ребята будут, ну, волноваться все-таки, как бы это...
0: И вот нам Денис Анатольевич предлагает отвечать на все вопросы парадокс. А еще можно вот это пу-пу-пу.
2: Парадонт. А вот такой вопрос задавался еще нашим Алексеем. Я смотрю, достаточно давно, мы что-то до него не дошли. Кто сильнее, боксер или каратист?
0: Сильнее? Ну, тут, наверное, зависит все-таки от...
2: Смотря что вы хотите, силу какая вот.
0: Да,
2: силу удара рук... Ну, наверное, у боксера она поставлена.
0: Там мышц
2: хотя,
0: как будто побольше у боксера будет.
2: Да, дело вообще не в мышцах, на самом деле. Дело в скорости и в сухожильной системе. Ну, хотя я хотел сказать, что каратист, он тоже, знаете, дай боже, может шмякнуть. Особенно, если мы возьмем какой-нибудь киокушинкай, когда там это же кореец его, кстати говоря, придумал-то. Это японский стиль-то как парадокс. А каратист еще и с ноги может вломить.
0: Ну,
2: вот
0: да,
2: какая
0: да.
2: история. Вот какая история-то.
0: Так,
2: выходит каратист.
0: Можно ли назвать изделие колбасным, если от него не колбасят?
2: А.
0: Меня прет.
2: А вы знаете, что сделаете? Вы на солнышко положите колбасное изделие. Пусть оно полежит 2-3 дня.
0: И там вообще точно
2: такой
0: будет, да.
2: Такой свистопляска начнется. Почему нет за бабушки? Вопрошает киса Сергей.
0: А надо, что ли? Давайте со следующей недели
2: начнем.
0: Что-то
2: вы как-то приутихли, мы подумали, что у вас это пропало желание.
0: А вот когда будет много запросов на Забабушку, мы ее начнем обязательно проводить. Маманя рассказывала в молодости, они ходили на танцплощадку, но перед танцами постоянно выступал духовой оркестр. И чтобы танцы начались раньше, они, молодежь, начинали есть, облизывать лимоны. Музыканты захлебывали слюной, концерт прекращался.
2: Ух ты, вот это интересно, вот это интересно.
0: Здравствуйте, есть оса, а мужской пол. Как называют?
2: А, японский ос.
0: Трутни.
2: Трутень. А я думал, ос. Синпайры, ос. И он летит навстречу.
0: А, кстати,
2: судьбе.
0: Есть, а вы знаете, то, что есть рабочие осы, которые не способны к размножению, и они не относятся ни к женскому, ни к мужскому роду.
2: Ух, вот это
0: а
2: вот
0: как вот их определить, интересно?
2: Они грустные.
0: А может, наоборот, лай, лай.
2: Лев Валерьянович ос.
0: И все у них вообще складывается в этой жизни. Петр, вам вопрос.
2: Давайте.
0: А что употребляет Ярослава, что она так орет?
2: А, клубнику сладенькую, мороженку сегодня, чуть-чуть кофеечку.
0: Ну, я не знаю, что Сергей Белов кофе подсыпает, конечно.
2: О, загадываем желание.
0: Сергей, что
2: 19-19, тихо, загадываем все желания.
0: А вот, пока мы с тобой загадываем
2: Поехали.
0: Желание, пусть Сергей говорит, что он в кофе подсыпает, что Ярослава все время орет.
2: А я вот, он не хочет микрофон брать? Не хочет, ладно. Загадываем желание.
0: Тогда мы просто загадываем
2: аффирмация,
0: желание.
2: Аффирмация, аффирмация, аффирмация.
0: Я все.
2: Да?
0: Да. Я пока буду болтать, пока ты загадываешь
2: ну
0: желание.
2: Ладно, давай.
0: А, вот, подожди, так это Сергей Киска, он же... Почему нет за бабушки? Этот вопрос участвует в рамках сегодняшнего. А ты читал, почему Колобок ушел от бабушки и дедушки? Вопрос.
2: А как он ушел? Он же катился. И докатился. До чего докатился Колобок? Подумайте. Подумайте.
0: А вот не зря вот эта фраза. А я говорила!
2: Ну, дед, конечно, молодец. Так вот, если разобраться, говорит, бабка, пойдем по сусекам поскребем.
0: Она такая, пошли, достала реальное тесто. А потому что нужно вот четко слать во вселенную свои запросы.
2: Знаете, сказку вспомнил. Посадил дед репку. Репка вышел из тюрьмы и убил детку. Извините. Черный юмор. Черный юмор. Черный юмор.
0: Кстати, мы когда будем народные песни петь, я предлагаю «Черного ворона». Еще знаешь, какая есть песня? Старый клен,
2: да.
0: Старый клен. А давайте «Старый клен». Кто знает «Старый клен»? Мы будем петь «Старый клен». +7 972 42 102 8. Сюда вы пишете ваши запросики. Совсем скоро у нас будет поздравительная программа «Вечерний тост».
3: Бим радио.
4: Без возрастных ограничений.
3: В мире интересного.
5: Сингапур славится своей чистотой и очень низким уровнем преступности. Это обусловлено суровыми законами и большими штрафами за малейшие нарушения. Плевок или бросание мусора на улице, питье или еда, нахождение в нетрезвом состоянии в общественных местах и даже кормление птиц – за все это налагаются взыскания в суммах, эквивалентных сотням и тысячам долларов США. Благодаря этим мерам Сингапур часто называют «файн-сити». дети, имея в виду два значения слова «файн» – «прекрасный» и «штраф».
3: В мире столько всего интересного.
1: Спонсор программы «В мире интересного» – ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» – ЖК «Малевич».
6: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
7: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Доноров». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.

0: Немного полезной информации на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цито» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. И сейчас здесь действует акция на пластику груди под ключ. Всего за 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз, стационар уже включены. Клиника Муратова на Островского 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим.

0: всем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
3: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
4: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
5: Мне все удобно.
4: Вы хотели сказать «удобно».
5: Нет.
6: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
7: Застройщик ООО «СЗП С-32». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на nas.dom.rf.
8: Ваш бизнес начинается с деталей. Меню, визитки, наклейки, упаковка, сертификаты, таблички – все должно говорить о вас красиво. Типография «Золотой лев» создает полиграфию, которая помогает бренду выглядеть уверенно. От разработки макета до готового тиража. Для кофеен, салонов, магазинов, ресторанов, студий, мероприятий и личных проектов. «Золотой лев» – печать, которая собирает образ вашего бизнеса. Телефон 250-02-02. 12+.
9: Всем привет, я Ярослава.
10: А я Петр.
9: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
10: Ночь и летний бал.
9: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
10: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
9: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
10: Становитесь королем и королевой вечеринки.
9: Там будет MC Зали.
10: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
9: 18+.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Сейчас как расскажу вам, какой прогноз у нас на сегодня. А сегодня у нас какое число-то? А, 10-е. А сейчас у нас плюс 23. Ясно! Ну, вечер, конечно, опустился на Ершалаим, как говорится. Но погода сегодня просто замечательная, действительно. Вроде никаких осадков не ожидается. Ночью до плюс 16 тоже ясная погода. Завтра, 11 июня, в тот самый день, когда будет вечеринка ночи, летний бал Максимилианс 18+, куда мы вас, конечно, приглашаем. Приходите обязательно, будет весело. Будет плюс 25 днем. Он обещает небольшой дождь. Ну, вот такая вот конфузия, понимаете. Ну, а что нам дождь? Что нам дождик? Что там снег проливной? Ой, какой снег проливной? Что я несу? В общем-то, взяли зонт, хорошее настроение с собой. Да, плюс 25, небольшие осадочки. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
2: У природы нет плохой погоды.

0: Наталья, Розалия Вафина, Ксения Маслова, Тимур С., Александр Сорокин и Елена Харламова. Вот такие у нас именинники. Я, кстати, знаю, что многие именинники к нам завтра на вечеринку придут отмечать свой день рождения. А я думаю, что их можно будет узнать, они будут там самые блистательные.
1: Самые нарядные. Действительно. Да. Конкурс, кстати, нарядов у нас будет.
0: С днем рождения! Пусть у вас все сложится так, как вы того и задумали. С днем рождения! Ура!
1: Дурачок себе микрофон выключил. Я по традиции расскажу, с кем вы родились в этот день знаменитости, кто с вами родился. Но прежде напомню про номер телефона 2-930-800. Пользуйтесь обязательно в рабочее время, в будние дни. С 10 до 17.00 звоните, заказывайте поздравления с любимой песней, и будет всем счастье. 2-930-800. Запомнить очень легко. Итак, кто же из знаменитости появился в этот день на свет? Пожалуйста, рассказываю. В этот день родились художник Илья Глазунов. Конферансье Борис Брунов, певица Аида Ведищева, фигурист Андрей Букин, актер Валентин Смирницкий. Знакомая что-то фамилия. Певица Людмила Зыкина, кстати говоря. Режиссер Сергей Урусляк. Певица, вот я ее оставлю на это, на вкусненькое. Актер Евгений Стычкин. Много актеров, кстати говоря. Очень много актеров появилось на свет именно в этот день. Еще Винсент Перес, по-моему, отмечает свой день рождения. Фан-фан Тюльпан, по-моему, снимался в фильме. А потом он еще и в Вороне снимался. Во втором, вроде бы. Так, из рок-музыкантов кто же у нас имеет честь сегодня появиться на свет? Есть такой барабанщик, кстати. О, я вот увидел, Давид Голощекин, российский джазовый скрипач, флортернист, саксофонист, мультиинструменталист, одним словом. Был я на его концерте, потрясающая просто музыка. Спасибо большое моему учителю по ударным, Ильдар Шумянович, привет, если ты меня слышишь. Давид Голощекин просто супер, конечно же. Барабанщик группы The Smashing Pumpkins сегодня появился на свет, Джимми Чемберлен. Тоже спасибо, чувачок, классную музыку играет. Ну и играете до сих пор. Так вот, кого же я оставил на десерт? Нашу землячку, не ту самую революционерку же землячку, а певицу Максим, настоящее имя, конечно же, Марин Сергеевна Амбросимова. Вот прямо сейчас, что вы хотели сказать?
0: А какую песню ты решил послушать?
1: Как и нечто вот про это, про нежность.
0: А что не знаешь ли ты?
1: Нежность, нежность.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКнафта».
2: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.

0: И вновь информация на правах рекламы. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал» выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Ой, кого-то мне это напоминает. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестация, коронация короля и королевы. Вечеринки за лучший наряд. Что-то марийское во мне появилось. Ведущий балла Петр Ярослава, за пультом диджей Айон. Уже завтра, да, все, уже завтра. За пультом диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи МС Зале. Все это завтра, 11 июня, ресторан «Максимилиан», сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
3: Рестораны вкусом порадуют вас.
4: В парке «Тики Вики» аттракционы просто класс.
2: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
3: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
5: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
6: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ Craft Ярпарк. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
7: Спонсор шоу «Утромены» – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
8: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
1: БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 12 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды на сегодня. Овны, ваш мозг будет искать соперников. Проведите день, активно общаясь. Тельцы, отсутствие помощников вас, как ни странно, будет только радовать. Близнецы, небольшие ссоры с любимым человеком – это нормально. Избегайте только кардинальных решений. Раки, как всем угодить и везде успеть, не растратив свои силы? Вот основные моменты этого дня для вас. Львы, раздробите большую цель на мелкие кусочки и действуйте планомерно. Девы, вас ожидает приятный, спокойный день, подходящий для отдыха. Весы, перед вами может остро встать финансовый вопрос. Скорпионы, действия окружающих будут нелогичными, реакция коллег и близких тоже может удивить. Стрельцы, еще немного, еще чуть-чуть, и вы получите желаемое, хотя у вас и так все есть. Козероги, неважно, чем вы будете заняты, буквально все принесет вам удовольствие и моральное удовлетворение. Водолеи, неоднозначный день, который потребует внутреннего стержня и самоконтроля. Рыбы, если с утра вы еще будете клевать носом, то уже к обеду ваша внутренняя энергия начнет буквально фонтанировать. Всем знакам зодиака желаем незабываемых моментов в жизни.
4: Традиционная песня, не совсем народная, но фактически народная.
5: Ну, а что, у нас четверг не будет здесь, в пятницу не будет?
4: И почти хотим... народная, да.
5: А, открывайте текст, значит, старый.
4: Старый Игорь, подпевайте нам.
6: Да, можно, что ли? Здрасте.
4: Здрасте. Нужно.
6: Давайте.
4: Смотри, соляга, как Эрик Клэптон почти играет. Вот так вот. Говорили, вы сыр играть не умели. Ага.
5: Ой, а у меня текст пропал. У вас открытый?
4: Открытый.
7: Там, где клён.
4: О, видишь, как я хорошо пою.
7: Над речной волной.
6: Подожди, ну,
5: что вы не поете?
6: Говори,

0: Ищите!
1: Поросло травой вместо наших стрел.

0: Ну все, вытянул, до завтра дотянул. Лена Медова присоединилась.
1: Каждый будний день с 17 до 20.00. Искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
2: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
3: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Просто
4: вы не напились,
0: пищать,
4: что ли,
0: здесь
4: еще?
0: Просто пищать надо, понятно? Я скажу, давай. Подожди.
4: Bring me back
0: давай!
5: Как похоже.
0: Кстати говоря, я думала вообще песни там, где клен шумит, а когда Игорь пришел, я говорю, давай споем про старый клен. Старый он, старый
4: я захожу и старый клен.
0: Да, старый клен.
5: Очень неплохо спели, коллеги, я вам скажу.
4: Труба на улечет, вы прям знатненько, особенно когда у вас бас, вы там тенора фигурируете.
5: Ну, а вы думали, я не могу высокие ноты брать.
0: А как мы завтра трубанем, это вообще приваще. Кстати, раскрою маленькую интригу насчет завтра, кто будет вечерним шоу Трубим, Игорь Никитин завтра будет.
4: Да нет.
5: Да, прошу любить и жаловать. Игорь Никитин, кстати говоря, и сейчас заходит на свою радийную смену. В общем-то, привет и поздравления. Все будет в его руках.
4: Надеюсь, мне так же не прижмет, как вам во время песни там, чтобы высоко было.
5: Это нужно просто уметь небо выстраивать и воздуху подавать больше, и все.
0: Ну, вы с воздухом осторожнее.
4: Ладно.
0: Так, все, Петр, спасибо вам за эфир. Завтра увидимся на вечеринке «Ночи, летний бал». Все, кто собирается, приходите обязательно. Завтра встречаемся. Берегите себя, мы вас очень любим. Пока.
5: Пока.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
2: Я на тебе женюсь.
1: И от нее уже никуда не деться.
3: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
1: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
6: 0+.
5: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
7: Лето на старт. Раскаленный асфальт.

0: Интересный какой дуэт получился. Ай-яй-яй, можно подпевать в любом ритме даже. Ну что ж, здравствуйте вновь-вновь. Игорь Никитин у микрофона. Я, в общем-то, очень рад вашим посланиям. Вот Лили пишет: завтра улетаю в отпуск. Но слушайте, с песнями буквально через час, даже чуть меньше, потому как программа по заявкам с 21 будет стартовать. Привет, Игорек. Артем, приветствую. Услышал, подошел, обнял, приподнял, покружил, обратно поставил. Но, слушайте, взаимно, пусть оно именно так и будет, Артем Александрович, чтобы обняться, тут много не нужно. Хотя, если чуть-чуть придавить, оно иногда приятнее даже случается. Так, ну что же, я сам себе, видимо, говорю добро пожаловать в эфир, а вам говорю здравствуйте. В общем-то, будем проводить это время, слушать хорошую музыку, а со следующего часа будем стартовать. Привет-привет, на Бим Радио.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Объявление.
3: Из лаборатории генного моделирования сбежала собака. Откликается на кличку «Доцент Наумов». Особых примет нет. Выглядит как обычный голубь.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

Пока мы тут с вами наслаждаемся красивыми, понимаешь, мелодиями, песнями здесь на Бим-радио, у нас в болталке проходит вкусный розыгрыш, между прочим. Кто еще не заметил, кто еще не услышал вдруг, нужно обязательно зайти в болталку в Макси Бим-радио. Там есть закрепленное сообщение. В общем, ничего делать практически не надо. Нужно только нажать кнопку «Участвуй» и все. Никаких проблем, собственно говоря. Ну, а уже завтра можно вдруг неожиданно заполучить вкуснятину, колбаску, говорят. Есть такой момент, интересно. В общем, кому-то, я думаю, повезет. Особенно тем, кто завтра попадет на вечеринку. Ну что же, вечер на Бим-радио продолжается. Дима Билан впереди, Мари Краймбери и много всего интересного.

0: Ну что, и потанцевать нам тоже с вами удается, это здорово. Кстати, завтра потанцевать тоже можно будет отлично. Информация на правах рекламы. Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночи летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник в эту ночь, тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестация, коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон, ну и, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня, ресторан Максимилиан, сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+. Наши вечеринки по отзывам любимых гостей проходят атмосферно и классно. Ждем вас.
1: Реклама на Бим Радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Всем привет, я Ярослава.
6: А я Петр.
5: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
6: Ночь и летний бал.
5: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
6: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
5: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
6: Становитесь королем и королевой вечеринки.
5: Там будет MC Зали.
6: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
7: 18+.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим Радио.
9: Наслаждайся летом с Бим Радио.

Пока мы с вами тут наслаждаемся, самым тяжелым днем для человека можно назвать четверг, говорится в новости. Такое мнение выразил Геннадий Онищенко, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования. И говорит вот он, что все дело в биоритмах. Люди отдыхают в воскресенье, а в понедельник биоритм начинает подниматься, а максимума он достигает в среду. В связи с этим академик заявил, что в четверг не следует проводить контрольные работы в учебных заведениях. Ну, слушайте, каникулы, а вдруг экзамен какой-то попадется? Что тогда делать? В общем-то, в частности, эксперт отметил, что из-за особенностей организма специалисты выступают против второй смены в школах. Потому как ребенок проснулся, позавтракал, у него отдохнувший мозг, ему самое удобное время усваивать информацию. Ну, а во вторую смену, ну да, с утра набегался, и там уже все, ничего не хочется. В общем-то, у взрослых интересно, какое? То же самое или не совсем? Тут у нас еще обычный стресс бывает, как минимум, да. Но, говорят, согласно исследованиям психологов, именно во вторник эйфория от выходных проходит. Накапливаются рабочие задачи, согласно опросам. Именно во вторник люди испытывают максимальный стресс из-за необходимости решать сложные дела. Вот, нашел я вам, в общем-то, ответ. Школьники школьниками, а мы взрослые взрослыми.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Фестиваль концертов на крыше «Руф-фест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Маркул», «Федук», «Смешбэнд» и другие артисты на крыше «Руф-плейс» этим летом. Билеты в кассах города 16+.
2: Position number one.
3: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
0: 18+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
4: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды на сегодня. Овны, ваш мозг будет искать соперников. Проведите день, активно общаясь. Тельцы, отсутствие помощников вас, как ни странно, будет только радовать. Близнецы, небольшие ссоры с любимым человеком – это нормально. Избегайте только кардинальных решений. Раки, как всем угодить и везде успеть, не растратив свои силы? Вот основные моменты этого дня для вас. Львы, раздробите большую цель на мелкие кусочки и действуйте планомерно. Девы, вас ожидает приятный, спокойный день, подходящий для отдыха. Весы, перед вами может остро встать финансовый вопрос. Скорпионы, действия окружающих будут нелогичными, реакция коллег и близких тоже может удивить. Стрельцы, еще немного, еще чуть-чуть, и вы получите желаемое, хотя у вас и так все есть. Козероги, неважно, чем вы будете заняты, буквально все принесет вам удовольствие и моральное удовлетворение. Водолеи, неоднозначный день, который потребует внутреннего стержня и самоконтроля. Рыбы, если с утра вы еще будете клевать носом, то уже к обеду ваша внутренняя энергия начнет буквально фонтанировать. Всем знакам зодиака желаем незабываемых моментов жизни.

0: Так, ну что же, обещал вам напомнить связь, контакты, координаты, что делать, чтобы ваше сообщение было прочитанным в прямом эфире и вы были услышаны, как минимум. Может, сегодня особенные дни какие-то, да, ну а чего, 10 число, может, день рождения кто празднует, а может, случилось чего интересного, или просто хочется кому-то доставить улыбку. Сделать это можно с помощью программы «Привет, приветов», которая стартанет вот-вот уже скоро. Есть уже несколько сообщений, кто-то накидал. Надо посмотрю. Наверняка что-то особенное там. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пишите в Макс, пишите в Телеграм. Вроде как периодически все обновляю, смотрю. Работает пока еще. Можно написать с помощью приложения или сайта BIM Radio. Такое тоже возможно и случается очень-очень часто. Но это на самом деле очень прекрасно и здорово, что они к нам долетают, а я все это вижу. В общем-то, пользуйтесь, действуйте, пока накидывайте. Ну, я знаю, что некоторые слушают BIM Radio на постоянной основе и даже дожидаются своей песни, которые очень хотелось бы услышать. Но мир цифровых технологий, я думаю, что можно что-то любимое услышать и просто так. Даже где-то у себя в смартфоне, не только с помощью радио.
1: С любовью от слушателей.
2: Мы, Казань и BIM Radio, 30 лет счастливы вместе.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, давайте начинать. Давайте стартовать. Привет, приветов на Бим Радио. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Напишите в Макс, если хочется передать привет. Пишите с помощью сайта или приложения Бим Радио. В общем, все можно тут осуществить. В Телеграм также можно написать. Буду просматривать все ваши сообщения. Ну и, конечно, самые-самые особенные, самые первые, которые прилетели, все это от наших слушателей. Добрых вечеров, студия! Передайте привет, плиз, моей дорогой Ксении Сергеевне, душа моя. И вот обнимашки такие вот вам в виде эмодзи, в виде смайла. И всей-всей-всей нашей болталке большой привет. И даже тем, кто зашел ради колбасок на завтрашней вечеринке. Поставьте песенку «Хуба-буба». Я думаю, будет. Устроим, обязательно сделаем. Рой написал нам также привет, Бим. Хотел передать привет. Успею или нет? Успею, конечно, да. Огромный вам привет. Болталке огромный привет. Моей радости, она тоже болталке, Юлечке и всем, кто меня слышит и узнал. Спасибо. Вот песню мне придется сейчас вот прям выискивать практически. Ну, не в срочном, нет, не в срочном порядке, но надо будет посмотреть, что же есть у нас в музыкальной базе.
0: Реклама на Бим Радио.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73-0+.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим Радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, продолжение привет-приветов. Так, что случилось, Рой? Пожалуйста, Юлечка не слышала, привет. А, вот, ну песня же звучала, вы же слышали, наверное, да, вот сейчас. «Солнышко, ты Юля». Мне вот понравилась эта песня очень. Вспомнил ее из прошлого своего, точно. Ну и привет, Юлечка, вам от Роя. Большой-большой, еще Рой Болталки большой привет передавал. Вот. Услышали, да? Очень хочу, чтобы услышали. Так, продолжаем. Так, Ксения. Добрый вечер, любимое радио. Передаю привет любимой болталке и дорогому моему сердцу человеку Денису большой привет. Если можно, поставьте песню «Ого, и до рассвета». Ой, классно. Все, готово. Будем слушать обязательно. Так, сейчас перепроверить же нужно еще обязательно все связи с общественностью в плане... А что это? Ну нет, да, сайты пишут же тоже. Можно это сделать. Напоминаю, контакт плюс 79272-42-102.8. Можете написать в Макс, на всякий случай, Телеграм тоже будут проверять. Можете сайтом пользоваться или приложением передать привет. Кликаете и все. Я Игорь Никитин, получаю, читаю. Если есть песни, ставлю. Если песен нет, не ставлю. Тут все просто, да? Так, привет, Бимчик, любимчик. Меня зовут Елисей. Передаю привет моему папе Владимиру и маме Екатерине, сестре Полине. Так, на День России, Гимн России. Вы, конечно, да, интересный заказ, интересный. Тут сложнее, я думаю. Хотя, может быть, и найду, а может, и не найду. А нужен ли он вам вот сейчас? День России, до него еще как минимум 2 дня, точно. Поэтому тут сложно сказать. Так, передайте, пожалуйста, пламенный привет моей Людмиле Исаковне от Руслана. И горячий поцелуй. Вот, вы только там сами это все пойдите, сделайте. Бим супер. Все, спасибо вам большое. Послания приняты, песни тихонечко воспроизводятся. Движемся дальше.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, продолжаем передавать приветы. Так, Руин написал спасибо, все услышано, отлично, прекрасно, здорово. Так, Виталий пишет: вечер добрый, Бим Радио. Передаю привет Дерутской Юлии. Желаю ей удовлетворительного вечера. А почему не отличного, интересно. Так, с песней не помогу. Точно, по-моему, такое не нашлось даже, да, что-то новое, современное, видимо. Ну, а что делать? Бывает такое, еще не успеваем, возможно. Так, Игорь, привет, любимые ведущие. Рауф, доброго вечера. Красавцам и красоткам большой привет, болталки. Для болталки привет. Любимой радиостанции и всем тем, кто узнал, еще привет любимой Казани. Привет водителям такси. Железных нервов, жирных заказов с хорошим коэффициентом он требует, загадывает. Спасибо большое за эфир. Желаю всем шикарного вечера и суперского настроения. Кстати, нарыл даже песню, удивился, что она есть, но, видимо, где-то в какой-то секретной папке лежала. В общем, запущу, поставлю. Привет, Казань, привет, болталки, а мы стряпаем треугольники с дочкой Дашкой. Песню «Зеленые глаза». Слушайте, за мои зеленые глаза. Вот это не колдунья называется песня, если что, вдруг, да? Больше чего-то я такого не накопал. Привет, Бим, хочу передать привет соседу Азату, судя по всему, да, его жене Татьяне. Вот когда быстро печатаешь, всегда так оно случается или не случается. В общем-то, перепроверяйте потом тексты, чтобы я не выдумывал вам новые какие-то интересные слова. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пишите в Макс, пишите в Телеграм, если кто-то еще пока не ушел, не пересел на Макс. Поэтому успевайте. И с помощью сайта и приложения BIM-Радио тоже пользуйтесь. Вот пишут же некоторые, и даже вот песни заказывают, и получается у них все. Да-да-да. Так, давайте продолжаем. Полезная информация впереди и исполнение музыкальных пожеланий.
2: Реклама на BIM-Радио.
3: Турецкие выходные возвращаются.
4: Я вижу тебя наяву или сплю.
5: Стой, иначе выстрелю.
3: Все совпадения не случайны.
6: Кольцо найдет твоего суженого.
7: Вы не это ищете?
5: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
3: Все жизни связаны.
7: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
3: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
8: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 19 июня. Группа «Демо». Подробности на «Максимилианс.ру».
9: 18+.
10: Всем привет, я Ярослава.
11: А я Петр.
10: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
11: Ночь и летний бал.
10: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилианс». Начнем ровно в 20.00.
11: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
10: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
11: Становитесь королем и королевой вечеринки.
10: Там будет MC Зали.
11: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на «Максимилианс.ру».
12: 18+.
13: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM-радио. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Попель, надеюсь, там. Ну и приготовление легче пусть идет обязательно. Продолжаем, да? Еще есть время пока что. Плюс 792-7242-128. Пишите ваше сообщение. Гульнар пишет нам. Добрый вечер, любимое радио. Привет всем слушателям, болталки, мальчикам и девочкам. Куда же без них? Слушайте, вы все, вот кто из болталки, столько смайликов ставите. С одной стороны, вообще очень приятно. Но на самом деле читать такие сообщения. Но это не обязательно. Пожалуйста, следите за своим здоровьем, говорит Гульнара. Я сегодня вам в болталке писала. Ну да уж, что же. В общем-то, иногда что-то усугубляет даже, если не пойти к врачу. Ну а там же потом, глядишь, время нужно, записаться надо, очередь какая-то. А тут сразу, ну нет, тоже нехорошо. Не все могут сразу попасть в какую-то больницу, а тем более, если это какая-нибудь больница скорой помощи, например. В общем, берегите себя. Гульнар песню исполню не сам, но поставлю.

не все могут сразу попасть в какую-то больницу, а тем более, если это какая-нибудь больница скорой помощи, например. В общем, берегите себя. Гульнар, песню исполню не сам, но поставлю. Так, Артем Патрин, почему, говорит, мне привет не передаешь? Так надо написать, я передам с удовольствием. А вот песню, а вдруг не найду я, что будем делать тогда? Заменим ее на группу Любэ? Так, добрый вечер, большой привет вам, всему Татарстану, Казани. Большой привет Виталию, Бороде, всем таксистам. Любимой маме еще привет. Жене Оксане, сыну Данилу, дочке Арише, сестрам Свете, Альбине, Лиле. Вот. Шамыч Кировский песню попросил, поищу. Где-то была вроде как будто она, да? Наверное. Рой продолжает печатать. Можно, говорит, еще Ксении и Денчику с болталки большой привет. Если песню успею... Кстати, слушайте, вы уже два раза песню заказали. Нечестно, мне кажется, так, нет? Привет, Бимрадио. Передаю привет своим детям, Аленушке, Роману и всему СНТ Байкал. От Эль большой-большой прибольшущий привет улетел. А чего песню-то не попросили? А, ну хотя вы, наверное, знали, что сейчас «Шальная императрица» будет от Аллегровой, да? Я думаю, что да, потому что эту песню у меня попросила Гульнара, которая вот уже, по-моему, не болеет. Выздоравливайте, если вдруг что-то не так.

0: Информация на правах рекламы. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку. Ночь и летний бал. Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник. В эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий бала Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня, уже завтра. Ресторан Максимилианс. Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+. Кстати говоря, наши вечеринки по отзывам любимых гостей проходят атмосферно и классно. Поэтому ждем вас.
1: Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
4: Привет, приветов на БИМ-радио.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, мы почти завершаем. Если кто-то вдруг что-то не успел передать или сказать, сделайте это, напечатайте, пожалуйста, +7 9 8 2 42 102 8. Так, Юлия передает большой привет болталке, особенно Наталье и Светлане, Анатольевне и Ксении тоже еще большой привет. Закажите им, пожалуйста, песню «Что ново». Про лето, я думаю, да, наверное, все-таки песню-то, да? Да? Так, Рой пишет постоянно с вами. А, ну да, ну да. Вот, надеюсь, что они привет вообще слышали, и Ксения и Денчик с болталки. Думаю, что должны были слышать, вы должны были их предупредить в любом случае. Так, Игорь, спасибо за песню, пишет Гульнар. Да, пожалуйста, главное, было время, и вы слушали. Ага, я прав, да, в поликлинику записаться нужно, потом терапевт тебя записывает к специалисту, ждешь, только этот специалист дает тебе направление на консультацию в МКДЦ. Это же сердечное у нас, да, насколько я помню. Круговорот здоровья. Ну да, зато все хорошо теперь. Вот-вот, я об этом и говорю, сразу же не пойдешь в больницу скорой помощи, там и то могут не принять, скажут, вы слишком здоровая, надо, чтобы было хуже. Ой, господи, сохранить свое здоровье, пусть все у всех будет хорошо, идеально. Но если что-то где-то вдруг что-то болит, ну хотя бы записаться к врачу, а что делать, куда деваться. Так, привет, Бим Радио, хотим поздравить нашего папочку с днем рождения, наш дорогой Радик, с днем рождения. Ты наша главная опора, защита и бесконечная гордость. Самый лучший муж и невероятный папа. Спасибо за твою заботу, за то тепло, которое ты даришь нашей семье каждый день. Ты лучший муж и папа на свете. Оставайся всегда таким же счастливым и уверенным в себе. Спасибо тебе от Нигматуллиных. Слушайте, ну, счастливым же вы его тоже наверняка делаете. Какими-то хорошими поступками, заботой, любовью согреваете. Так, еще раз огромный привет, Бим Радио, просим, ага, нашу папочку с днем рождения, да-да-да-да, дорогой Радик, да, идеальный, видимо, просто песню забыли заказать, да? Слушайте, ну я прямо вот сейчас, наверное, не успею что-то найти, потому что конкретики нет, а вот что-то из руки вверх, я думаю, с удовольствием запущу, но сначала давайте мы услышим, что ново с летом, пусть так.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: А себе даже попрощаться время не оставил вообще. О, привет еще прилетел. Привет, Бим, передаю привет своим братухам Рафаэлю Равильевичу, Айнурянскому Кирюхе, Ильмарту, Делю и всем соседям Сосновой спортивной села Пистрецов. Ребят, песни не успею, но руки вверх, я думаю, здесь подойдет. Тем более он звучит в честь дня рождения Радика. С праздником! Я прощаюсь, Игорь Никитин. Настроение всем хорошего. И лето пусть будет на дворе продолжаться. Такое же яркое, классное. Пышная.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: если ты со мной.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Всем привет, я Ярослава.
3: А я Петр.
2: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
3: Ночь и летний бал.
2: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
3: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
2: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
3: Становитесь королем и королевой вечеринки.
2: Там будет MC Зали.
3: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: радио.
1: Бим радио. Первое в Казани.
2: Наши любимые слушатели.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
0: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
5: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Position number one.
2: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
4: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2-930-800.
4: Мечтай.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Всем привет, я Ярослава.
2: А я Петр.
1: И мы приглашаем вас на выпускной, о котором вы могли только мечтать.
2: Ночь и летний бал.
1: Ждем тебя 11 июня в ресторане «Максимилиц». Начнем ровно в 20:00.
2: За пультом крутой диджей Айон, а не ваш старшеклассник в спортивке.
1: Крутите бигуди, надевайте лучшие ботинки.
2: Становитесь королем и королевой вечеринки.
1: Там будет MC Зали.
2: Скорее беги, пока билеты не разобрали. Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
0: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio 2 930 800.

Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 30 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.
2: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: было нетрудно.
1: С любовью от слушателей.
2: Мы, Казань и БИМ-радио, 30 лет счастливы вместе.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.